0: Детское радио.
1: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

познавательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Трогательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: дети спят. Реклама.
1: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
2: ООО «Система ПБО 0+.»

0: ieșire. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире детского радио

0: очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
0: Светофоры нужны не только людям. В Китае появился первый в мире светофор для верблюдов. Его установили в пустыне около песчаной дюны Мингша, рядом с городом Дуньхуань. Здесь находятся так называемые поющие пески, издающие необычные звуки. Это место привлекает много туристов, которых катают верблюды. Сотни животных, людей и машин порой не могли поделить дорогу. Возникали пробки. Местные власти решили положить дорожным спорам конец и поставили здесь необычный светофор. С одной стороны его табло – фигурки людей, а с другой стороны – верблюдов. Если горит красный верблюд, то люди могут переходить дорогу. Если зеленый, то должны стоять на месте, чтобы пропустить корабли пустыни. Это нововведение понравилось всем, особенно туристам. Они не только удивляются необычному устройству, но и с удовольствием наблюдают за верблюдами, которые по правилам послушно пересекают дорогу.
1: А знаете ли вы, что...
0: Вместо домашнего питомца можно завести камень. В городе Лабури открыли специальный отдел по борьбе с обезьянами-хулиганами. Последние несколько лет животные стали плохо себя вести. Пугают и обижают людей, отбирают еду и телефоны. Могут без спроса забраться в дом и устроить погром. Полицию вооружили рогатками и сетями, чтобы отлавливать обезьян. За несколько дней сотрудники спецподразделения поймали около 20 животных, в том числе главаря стаи по прозвищу Борода. Его напарник скрылся под крышей здания. Пойманных обезьян увезут в питомники, а затем биологи решат, куда их расселить. Возможно, в городе откроют специальный зоопарк для макак. Для него потребуется очень много места, ведь в городе обитает 5000 обезьян.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Северные олени умеют менять цвет глаз. Ученые поделились ценным наблюдением. У оленей меняется цвет не радужки, а специальной светоотражающей поверхности, которая находится внутри глаза. Зимой он становится голубым, а летом – золотистым. Это природа так задумала, чтобы олени хорошо видели как зимой, во время долгой полярной ночи, так и летом, когда неустанно светит солнце полярного дня. Такой уникальной особенности больше нет ни у каких животных. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: наш книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. Привет, мои друзья! С вами вновь ваш книжный червячок. Каникулы потихоньку закругляются, но у нас еще достаточно времени, чтобы что-то новенькое увидеть, узнать и, конечно, почитать. Вот, например, книжка Аси Кравченко «Куда подевались волшебники». Как вы думаете, о ком она? Ну, конечно, о разных сказочных персонажах, королях и принцессах, драконах и людоедах, разных страшилищах и доблестных рыцарях. А еще о том, что в любых испытаниях не стоит поддаваться панике. Не надо терять присутствие духа и здравого смысла.

0: выход найдется из самого, казалось бы, безвыходного положения.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Одна из историй в этой книжке называется «33 несчастья». Речь в ней идет об одном короле, на голову которого все эти несчастья вдруг и посыпались. Представляете, однажды ему доложили, что на королевство напали людоед, дракон и гигантский вепрь. Король собрал своих советников и спросил, что же теперь делать. Но советники молчали. Выручил один старенький и маленький щупленький советник, который в советники-то попал как-то случайно.
2: «Тяните время, что-нибудь придумаем», — сказал он. «Скажите им, что занятый. Я всегда так делаю. Пусть запишутся на прием, и каждый придет в свой час, по очереди. И желательно когда-нибудь потом, через год, например». «Попробуем», — кивнул король. Но вепрь, людоед и дракон не пожелали вставать в очередь, не стали ждать целый год. И в тот же день явились к королевским воротам.
3: «Вас тут не стояло!» — крикнул людоед, который ценил порядок. «Наплевать!» — хрюкнул вепрь, который любил выражаться прямо. «Нас тут летало!» — хихикнул дракон, который славился чувством юмора.
2: Королевские ворота не были приспособлены для трех таких больших гостей одновременно. И когда все трое ринулись внутрь, вепрь и людоед застряли. Дракон тоже застрял, но только одной головой. Это ему сильно не понравилось, и он принял меры. Уперся лапами и вытащил свою голову. После чего просто перелетел через стену, подошел к вепрю и людоеду с другой стороны, дыхнул на них пламенем и язвительно захохотал всеми тремя головами. А вепрю с людоедом пришлось туго. После непродолжительной борьбы победителем вышел людоед. Он зажал хвост вепря в створках ворот. Вепрь подергался, а потом лег у ворот и заснул. Устал, потому что. И спал долго, и снились ему хорошие сны. И все это время через ворота никто не ходил. Не будить же зверя. А людоед устремился во дворец и в королевской приемной снова столкнулся с драконом, который замешкался из-за того, что его первая голова смотрелась в зеркало, а вторая ругалась с третьей. Увидев людоеда, головы перестали спорить и возмутились хором.
3: «Опять ты! Не ожидали? Ха-ха-ха!»
2: Демонически захохотал людоед. Дракон и людоед попробовали испепелить друг друга взглядами, но потом плюнули и ринулись прямо к королю.
3: «Немедленно начинайте платить мне дань!» — кричал людоед. «Я требую ежедневной кормежки и уважения!»
2: — требовала одна голова дракона, в то время как остальные выкрикивали. «Не смейте засорять наш лес лесорубами! Требую запретить авиаперелеты над нашей пещерой!» Но так как людоед и дракон требовали одновременно, а дракон, к тому же, в три глотки, то король только беспомощно поджимал ножки. «Что?» И просил: «Говорите, пожалуйста, по очереди».
3: «Я первый!» —
2: рявкнули три драконьи глотки и людоед. Да так, что во дворце вылетели стекла, потрескались стены, а оглушенный король упал в обморок. Тут вошел щуплый советник и объявил аудиенцию оконченной.
0: Дракон и людоед отправились восвояси, несолоно хлебавши. Маленький советник был очень доволен. Первый раунд они с королем выиграли. Но на завтра все трое снова явились во дворец. Их встретил советник и грустно сказал, что король принять не может, потому что во дворце ремонт. Очень уж большие разрушения нанес их вчерашний визит. Гости подумали и решили помочь королю с ремонтом. И три монстра взялись за работу. Дракон переносил кирпичи и прочие строительные материалы. Людоед работал подъемным краном, а вепрь — бетономешалкой.
3: «Как дела, король? Скоро закончим!» —
2: радостно выкрикивал людоед. «С вами закончим быстрее!» — отвечал король и весело подмигивал. И на душе у людоеда становилось тепло. Ведь раньше ему никто не подмигивал. И даже больше все избегали встречаться с ним глазами.
3: «Король-то!
2: Ничего!» — сообщил людоед вепрю.
3: «Кушать хочется!» —
2: жалобно протянул вепрь.
4: «Накормите свинку!»
2: — распорядился король.
3: «Я? Свинка?» — умилился вепрь. «Меня так мама в детстве называла!»
2: Пританцовывая, вепрь отправился на кухню, где и был накормлен. солнце уже заходило, когда король и его помощники уселись на крылечке. «Так что вы хотели попросить?» «Ах», — устало спросил король.
3: И тут три монстра как завопят.
2: А дракон так еще и в три глотки.
3: Король с тревогой окинул взглядом отремонтированный дворец, который на этот раз и не подумал рушиться.
2: Удовлетворенно кивнул и снова упал в обморок.
3: И опять щуплый советник объявил, что
4: аудиенция окончена.
0: Вот такую веселую историю со счастливым концом придумала Ася Кравченко и вставила ее в свою книжку «Куда подевались волшебники». А выпустила книжку издательство «Самокат» для детей от 6 лет.
1: Книжный червячок.
0: А вам не кажется, что многие сказочные истории очень похожи на нашу жизнь? В ней тоже встречаются и грубые вепри, и злые драконы. Но если с ними поговорить по-человечески, они становятся вполне приятными собеседниками. А если им еще и сказку почитать? Побегу, пообщаюсь с одним таким дракончиком. Может, удастся общий язык с ним найти, а заодно и читать его научу. Говорят, драконы очень способные. До встречи, ваш смелый книжный червячок.
5: В книжном мире маячок. Ваш книжный, червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.

0: Хорошо. А дедушка где спит?
1: Какой дедушка? А, дедушка. А там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником.
0: Это правильно.
2: Человек собаки друг.
3: Человек собаки друг.
2: Это знают все вокруг.
3: Это знают все вокруг.
2: Понятно всем, как дважды два.
3: Нет добрее существа.
2: Лапу первым подает.
3: Лапу первым подает.
2: Волю нервам не дает.
3: Волю нервам не дает.
2: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: песен на детском радио.
1: А вдруг ты завтра попадешь на остров в океане?
2: На остров? Вот здорово.
1: А как же ты там проживешь без повара, без няни?
2: А я найду кого-нибудь.
1: Да хорошо бы, как бы так. Но мы-то знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
2: Не обитаем?
1: То есть абсолютно. Подушек нет, даже свет нет, ни одной кровати.
2: А я на травке буду спать.
1: Проснулись на травке.

0: Худеешь, непонятно, по часам.
1: Но почему? Почему?
0: Да потому что ты никогда и ничего не делал в жизни сам.
2: Каждый родитель желает знать,
3: как работает секретная лаборатория нашего организма и о чем молчит печень. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
2: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
4: 18+.
5: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
2: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
5: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
2: 0+.
6: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник, и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.

0: Сказки наизнанку. Привет! Меня зовут Морковка. Не путайте с теми морковками, что растут на грядке специального корреспондента детского радио. Да, у меня такое имя. Оно помогает мне находить общий язык с персонажами из сказочного мира. Только в нашей программе эти герои могут рассказать о своих секретах. Итак, встречайте сегодняшнюю гостью.
1: Это принцесса. У нее голубое платье, еще волосы желтые и сухтальные туфельки. У нее и ободочек голубенький.
2: Это такая принцесса, ее злые мачехи заставляют делать все, что они захотят.
3: Принцесса, которая лепит все животные.
4: Это такая девочка, у нее была злая мачеха, и папа умер, а мачеха, она очень любила своих дочек. А она была падчерицей, и она очень мечтала пойти на бал. И пришла фея, и потом она превратила ее в такую красивую красавицу, но она потеряла туфельку, когда вышла из бала, а принц ее нашел.
0: Кто не знает Золушку, ее знают все. Здравствуйте, уважаемые гости.
5: Приветствую вас.
0: Вы одна из самых популярных сказочных героинь. Сколько девочек, девушек, женщин мечтают повторить вашу судьбу. Получить хрустальные туфельки и модный наряд. Потанцевать на балу и встретить принца. Ах, если бы вы знали. И я очень надеюсь, что сегодня мы узнаем, каково это — шагнуть из грязи в князи.
5: На самом деле, не такая уж завидная

0: и у меня судьба. То есть я, конечно, не жалуюсь, сейчас все очень хорошо. Но было время, когда было очень сложно.
1: Ну понятно, вы про те дни, когда вас мачеха и сестры угнетали.
0: Нет, ну что вы, работать мне не сложно, это я люблю. А вот во дворце первое время было тяжело.
1: Тяжело? Жить в роскоши, любви и достатке?
0: Тяжело ничем не заниматься. Меня все время тянуло что-то сделать по дому. Только служанка отвернется, а я за нее уже все перестирала. А еще, знаете, такая неудобная ситуация была. Захожу на кухню, а там кто-то из поваров решил кашу приготовить из разных круп. Так вот, захожу я на кухню, смотрю, рис с пшеном в одной емкости перемешаны. А меня мачеха частенько такими сюрпризами радовала. Ну, думаю, вот какой-то девушке не повезет. Захочет она на бал, а ее заставят зерно перебирать. Ну, что делать, решила помочь. Я же опытная в этом вопросе. Позвала подружек своих, голубок поднебесных. Мы с ними за полчасика рис от пшена отделили.
1: Какие вы молодцы!
0: Это еще не все. Я трижды с голубками своими этот трюк проделывала. И все думала, ну надо же, какая злая у кого-то мачеха. Не успеешь работу сделать, она опять все зерна смешает. А потом, как выяснилось, за эту мою помощь одного поваренка наказали. Думали, что это его шалость. Хорошо, хоть у принца чувство юмора имеется. Другой бы давно из-за меня со стыда провалился. А этот смеется надо мной по-доброму и говорит: «Да хватит уже работать, душа моя. Отдыхай, развлекайся».
1: А вы что?
0: А что я? Кивну ему, мол, угу, поняла. А сама незаметно так чик-чик-чик и кастрюльку помыла. Иногда даже по ночам вставала и потихонечку плошки скребла. А кухарка потом думает, что это домовой ей помог, и молочка ему в миску наливает. Котику заодно удовольствие, а мне просто работать приятно.
1: Ну уж, ничего приятного во дворце не находите, кроме мытья посуды. Позвольте вам не поверить, Золушка, там же у вас приемы, балы.
0: Балы, да, их я очень люблю. Танцы – моя следующая после уборки слабость. Танцы и песни. Наверное, заметили, почти в каждом мультике или фильме я обязательно пою. Но во дворце это делать не всегда удобно, так как с некоторых пор на мое пение стали сбегаться мыши и слетаться птицы. Мы с ними очень дружим, но одно дело, когда я одна в комнате, и мышки с птичками мне подпевают, а другое, когда посреди шумного бала вырываются 15 симпатичных беленьких мышат, доводя придворных дам до обмороков. И главное, в этот момент я им даже объяснить ничего не могу. Представляете, если я при всех начну разговаривать с мышами?
1: А как Гарри Поттер со змеей?
0: А как Гарри Поттер со змеей?
1: Ну, ясно как. А потом про него думали всякое.
0: Если про вас будут думать всякое, это еще ничего, терпимо. Бывало хуже. Некоторых за такие вещи ведьмами признавали.
1: Ой, про это не надо. Все-таки у нас старая добрая история.
0: А вы знакомы со сказкой «Золушка» в варианте «Братьев Гримм»?
1: Я, кажется, читала версию Шарля Перро.
0: Тогда я вам много интересного поведаю. У «Братьев Гримм» нет феи. Помогает мне покойная матушка в образе белой голубки. Она сбрасывает с дерева, что растет на ее могиле, необходимые мне наряды и обувь. Далее, после двух балов, наученный моими исчезновениями принц поливает лестницу смолой, чтобы я прилипла и не смогла его покинуть. Но я убегаю, оставив в смоле туфельку. Золотую, а не хрустальную.
1: Ух ты!
0: По версии «Братьев Гримм», сестры, чтобы примерить мою туфельку, если говорить мягко, подрезали себе ноги. И все было бы хорошо, но принц заметил кровь.
1: А конец сказки какой?
0: Если помните, по версии Шарля Перро, мои злые сестры раскаиваются. Я их великодушно прощаю и даже выдаю замуж за богатых придворных.
1: Да, это очень благородно.
0: А по версии «Братьев Гримм», в финале сказки моих сестер наказывают птицы.
1: Теперь я понимаю, почему у нас более популярна история о Золушке в пересказе Шарля Перро. Его сказка добрее и, мне кажется, мудрее.
0: Эти версии так и называют – французская и немецкая. Хотя есть и другие.
1: Да-да-да, я читала, что похожие истории есть у разных народов. Существует даже египетский аналог сказки о Золушке. Там фараон искал девушку по сандалии, которая была такая маленькая и изящная, что он захотел себе жену с такой ножкой. Но все сказки едины в том, что и главная героиня – милая, трудолюбивая и добрая девушка. Она многого натерпелась от мачехи и была вознаграждена в финале.
0: А в России есть обо мне сказка?
1: С таким сюжетом точь-в-точь, наверное, нет. Но мне кажется, сказка «Морозко» очень напоминает историю о Золушке.
0: Как интересно!
2: Сказки наизнанку!
1: Здравствуйте, дорогие наши постоянные слушатели!

0: слушатели и те, кто только что включил приемники. У микрофона Морковка. А сегодня у нас в гостях... Кыш-кыш-кыш, сюда нельзя, тут студия... Ой, даже не знаю, как они меня нашли. Да вы не бойтесь, они не кусаются. Извините, сейчас я их... Кыш-кыш, уходите, уходите. И сегодня у нас в гостях прекрасная Золушка, а теперь еще и много мышей, сбежавшихся на ее пение. Все, уходят. Как они пробрались сюда? Двери, окна-то закрыты.
1: Здравствуйте. Сейчас мышки уйдут. У вас семечки есть?
0: Нет.
1: Жаль. А я всегда с собой ношу. Подкармливаю и мышек, и птичек. А сегодня не взяла. Совсем из головы вылетела. Все из-за туфелек.
0: Что вы имеете в виду?
1: Пока искала туфли, пол дворца перерыла. Про остальное забыла. Вы же наверняка примерить их захотите.
0: Туфельку? Вашу туфельку? Ту самую, хрустальную?
1: Но вообще-то туфли были не хрустальные, а с меховой оторочкой. Однажды на русский язык впервые решили перевести сказку «Золушка» Шарля Перро. А на французском языке слово, обозначающее мех, звучит так же, как стекло. Правда, пишутся эти слова по-разному. Отсюда и появилась хрустальная туфелька. Но все тут же решили, что с хрустальной это даже интереснее. Есть какая-то чистота, прозрачность, волшебство. И такую туфельку не получится растянуть.
2: Так и пришлось мне на своем первом балу плясать в такой неудобной обуви. Теперь-то я ее только как украшение интерьера использую.
0: И не надеваете?
1: Нет, теперь я ношу обувь только удобную и не вредную для здоровья. Потому что лучше быть красивой и здоровой всю жизнь, чем походить пару лет в хрустальных туфельках, а потом мучиться от боли в спине.
0: Говорите прям как моя бабушка. Так вы обещали мне туфельку показать и дать примерить?
1: Да, конечно. Пожалуйста.
0: Ой, красота какая! В жизни такого не видела. Просто восторг! Но действительно очень маленькая. Мне маловато. Хотя я бы все равно носила.
1: Не советую. И сейчас объясню, почему.
3: Рецепты сказочной красоты.
1: Очень часто в погоне за модой девушки забывают о своем здоровье. А делать этого ни в коем случае нельзя. Не буду спорить, красивая и модная обувь нужна представительницам прекрасного пола. Вот только носить ее стоит осторожно, чтобы в дальнейшем не нажить себе проблем. А их, надо заметить, великое множество, начиная от банальных мозолей и заканчивая заболеванием ног и спины.
0: Да, как все серьезно оказывается. Вы наверняка скажете сейчас, что вреден высокий каблук, да?
1: Да, скажу. Потому что высокие каблуки дают чрезмерную нагрузку на пальцы ног. Плюс к этому, если каблук очень тонкий, он не дает ноге достаточной опоры, и вам приходится балансировать, что приводит к лишней нагрузке на мышцы.
0: Многие наши маленькие слушательницы мечтают носить туфли, как у мамы, с каблуками. Девочки, видите, как это опасно? Что же делать, Золушка, вообще отказаться от каблуков?
1: Нужно с умом выбирать обувь. В идеале каблучок должен быть до 4 сантиметров, широким и устойчивым.
0: А это точно безопасно для ноги? Может, лучше вообще носить обувь на идеально плоской подошве? Например, балетки, сланцы или кеды?
1: Вы ошибаетесь. Они тоже дают опасность. Посмотрите, стопа человека имеет в средней части сильный изгиб. Так вот, он позволяет нам мягче и легче ходить. А в обуви с ровной подошвой такой арки нет. И если вы будете часто и подолгу носить балетки или сланцы, связки стопы растянутся, мышцы ослабеют, ноги будут болеть.
0: Вот уж не подумала бы.
1: А еще одна беда связана со шлепками, сланцами и вьетнамками. При ходьбе задняя часть все время хлопает по пятке. Казалось бы, что страшного? Удары-то не сильные. А давайте-ка посчитаем. В среднем человек делает 60 шагов в минуту. Если вы гуляете час, то при несложных вычислениях получается 3600 ударов по пятке.
0: Ого-го! Представляю себе, если бы меня по какому-нибудь другому месту так шлепали.
1: То-то! Удары, конечно, не сильные, но совершаются длительное время. Так что лучше все-таки выбирать обувь с ремешками, которые хорошо закрепляются на ноге.
0: Сколько нюансов, ничего себе!
1: Так что обратите внимание, на мне сейчас очень удобные туфли, в которых и танцевать можно сколько угодно, и убежать от любого принца.
0: То есть мысль о побеге от принца вас так и не покидает? Неужели во дворце вам так не нравится?
1: Ну что вы, это я так, для примера. Во дворце хорошо, и меня там любят.
0: Понимаю, за что. Думаю, нам всем стоит поучиться у вас кротости.
1: Нет, у меня надо учиться позитивному отношению к жизни. Если бы я ходила вся такая обиженная и выполняла грязную работу через силу, ничего бы хорошего не случилось. Знаете пословицу такую?

0: На обиженных воду возят.
1: Хотите сказать, что вам нравилось, как с вами обращались мачеха и сестры?
0: Не нравилось мне только то, что меня на бал не брали. Но, как видите, я сама туда попала. А наводить порядок, ухаживать за животными, шить – все это я люблю. Мне нравится, когда вокруг чисто и красиво. Неприятно жить в грязи, правильно? Я очень трудолюбива и делаю уборку не со слезами на глазах, а с песнями и плясками. Вернее, раньше я так делала. Сейчас мне не позволяют.
1: И как же вы справляетесь с этим запретом, уважаемая Золушка?
0: У меня появилось много других забот. Вышиваю, много читаю, развожу цветы, учусь волшебству у феи крестной.
1: Волшебству? Ого-го! А наколдуйте что-нибудь.
0: Хорошо, но нам нужна будет тыква. У вас есть она?
1: Тыква? Я найду. Сейчас, минуточку. Ребята, тыква! Срочно нужна тыква, мы сейчас карету наколдуем. Ребят, нашла! Я же говорила. Предлагаю превратить ее в маленький оранжевый автомобильчик.
0: Нет, это будет кормушка для птиц. А сделаем мы ее своими руками. Просто сказочная поделка. Как вы знаете, когда становится холодно и выпадает снег, большая часть пищи становится недоступной для птиц. К тому же в холодное время года птичкам требуется больше энергии. Еды становится меньше, а энергии нужно больше. Поэтому и стоит подкармливать пернатых, чтобы помочь им чуть-чуть. Для этого мы с вами сделаем птичью кормушку из тыквы.
1: Для этого нам понадобится сама тыква,
0: а также толстая железная проволока, китайские палочки для еды и сам корм. Отлично подойдут нежаренные семечки подсолнечника.
1: Но их мы позже найдем. Давайте приступим к изготовлению кормушки, Золушка.
0: С удовольствием. Для этого берем нашу тыкву и разрезаем ее пополам горизонтально. Ну, то есть, чтобы образовалось дно и крышечка. Теперь нужно очистить внутренность тыквы от семечек. Делаем это прямо руками. Это забавное занятие.
1: Ага, точно.
0: Теперь берем китайские палочки в количестве 2 пар. Или 4 штук. Устанавливаем эти палочки между дном и крышей нашей кормушки, как будто колонны. Получилось?
1: Да, хорошие колонны.
0: И последний штрих. Продеваем проволоку, чтобы она пронзила и дно, и крышу кормушки посередине. Сверху и снизу конец проволоки нужно загнуть. Осталось наполнить нашу птичью столовую кормом и повесить на дерево.
1: Вот таким замечательным образом мы научились делать из тыквы кормушку для птиц.
0: Тыква – это вообще кладезь полезных и интересных идей. Из нее столько всего можно сделать.
1: А карету мы не...
0: Нет, карету нет. Нет.
1: Эх.
0: Дорогая морковка, ну что вы обижаетесь? Не умею я тыкву в карету превращать.
2: Сказки наизнанку.
1: Ребята, здравствуйте. У нас сегодня в гостях Золушка.
0: Знаете, после того, как с 12 ударом часов мое платье превратилось в лохмотье, я стала очень пунктуальна и могу рассказать, как ценить время и расходовать его с умом.
2: Сказочные советы!
0: Ну, понятно, что без правильного образа жизни никуда. Если соблюдать режим сна и хорошо питаться, то энергии у вас хватит на весь день. Также обязательны спортивные занятия и зарядка по утрам.
1: Ну, это всем известно. А что еще?
0: Очень важен правильный отдых. Если все выходные вы пролежали перед телевизором или просидели за компьютером, то вряд ли вы набрались сил к началу новой недели. Самым хорошим отдыхом считается смена занятий.
1: То есть, если я тружусь на радио, то чтобы отдохнуть, нужно пойти поработать водителем трамвая.
0: Не совсем так. Например, вместо того, чтобы переписываться с подружкой в интернете, зайдите к ней в гости или поиграйте во дворе. В выходные можно посетить кино или театр, съездить за город, покататься на велосипеде. Активный отдых – это то, что нужно, чтобы немного отдохнуть от привычной учебы или работы. Но даже в этом нужна мера. От отдыха тоже можно устать.
1: А как же лучше поступить?
0: Главный секрет – планирование всех дел. Заведите себе блокнот и записывайте туда все важные дела. Обязательно распределите их по дням недели и по времени. Школа, кружки, спортивная секция, поездка к бабушке, время для игр. Распишите все по дням и часам.
1: А я знаю еще один способ экономии времени. Чтобы каждый выходной или перед приходом гостей не делать генеральную уборку, которая отнимает несколько часов, нужно просто поддерживать порядок в течение недели. Например, мыть посуду сразу после еды, а не копить ее целый день. А одежду и игрушки не разбрасывать по всей квартире.

0: квартире, а класть сразу на место. Конечно. Также советую не откладывать что-то на потом. Увидели, что зеркало в ванной грязное? Взяли и помыли сразу. Так мелкие домашние заботы не будут скапливаться в большую кучу.
1: Точно-точно. Но как себя заставить сделать это?
0: Если вы говорите себе «я должен что-то сделать», это пугает. А вот если чуть-чуть схитрить и говорить себе «я хочу это сделать», то уверенно сразу появится желание побыстрее выполнить какую-то работу. Так что учитесь давать правильное направление своим мыслям, и тогда для вас не будет трудновыполнимых дел. И вы сразу заметите, что и родители, и учителя изменятся.
1: Наверное, они просто будут по-другому к вам относиться. Как к взрослому, равному себе человеку.
0: Да, Морковка, вы хорошо это сказали.
1: Золушка, а что вы сейчас должны сделать? Ой, вернее, хотите?
0: Думаю, пора поделиться со слушателями рецептом моего любимого торта. Этот сказочный вкус.
1: Если мы будем заниматься выпечкой, то, ребята, без взрослых тут не обойтись.
0: Нам нужно будет сделать два вида теста и два вида крема. Итак, для коржей нам понадобится 3 яйца, 3 столовых ложки меда, стакан муки, стакан сметаны, полстакана сахара, пол банки сгущенки и разрыхлитель. Все это смешаем, получившееся тесто делим поровну. Одну половину выпекаем, а во вторую добавляем 2 чайные ложки какао и тоже ставим в духовку.
1: Готово! Теперь что?
0: Режем коржи пополам. И пока они остывают, займемся кремами. Для приготовления одного крема просто смешаем стакан сметаны и стакан сахара. А для другого возьмем пачку сливочного масла, оставшиеся полбанки сгущенки и немножко какао. Нужно это взбить, чтобы получился вкусный шоколадный крем. Осталось только намазать белый крем на темный корж, а коричневый крем на светлый корж. Кладем стопочкой друг на друга, и торт готов. Хорошо бы дать крему пропитать коржи в течение нескольких часов.
1: Что? Несколько часов ждать? Мы так не договаривались. Дайте хоть кусочек попробовать.
0: Но он станет вкуснее после того, как постоит. Так что придется ждать.
1: 12! Золушка, вы слышали? Часы пробили 12!
2: Ой-ой-ой, а я и не слышала.
1: Да вот только что! Как летит время, бегите быстрее! Оставьте вы тортик, оставьте!
0: До свидания!
3: Подождать несколько часов. Хитренькая какая.
1: А это была программа «Сказки наизнанку» и я, Морковка, ее неизменная ведущая. До встречи! Пока-пока!
3: Так вкусно! Да и достанется мне больше!
4: «Сказки наизнанку»
5: Детское радио.

0: ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам крутится.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: внутри? Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело, сам встает и сам ложится, сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
2: Мам, только не выключай!
1: Детское радио живет.
3: Детское радио любит вся семья.

0: Не котенок, поиграет. Все на свете сказки знает. Не корабль, а на волне. Лучший друг тебе и мне. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: У больших котов когтеточки размером с дерево. В Америке живет кот-великан по кличке Фенрир. Он самый высокий кот на планете. Его рост почти 50 сантиметров. Недавно хозяин подарил любимому питомцу необычный подарок. Это уникальная когтеточка. Ее высота почти 5 метров. Когтеточка похожа на волшебное дерево. И у этого дерева изогнутые ветви, огромное дупло, большое птичье гнездо на вершине и забавные лесенки в виде древесных грибов. Это чудо-дерево находится в доме, возле стены, и выглядит как настоящее. Подарок Фенриру очень понравился. Теперь кот-великан целыми днями гуляет по ветвям, точит коготки и с высоты наблюдает за всем происходящим.
3: А знаете ли вы, что...
1: Кузнечики бывают розовыми! В далекой Австралии ученые нашли розового кузнечика. Обычно кузнечики зеленые или серые, но этому малышу повезло родиться розовым. Такой цвет у кузнечиков появляется редко, ведь яркая краска мешает прятаться от хищников. Так что насекомому в необычном наряде приходится не сладко, но все же у него есть шанс выжить и передать уникальный цвет потомкам. Так что розовых кузнечиков может стать на планете больше.
3: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
1: В России стало на одну лягушку больше. В Приморском крае ученые обнаружили редчайшую бугорчатую лягушку с красивым названием Гландирана. Ее сородичи обитают только в Китае и Корее. В наших краях их никогда не встречали. Но вот недавно Гландирану заметили всего в нескольких километрах от границы с Китаем, на притоке реки Тесная. 20 небольших квакушек размером с печеньку, с крупными глазами и бугристой кожей, сидели себе с довольным видом. Потирали крохотные лапки с темными полосками. Видимо, прискакали к нам в гости из самого Китая и решили остаться. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: боюсь. А почему снег иногда скрипит под ногами, а иногда нет?
1: Это зависит от температуры воздуха. Вот смотри, если на улице очень холодно, тогда снег под нашими ногами будет скрипеть. Потому что в сильный мороз кристаллы льда, из которых, в общем-то, и состоит снег, становятся очень хрупкими. Сотни тысяч этих кристалликов ломаются под нашими ногами, поэтому и раздается такой звук, ну, похожий на хруст. А вот когда на улице не холодно, когда температура воздуха примерно близка к нулю, снежинки не ломаются, они становятся мягкими. И поэтому по снегу мы идем бесшумно. Кстати, ты знаешь, что по хрусту снега можно определить температуру воздуха? Да-да, а чего ты смеешься? Есть такие специалисты, которые это умеют.
2: Хочешь послушать и другие программы? Заходи на сайт dtifm.ru. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.

0: Лето на детском радио.
1: Мамочка, мамочка моя.
2: Мамочка, мамочка моя.
3: Мамочка, мамочка моя.
4: Мамочка, мамочка.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.
3: Детское радио.

0: песен на детском радио.
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Баба дуба, подава.
2: Твой голос на маме совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
1: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Баба дуба, подава.
2: Твой голос на маме совсем не похож.
1: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрен же слегка.

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: Офис-Мак.
1: Офис-Мак РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
2: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
4: ООО «Система ПБО 0+».
5: Реклама.
6: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: 22 и 23 августа. Музей-заповедник «Архангельское». 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр. Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская. Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».

0: Евгений Пермяк. 777 мастеров. На лесной опушке в небольшой деревушке жил Ваня. Дурачком он не был, но и умником не слыл. Пришло Ване время за дело браться, мастерство по сердцу выбирать, а какое мастерство ему по сердцу, он не знает. Тогда ему отец говорит: «Иди, сынок, в лес. Лес Ваня 777 лесных мастеров знает. Вот и увидишь, каким тебе мастером быть». Не поверил Ваня, что лес 777 мастеров знает, потому как сам-то он знал только одного лесного мастера – дровосека. Не послушал отца и не пошел в лес. А в этом году лес именинником был. Он раз в 100 лет именины справлял, потому что жизнь у леса не 1000 лет, и каждый год рождения справлять – большой расход. Как-то проснулся Ваня до солнышка. Не сам встал, а скамейка его разбудила, на которой он спал. «Вставай, — говорит Ваня с меня, — я в лес пойду». «Это еще что такое? Зачем ты в лес?» А скамейка ему: «Сегодня, — говорит, — в лесу праздник, именины, день рождения и все прочее. Лес свою деревянную родню собирает, и потому как я тоже деревянная, его кровная племянница непременно должна идти». Сказала так скамейка и быстрехонько на своих 4 ножках побежала в лес. Ваня глазам не верит. Только за скамейкой и стол, и стулья в лес собираться стали. Поторапливают Ванину семью: «Скорее чай пейте, пока мы не ушли». Отец, мать, дедушка с бабушкой торопятся, пьют, едят, ложки моют, посуду, утварь деревянную, труд, глянец наводят, потому как им на именинах неряхами нельзя показаться. Ну хорошо. Вымытые чашки и ложки на стол уставились. Березовый веник за ножку стола увязался, а бочки, кадушки и лохань сами по себе за столом покатились. Колода дубовая, долбленая, из которой скотину поили, и тесовые ворота вместе с корытами и коромыслами на телегу грузиться стали. А баня с колодезным журавлем на санях решили ехать. Те хоть и скрипят, трещат по летней поре, а везут. Своя ноша не тянет. Глядит Ваня. Все деревянное имущество на именины в лес собирается. И старуха изба тоже начинает отряхиваться да охорашиваться. Изба у Ваниной бабки шаль кашемировую поверх крыши надеть выпросила. Потом 2 нижних венца вместо катков под себя подложила и покатилась на них к лесу. Видит Ваня, на дворе 1 печь да самовар остались, да и те попутчиков подыскивают в лес ехать. А ты-то, кирпичная печь с медным самоваром, какая лесу родня, спрашивает Ваня. Вы-то ведь не в лесу родились.
1: Так-то, ну так, отвечает печь. Не в лесу родились, только лесным теплом, хлебы печем, щи варим, чай греем.
0: Совсем тут Ваня умнеть начал. Не пойти ли, думает, и мне?

0: Только он подумал это, лапти его сами в лес повели. «Пойдем, пойдем, Ванечка, нам по пути. Мы ведь как-никак лесные племянники. В лесу на липе лубом росли, из лесу лыком пришли, лаптями стали». Сказали так и повели Ваню в лес. Вывели его на широкую дорогу, а по дороге, видимо-невидимо, гостей к лесу направляется. И лодки плывут, и мельницы идут, мосты шагают, балалайки с гитарами, скрипки друг дружку обгоняют, корзины, плетни, катки, вальки, колодки для хомутов, дорогая резная мебель, лакированная и полированная, редкие меха, куньи воротники, скипидар, деготь, смола, пихтовое масло, кедровые орехи, целебные корни травы. Тысячи тысяч гостей со всех волостей, лесовальный, лесопильный, смолокуренный, плотницкой, охотницкой, тележной, санниковой, столярной, дегтярной, мебельной, корабельно-лодочной, литейно-модельной, токарно-резной, 777 лесных мастеров. Вечером пир на большой лесной поляне начался, и Ваню позвали. «Приглядывайся, — говорит лес, — может, 778-м моим мастером станешь». Весело пир пошел. Сосны хорошей смолы дали, факелы зажгли, лесная мурава зеленый ковер на поляне разослала, тысячи соловьев прилетели именинника славить, хором пели. Зайцы, белки, ежи скоморошничали, представление представляли. Потом снедь лесную начали подавать. Соленые вареные грибы, грибы жареные, дичь разную, куропаток, тетеревов, глухарей, рябчиков, с брусникой, клюквой, княженикой, ягодой. Лесным диким медом запивали, кедровым орехом заедали, свежей лесной малиной смородиной закусывали. И чего-чего только на том пиру не было, каких лесных съестных припасов не подано. Понял Ваня, что за дары в себе лес таит, каких лесных мастеров он требует, и задумался. Долго ли, коротко ли, думал Ваня, только стал он новым 778-м лесным мастером. А каким? Про то сказка не сказывает, и я сказать не могу. У других поспрашайте.
1: В гостях у сказки.

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно,

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Реклама.
6: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
9: Мама!
10: Папа!
9: Бабушка!
10: Дедушка!
9: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
8: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: скажут там, а слышно здесь. Вот какое чудо есть. А еще порой бывает, там поют, здесь подпевают. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Передвижная столовая для пауков существует. В Африке туристы заметили антилопу со странными рогами. Сначала испугались и подумали, что у нее на голове пакет. Но когда антилопа подошла ближе, разглядели, что это была паутина. По ней между рогами даже бегали несколько пауков. Удачно они устроились. Антилопа

0: лапы все время двигается, и на паутину налипает много насекомых. Так что у паучков всегда вдоволь еды.
1: А знаете ли вы, что...
0: Покорять высокие горы могут не только люди, но и животные. Покорительницей, забравшейся на вершину горы Бристон, что в Швейцарии, стала кошка. Правда, сделала она это случайно. Кисуля потерялась и увязалась за туристами, думая, что вместе с ними доберется до дома. Но добралась она до вершины. Потом вместе с туристами спустилась вниз и так несколько раз. К счастью, путешественницу заметили люди. Она выглядела испуганной и растерянной, и у нее сильно замерзли лапки. Туристы посадили ее в рюкзак и понесли с собой вниз с горы. А позже узнали, что кошка из городка, который находится рядом с горой, и пропала 4 дня назад. К счастью, хозяева быстро нашлись, так что уставшая спортсменка попала наконец домой.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Не только кошки, оказывается, могут залезть в любую коробочку. Овчарка из американского города Нэшвилла по имени Денвер прославился своей кошачьей гибкостью. Денвер без проблем забирается в переноску для щенков, чтобы отправиться с хозяйкой на прогулку. Самое забавное, что пес не только залезает в клетку вдвое меньше него по размеру, но еще и разворачивается в ней в обратную сторону, чтобы лежать головой к дверцам. Наверное, думает, что все еще маленький, хотя весит этот малыш уже больше 30 килограммов, как 2 5-летних ребенка. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа.
1: История о том, зачем нужны украшения.
2: На другой стороне земли, там, где не бывает снега и мороза, жила темнокожая девочка по имени Нео. Больше всего она любила мастерить подарки и дарить их всем вокруг. Ведь на ее родном языке имя Нео означало «подарок».
3: Из ракушек и соцветий собираю бусы я и дарю их всем на свете, и знакомым, и друзьям.
2: Напевала Нео, прогуливаясь по берегу озера.
3: Какие красивые! Подойдут для новых бус!
2: Нео собрала немного перламутровых ракушек. Звяк, звяк, звяк. От нажатия острой палочкой в середину ракушек в них появлялись небольшие дырочки.
3: Продеваю нитку через одну ракушку, вторую, третью. Ну вот, последние мои бусы готовы.
2: Сказала девочка и огорченно вздохнула.
1: О чем ты грустишь, Нео?
2: Это заговорило с девочкой озеро.
3: Ах, милое озеро! Я подарила украшения из ракушек уже всем своим друзьям и знакомым. И грущу от того,

0: кому еще могу сделать подарок?
1: На свете есть много других стран. Там живут люди, которые любят украшения. Ты можешь дарить подарки им.
0: Но как же я попаду в те страны?
2: Спросила девочка.
1: В этом я могу тебе помочь. Сложи бусы в бутылку и закинь ее в мои воды. Ты же знаешь, из меня вытекает несколько рек. Я перенесу бутылку в одну из них. Река передаст ее океану. Воды океана перенесут бутылку к берегу другой страны.
0: Хорошо!
2: Обрадовалась Нео.
0: Надеюсь, мой подарок кто-то найдет.
2: Спустя несколько дней девочка пришла на берег озера. Еще издали она заметила в волнах какой-то предмет.
1: Доброе утро, Нео! Лови!
2: Озеро выбросило на берег стеклянную банку.
1: Это посылка из далекой страны.
2: Нео аккуратно взяла банку, подняла крышку и заглянула внутрь. В ней был необычный золотой предмет и письмо.
0: Большое спасибо за бусы из ракушек. В ответ мы высылаем вам кольцо из золота. Это украшение носят на пальце.
1: Чудесное украшение.
2: Спросила озеро.
0: Да.
2: Ответила Нео.
0: А знаешь, озеро, я ведь никогда раньше не видела золотых колец.
1: Теперь давай попробуем отправить бусы из ракушек в другую сторону.
2: Предложила озеро.
0: Давай.
2: Нео положила новые бусы в освободившуюся банку и опустила ее в воду. Прошло еще несколько дней, и озеро принесло ответ в красивом стеклянном сосуде. Внутри сосуда девочка нашла записку.
0: Ваше украшение нам очень понравилось. Такие бусы у нас носят воины и охотники для защиты от злых духов. А богатые люди надевают серьги и браслеты из дорогих металлов и камней. Дарим вам свои украшения. Что такое серьги и браслет?
2: Удивилась Нео, доставая подарки.
1: Я знаю, что в той стране серьги обычно продевают в мочки уха для красоты.
2: Подсказала озеро.
1: А браслет – это такое большое кольцо. Браслеты чаще всего надевают на запястье.
2: Нео примерила украшение, полюбовалась своим отражением в воде и решила пустить в плавание еще один подарок. Новые бусы из перламутровых раковин.
0: Благодарим за подарок!
2: Спустя неделю читала девочка письмо из третьей посылки.
0: У нас такие украшения обычно надевают мужчины. Женщины почти не носят бус. В ответ на ваш подарок примите ожерелье из бирюзы. На счастье!
2: Нео была в восторге.
1: Нео, ты даришь людям украшения и делаешь их счастливее. Давай же радовать весь мир!
2: Предложила озеро.
0: Прекрасно! Я буду делать бусы, а ты будешь помогать мне рассылать их по свету.
2: Так они и сделали. Очень скоро бусы из раковин стали любимыми украшениями мужчин и женщин на Земле. В наше время, как и прежде, люди очень радуются украшениям. Особенно, если они преподнесены в подарок.
3: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа.

0: на остров у Тяни.
1: На остров? Вот здорово.
0: А как же ты там проживешь без повара, без няни?
1: А я найду кого-нибудь.
0: Да хорошо бы, как бы так. Но мы-то знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
1: Не обитаем?
0: То есть абсолютно. Подушек нет, тоже свет нет, ни одной кроватки.
1: А я на травке буду спать.
0: Проснулись на травке.

0: Худеешь, непонятно, по часам.
1: Но почему? Почему?
0: Да потому что ты никогда и ничего не делал в жизни сам.
2: Много песен на детском радио.
3: По заказу госавтоинспекции МВД России.

отвечает. Радио-чат о правилах дорожного движения. В эфире 12 августа с 18.30 до 19.00, 15 августа с 12.05 до 12.35. 6+.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: Нет времени объяснять.
7: На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция 10.

0: действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Реклама.
4: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
7: ОКПМ радио. ОКРН 115 77 46 79 24 55. Город Москва.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8 495 921 40 41.

0: снарядим экспедиции, узнаем про все традиции.
1: О разных территориях расскажем мы вам истории.
0: Ведь ты и твои одноклассники
1: ужасно,
0: ужасно,
1: ужасно любят.

0: География праздников.
1: Привет, я Василиса Веселова, специальный корреспондент детского радио.
2: А меня зовут Микрофоша. Приветствую вас, ребята. Да-да, именно Микрофоша. Не удивляйтесь, у меня с собой всегда большие наушники, диктофон и куча разной аппаратуры и микрофонов. Потому что я звукооператор.
3: Рассказывать вам о праздниках и традициях разных народов, населяющих нашу землю, вместе с Василисой и Микрофошей буду я. Разрешите представиться, ваш покорный слуга Календарий.
4: Это наш шеф. Он знает о праздниках, ну, абсолютно все.
1: Календарий, куда отправимся сегодня?
3: В Воронежскую область, в село Масловка, на празднование Масленицы. Держите билеты.
5: Поезд Москва-Воронеж отправляется с третьего пути. Повторяю. Поезд Москва-Воронеж отправляется с третьего пути.
1: Ой, это же наш поезд уходит. Бежим!
5: Скорый поезд Москва-Воронеж отправляется.
2: Ух, успели! Чуть микрофон не выронил, пока бежали. Представляете, Микрофоша без микрофона.
1: Как в той пословице про сапожника без сапог.
4: Поехали!
1: Календарий, а вы знаете, что у меня там бабушка живет в селе Масловка?
3: Надо же, какое совпадение. Значит, зайдем к ней в гости. Кто, как не бабушки, знает все традиции и обряды праздников с тысячелетней историей.
1: Только моей бабушке совсем не 1000 лет. Всего 75. И блины на Масленицу у нее всегда сплошное объедение.
2: Так самое же главное в Масленице – это блины!
3: Абсолютно согласен с тобой, Микрофоша. А ты знаешь, почему именно блины – традиционное блюдо Масленицы?
2: Нет, не знаю. Действительно, почему?
1: Совсем несложно догадаться. На Масленицу мы прощаемся с зимой и встречаем весну.

0: Радуемся первым теплым лучикам солнца, а румяные блины – это и есть символ солнца, которое с приходом весны пробуждает природу от зимнего сна.
1: Круглые, горячие и правда на солнышко похожи. Как это я сам не додумался?
2: Беляши горячие, хачапури, чай, кофе, лимонад, пахлава медовая, орешки, семечки. Девочки, берем семечки.
0: Можно мне чайку, пожалуйста?
2: Держи, милая. Осторожно, горячий. А ты, мальчик, что будешь?
1: А мне кофе и печенье. Ну, пока блинов нет.
3: Да, путь не близкий. Зато успею вам про масленицу рассказать.
2: А вы, мужчина, что пить есть будете?
3: Чай, пожалуйста.
2: Беляши горячие, хачапури, чай, кофе, лимонад, пахлава медовая, орешки, семечки. Девочки, берем
3: вот,
2: семечки.
3: Масленица – древний праздник. Отмечают его в конце зимы, начале весны. И празднуют аж целую неделю. Дни становятся длиннее, небо уже по-весеннему голубое, да и солнышко светит ярче. Самое время для народных гуляний. Каждый день масленицы тогда имел свое название и свои забавы.
0: А это как?
3: А вот так. Первую половину недели масленицу звали узкой, потому что праздновали ее в кругу семьи. С понедельника начинали печь блины. В этот день было принято родителям невест ходить в гости к родителям жениха. Назывался понедельник «Встреча». Вторник звали «Заигрыши». Это были так называемые «смотрины невест». Молодые люди, парни, девушки ходили вместе гулять.
0: А среда?
3: Лакомка.
1: О, это здорово, что не день, непременно угощение.
3: В среду ходили в гости к бабушкам, те накрывали праздничный стол и особо почивали своих зятьев. Ну, проще говоря, ваших пап. Пытались угодить во все. Четверг назывался «разгуляй». Масленица становилась широкой. Начинались народные гулянья, ярмарки, уличные игры, песни, пляски, хороводы. В пятницу и субботу все наряжались, ходили в гости к родственникам. Эти дни так и назывались – вечерки и посиделки. И в каждый день масленичной недели по домам ходили ряженые.
0: Кто-кто? Ряженые?
1: Любители ряженки?
3: Нет, ряженые – это переодетые в смешные костюмы юноши и девушки, которые ходили по домам, пели частушки, веселили народ. За это все их угощали чем-нибудь вкусным.
1: Вот, я буду ряженым.
0: Только в свободное от нашего задания время.
3: А главная участница этого праздника всегда была...
2: Масловка. Деревня Масловка. Стоянка 2 минуты.
3: Ой, скорей, скорей. Спасибо большое.
1: И за чай с печеньем. Спасибо.
2: На здоровье.
0: Ну вот, мы почти на месте. Вон там, бабушкин дом.
1: Календарь, а дальше?
3: А что дальше?
1: Ну, вы рассказывали про масленицу.
3: На чем я там остановился? Вспомнил. Главной героиней праздника всегда была большая соломенная кукла по имени Масленица.
0: Ух ты, кукла?
3: Ну да, кукла. Ну, скорее чучело. Ее наряжали в платье, обували в лапте, усаживали на сани и катали по всей деревне с песнями. Дети бежали рядом с санями, дразнились, показывали всем язык, корчили смешные рожицы, выкрикивали разные шутки.
1: Здорово как!
3: А в конце воскресенья, которое называлось «Проводы», по традиции соломенную куклу сжигали, а пепел и все, что от нее осталось, разбрасывали по лугам и полям, чтобы получить хороший урожай.
1: Бедненькое чучело.
0: О, времена, о, нравы.
2: Внученька!
0: Привет, бабуля.
4: Как знала, что гости приедут. Целую гору блинов напекла.
3: Здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Знакомьтесь, это моя бабушка Варвара Петровна. А это бабуля, мои коллеги, Календарий и Микрофоша.
4: Здравствуйте, гости дорогие. Проходите, располагайтесь, чувствуйте себя как дома.
1: Ого, да тут все деревянное. А это что такое белое? Неужели печь? Я только в сказочных фильмах такое видел. Прям по щучьему веленью, по моему хотенью.
0: Самая настоящая русская печь, Микрофош. И совсем не сказочная. И накормит, и обогреет. Правда, бабушка?
4: Правда, внученька. Вон в то большое отверстие в центре ставят горшки да противень с пирогами. А наверху на лежанке я перину положила. На печке спать тепло и уютно. Правда, внученька?
0: Правда, бабуль?
4: Кто хочет на печке полежать, не стесняйтесь.
5: Ой, да что же это я все говорю да говорю? Вы же у меня голодные с дороги.
6: Ну-ка, мыть руки к столу. Режим питания нарушать нельзя.
5: Да и блины поди остынут.
0: Бабушки, они такие.
3: Варвара Петровна, а расскажите, пожалуйста, как у вас такие блины вкусные получаются?
1: Да, откройте секрет.
4: У каждой хозяйки свой особенный рецепт. Моя бабушка, помню, пекла нам блины из пшеничной муки, и из гречневой, и из овсяной. Добавляла в них пшеную или манную кашу, картошку и даже тыкву с яблоками и сливками. Она меня и научила.
5: А ты что это, внученька, блины печь не умеешь?
0: Нет, бабуль, не умею.
5: Как же это я тебя не научила?

0: Ой.
1: И я не умею. Я только есть умею.
2: Ну идите, милый, будем учиться.
3: Включай аппаратуру микрофоша. Репортаж прямо с бабушкиной кухни.
1: Запись пошла.
3: У микрофона Василиса Веселова, специальный корреспондент детского радио. Мы находимся на кухне моей бабушки в деревне Масловка, что под Воронежем. И сейчас она нас научит готовить блины. Запоминайте.
2: Значит, это так. Берем пол-литра молочка, 3 яичка, до муки граммов 300, ну, стакан примерно. 2 столовых ложки сахарку, чайную ложечку соли и 3 столовых ложки растительного маслица. Разбиваем яйца в миску, добавляем соль и сахар, наливаем молочка, добавляем муки и хорошенечко все перемешиваем. Берем сковородку, желательно чугунную, разогреваем ее как следует и смазываем маслицем. Смазывать хорошо горбушкой черного хлеба. Так, смазали. Теперь берем половничек, набираем тесто немножечко и аккуратненько на сковородку тоненьким слоем. Вот так. Минутку ждем и раз, переворачиваем.
1: Ой, какой румяный, ровненький.
3: У бабушки всегда блины красивые.
1: А можно мне попробовать самому блин испечь?
2: Конечно, мой хороший. Вот, бери половничек.
1: Так, сейчас только микрофон выключу. Ага, вот так, оп. Ой, а чего это оно не растекается по сковородке? Ой, все пропало.
3: Да, не очень на блин похоже. Какой-то комок теста.
2: Ничего, ничего, голубчик.
3: Ну да, первый блин всегда комом.
4: Позвольте-ка, друзья мои, блеснуть эрудицией.
2: Чем-чем блеснуть? Ой, только не на пол.
4: Первый блин комом, говоришь? А знаете ли вы, ребятки, что у пословицы этой на самом деле совершенно другой смысл? И ком – это совсем не комок теста.
3: Ух ты, правда? А что же это тогда?
1: Погодите, погодите, я только микрофон включу. Все, запись пошла.
4: 1000 лет назад масленица называлась не масленицей, а комоедицей. Праздновалась в день весеннего равноденствия. Это когда день по своей длине становится равен ночи. Почитали тогда древнеславянского бога медведей по имени Ком. Мишки всегда считались мудрыми животными. Слово «медведь» значит «ведающий», знающий, где мед.
2: Кому медко, а? Берите медок липовый.
3: Ой, действительно, медведи же как раз весной и просыпаются от спячки.
4: Совершенно верно. Чуют весну и просыпаются. Наши предки верили, что как мишка проснется, так весну с собой приведет. Вот люди и спешили задобрить мишек, чтобы поскорее пришла весна. Пекли и раскладывали блины в лесу по пенькам. Отсюда и пошло. Первый блин. Кому?
1: Комом.
4: Правильно, то есть медведям. Вот оно как оказывается на самом-то деле.
3: Интересно как. Ой, бабуля, а может ты помнишь какие-нибудь особенные традиции? Ну, как вы отмечали масленицу, когда ты была маленькой девочкой?
2: Как-как, да так же, как сейчас, блины пекли, песни пели, хороводы водили, да и в гости ходили.
3: Нам нужны факты.
4: Исторические.
2: Батюшки, так давно это было, мои хорошие. Ну, помню, в детстве на масленицу в сани впрягали друг за другом лошадок. И получался настоящий поезд. Садился в сани молодой парень, на него надевали разные бубенчики, колокольчики. Перед ним ставили сундук с пирожками, рыбой, яйцами, блинами. И такой вот поезд под смех и шутки проезжал по всему селу, а потом даже отправлялся в соседние. Услышав издалека звонкие бубенцы, детишки выбегали на улицу, бежали за ним следом. Еще ходили с горок кататься, по домам колядки петь.
1: Котятки петь?
3: Это еще что за колядки?
4: Это песенки такие, короткие.
2: Ох, помню, пряниками угощали нас, большими, вкусными. Сейчас уж таких пряников и не сыщешь.
1: Ух, вот это да! Попробовать бы мне такой пряничек.
3: Ой, бабушка, кто это?
2: Как кто? Ряженый, конечно.
1: О, те самые ряженые?
5: Отворяйте, люди добрые, гости к вам.
2: У нас на масленицу принято ходить по селу, по домам, поздравлять друг друга с праздником, да петь колядки.
1: Надо открывать скорее.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Давно не виделись.
7: А мы сегодня ряженые.
6: С праздником. Не все блины-то еще корреспонденты московские съели.
5: С праздничком.

0: малятка. Вот, угощайтесь блинчиками, конфетками.
1: Выходить с нами гулять, песни петь, да хороводы водить.
2: Бабуль, мы пойдем, ладно?
3: Идите, идите, не стесняйтесь. Будет вам отличный репортаж. Прямо с мест событий. А я пока еще блинков напеку вам.
2: Спасибо, бабушка.
4: Да, спасибо за гостеприимство и угощение. Спасибо, Варвара Петровна.
3: Пожалуйста, дорогие. Василиса, шапку надень.
2: Ну, бабушка, я уже взрослая, я главный корреспондент.
3: А бабушка говорит, шапку надень, корреспондент. А то дома останешься. Остальных тоже касается.
4: Я в шапке.
0: И я в шапке, и в наушниках.
2: Мы ведем репортаж из села Масловка, где прямо сейчас проходят народные гуляния в честь широкой Масленицы. С вами я, Василиса Веселова. Мимо нас только что проехал соломенный конь на санях. Слово предоставляется нашему эксперту-календарю.
4: Василиса, дорогие радиослушатели, перед вами одна из самых старейших масленичных забав. Соломенного коня мастерят накануне и обливают водой, чтобы он за ночь заледенел. А утром ему рисуют глаза, ставят на сани и катают на нем детишек.
2: Ой, Микрофош, ну ты что? А ну слезай с коня, у тебя ж оборудование ценное, вдруг разобьешь.
0: Не могу, я в своих проводах запутался. Помогите, падаю!
4: Микрофоша, цел?
0: Цел, цел.
4: А провода?
0: Все целы.
4: Отлично, тогда идем дальше. На главной улице еще полно всяких развлечений, в которых нам можно и нужно поучаствовать.
0: Смотрите-ка! Так, внимание, запись пошла.
2: Ваш корреспондент находится на площади перед зданием сельсовета. Девушки выходят в центр и становятся в ряд. Напоминает конкурс красоты. Что-то сейчас будет. Слово нашему эксперту.
4: Да, похоже на конкурс красоты. Раньше на Масленицу по традиции устраивали смотрины невест, а сейчас это просто такое шуточное представление.
0: А это что за тетенька в старинном платье идет в нашу сторону?
5: А что это вы, молодцы, от меня такую красу прячете? Ну-ка, пойдем со мной.
2: Вы это мне?
5: Как тебя зовут?
2: Василиса, я... Что надо делать?
5: Так Василиса, веселиться надо.
2: Ой, это я умею.
4: Микрофоша, пойдем-ка за ними.
0: Ой, девушки какие красивые! Одна краше другой.
4: Сейчас молодые люди будут выбирать себе невесту.
0: Невесту?
4: Ну, в шутку, конечно. Просто юноша встает рядом с девушкой в хороводе, берет ее за руку, и все вместе идут по кругу, пританцовывая.
0: Парень в костюме скомороха выбрал нашу

0: теперь гуляй.
1: А вот и я. Ой, как жарко. Вот это я плясала. Видели?
2: Запрыгивать к нам, сани!
3: Давай сюда.
1: Календарий, календарий, давайте руку.
3: Микрофош, скорее прыгай.
4: Ой, подождите, у меня же аппаратура. Держите диктофон, аккуратнее.
1: Руку, руку давай.
2: Фух. Затащили.
1: С вами снова Василиса Веселова. Прямое включение из настоящих деревянных саней. Мы проезжаем по центральной улице на упряжке из трех бойких лошадок. Из домов выходят нарядные люди. Все нам рады, приветствуют как настоящих героев. Кидают в нас конфетами, детишки машут нам. Сколько радостных лиц! Прямо на улице, вот чуть правее от нас, какая-то миловидная бабушка в цветастом платке угощает всех блинами и наливает чай из дымящегося самовара. За поворотом показались ледяные горки. Ой, хочу на горку. Микрофоша, выключай оборудование, прыгаем.
4: Какие огромные горы снега! Вроде же оттепель была, а тут такие сугробы!
1: А я знаю. Микрофош, это не сугробы, это снежная крепость. Одна из главных забав на Масленицу. А называется «Штурм снежного городка».
4: А как в нее играть? Я очень хочу!
3: Игроки делятся на две команды. Одни нападают на крепость, а другие, те, что внутри крепости, за снежной стеной, ее защищают. Штурм начинается по сигналу. Игра заканчивается взятием городка, то есть его разрушением. Победителем считается тот, кто первым сломает стену и прорвется внутрь.
4: Хотел бы я быть этим первым.
3: Кто ж тебе мешает? Вперед, микрофоша!
5: Объявляется сбор команд для штурма снежного городка.
1: Беги скорее, микрофоша!
5: Команды набраны. На старт. Внимание. Вперед! На штурм!
1: Всем привет! Я нахожусь на вершине горки внутри снежной крепости. Команда нападающих во главе с нашим отважным звукооператором Микрофошей устремилась к ее стенам. Из-за снежных башен словно тучи стрел летят снежки. Оборону прорвать нелегко. Нападающие уже все в снегу. Но они не сдаются.

0: наваливаются на снежные стены. Не тут-то было. Очередная снежная лавина обрушивается сверху прямо на их головы. Снежки свистят в воздухе, словно пули. Наш доблестный микрофоша вырывается вперед и пробивает снежную стену лбом. Остальные пытаются следовать за ним. Ура! Вперед! Вот уже второй и третий человек внутри. Стена рушится. Мы победили. Вернее, они победили. Городок взят. Ликующая толпа выносит победителя на руках. Подбрасывает в воздух. Ой, да это же наш микрофоша.
1: Вы видели? Василиса, календарь, вы это видели? Бегу я, он у меня, а я уклонился потом в сторону, и он сугроб. А тут мне снежком шлеп, а я ему вжих. И к стене, а там прям так и головой вперед. А там же стена, а я сквозь, и она раз-раз и тыныщ рассыпалась. А я уже на горе, и мы первые, я и меня вверх, и раз-раз в небо.
2: Мы в тебе не сомневались, микрофоша. Все было, как на картине Василия Ивановича Сурикова «Взятие снежного городка».
0: Мы с календарием и нашими юными слушателями гордимся тобой, микрофоша.
1: Спасибо! Я так рад! Так рад!
0: Ну что, теперь на площадку для соревнований? Посмотрим на местные масленичные забавы.
1: Посмотрите, как смешно! Ребята прыгают на одной ножке, рукой придерживая вторую, согнутую в колени. Пытаются вытолкнуть друг дружку из круга. Какая-то толкучка!
2: Это, микрофош, не толкучка, а старинная игра. Называется «Петушки».
0: А эту игру я знаю. Перетягивание каната. По 5 мальчишек с каждой стороны. А левее настоящая самодельная карусель. В снегу стоит столб. На верхушке столба прибито вращающееся колесо. От него идут длинные шесты. А к ним веревками привязаны санки. Несколько мальчишек раскручивают карусель. А детишки помладше катаются на санках по кругу. Здорово!
2: Ребята, скорее, сейчас на площади будут сжигать чучело. Нам нельзя это пропустить.
0: Это прямое включение. С вами специальный корреспондент детского радио Василиса Веселова. Мы находимся на центральной площади, где все уже готово для главного действия сегодняшнего вечера – торжественного сжигания соломенного чучела масленицы. Возле нас уже оборудовали специальную безопасную площадку для костра. К чучелу приближается мужчина с факелом, подносит снизу к сену.
3: Ох, красота!
0: Ах, как ярко вспыхнуло!
1: Ох, как быстро разгорается пламя!
0: Чучело уже все в огне!
3: Хорошо!

0: Смотрите, а вон там еще костры. Разве что-то еще сжигать будут?
1: Нет, вроде все.
0: А для чего тогда их разожгли?
1: А что это за ритуал такой, календарий?
2: Это, Василиса, еще одна древняя традиция – прыгать на Масленицу через костер. Молодые люди и девушки соревнуются в ловкости. Кто дальше прыгнет, кто выше.
0: Прям олимпийские игры какие-то. Быстрее, выше, сильнее.
2: Прыгают в основном молодые ребята, все по очереди.
1: Ой, смотрите, как вон тот мальчик высоко прыгнул. Да это же наш Микрофоша. Календарий, а это не опасно?
2: Безопасность – это самое главное. Видишь, Василиса, у костра огнетушители стоят. Это как раз для того, чтобы все было под контролем. Да, сегодня Микрофоша – настоящий герой Масленицы. Нам есть кем гордиться.
0: Нескромно, конечно, вы уж простите. Но я и правда сегодня герой!
2: Кстати, пока не забыл. Есть еще одна традиция, но уже церковная. Последний день Масленицы называется «Прощенное воскресенье». В этот день надо просить у всех прощения. У всех, кого обидели, вольно или невольно. У друзей, у родных, даже просто у соседей и знакомых.
3: Вот вы где, корреспондентушки мои.
1: А вот и бабушка.
3: Заждалась я вас. Ну что, рассказывайте, понравилось отмечать Масленицу в нашем селе?
0: Конечно, понравилось. В городе мы бы таких развлечений не нашли. Я тут столько всего видел. И на санях с лошадками покатался. И в штурме снежного городка я победил. И даже через костер

0: прыгнул.
1: Ну вот, славно. Приезжайте еще к бабушке. Я вам всегда рада. А это вот вам блинчики в дорогу. С припеком.
0: А с припеком? Это как?
2: Это, наверное, с хрустящей корочкой, да, бабуль?
1: Нет, мои хорошие, не угадали. А вы знаете?
3: Ну, конечно, знаю. Как не знать? Сейчас я вам расскажу. Блинчики с припеком – это значит с начинкой. Помните, как бабушка вас учила? Из половника на сковородку раз тесто, а потом туда припек, начинку, яблочко или грибочки, а сверху еще тесто половничек. Вот вам и блинчик с припеком.
1: Правильно, голубчик, все правильно рассказал.
3: Спасибо вам, бабушка, за теплый прием, за блины вкусные и за истории интересные.
1: Ну, бегите, а то на поезд опоздаете. В добрый путь!
4: Скорый поезд Воронеж-Москва отправляется. Скорый поезд Воронеж-Москва отправляется.
5: Чай, кофе, лимонад, орешки, блины. Чай, кофе, лимонад, орешки, блины.
0: Где же вы раньше-то были с блинами? Теперь у нас свои есть.
3: А вот от чайку мы бы не отказались.
0: Хорошо, что блинчики есть. Ох, как я проголодался! Столько всего было! Крепость снежную штурмом брал, из коня ледяного падал, хороводы водил, песни пел, блины пек.
2: А коледовать-то не коледовал.
0: Зато через костер прыгал. И про медвежьего бога по имени Ком все выяснил. И даже блин с припеком, то есть с начинкой, прямо сейчас и попробую. Эх, люблю я нашу работу.
2: Ну а теперь, что и где будем встречать, отмечать?
3: Об этом в нашей следующей программе.
2: Весну вместе с вами встречали и Масленицу отмечали? Специальный корреспондент детского радио Василиса Веселова, знаток праздников календарей и наш незаменимый звукооператор Микрофоша.
3: До новых встреч, друзья! До новых праздников и путешествий!

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Гипермаркет «Офис Мак».
4: Звонок для учителя.
5: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
3: Экономьте с «Офис Мак».
6: О, «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.
2: Реклама.
3: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
1: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик АОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Образ интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа. Робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
2: Подробности на сайте robostancia.rf.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы, что...
5: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
3: Еще больше интересных новостей слушайте в программе...
4: Ужасно интересно.
6: Все то, что неизвестно.
3: Каждый день на детском радио. Детское радио.
7: Я раньше многого не знал. Вот, например, откуда берется вдруг девятый вал и горб? Зачем верблюду? Ответ пытался получить, но было все напрасно. А стоило его включить, все сразу стало ясно. Назови-ка его.
8: Детское радио.
9: В эфире детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
10: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
4: А знаете ли вы, что...
10: Собачий паспорт существует. В Китае владельцы собак заводят им паспорта, но не привычные бумажные, а цифровые. Кроме фотографии питомца, в паспорте будет еще оцифрованный отпечаток носа. У каждой собаки его рисунок оказывается уникальный, то есть неповторимый, как у людей отпечатки пальцев. Чтобы получить цифровой паспорт, надо установить на смартфон специальное приложение и сфотографировать нос своего песика. Все, цифровой паспорт готов. Его данные попадают в базу полиции. И если стражи порядка встретят на улице одинокую собаку, сразу смогут выяснить, где ее хозяин, и вернуть домой. Очень удобно.
4: А знаете ли вы, что...
10: Теперь можно услышать, как звучит Вселенная. Американские ученые создали программу, которая превращает в музыку разные явления и объекты Вселенной. Так что теперь можно послушать, как звучат галактики, туманности и какие звуки возникают при взрыве звезд. Они, кстати, очень мелодичные.
4: Ужасно интересно.
6: Все то, что неизвестно.
4: А знаете ли вы, что...
10: Сделать марсианское фото на память теперь может каждый. Попасть на Марс и сделать незабываемые фото могут теперь все желающие. И причем очень-очень быстро. С помощью сайта американского аэрокосмического агентства посетителям предлагают загрузить любые свои фото.

0: И с помощью фоторедактора снимки обрабатывают, меняя фон. И человек оказывается возле ракеты, марсохода, в командном центре или на фоне марсианских пейзажей. Пару секунд, и все готово. Ты был на Марсе. Пользователям сервис нравится. Они с удовольствием делают фотографии не только самих себя на далекой планете, но и своих домашних животных. Котики, естественно, на снимках встречаются чаще всего. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. Присмотритесь, можно увидеть светлячка в траве и почувствовать себя настоящим героем сказки. Это волшебство.
3: Лето на детском радио.

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
1: Дело номер 17. Селфи с рогами.
2: Шерлок Симофорыч, посмотрите, что на нашем районном сайте я увидела. Фото. Называется «Селфи с рогами». Явно на нашей станции сделано. Мальчишка в шлеме с рогами залез на локомотив и сфотографировался. Ужас-то какой! Но кто на фото, непонятно. Лицо видно нечетко.
3: Дайте-ка посмотреть. Ничего странного не видите?
2: Нет. Ну, на фотографии много чего. И мальчик в полный рост, и локомотив виден почти целиком, и электрические дуги. Удивительное фото.
3: А что удивительного?
2: Ну, какая же длинная палка для селфи нужна, чтобы так все снять?
3: Заметили? Вот что, Стрелка Семеновна. Свяжитесь с редакцией сайта. Узнайте, откуда они взяли это фото. Это точно селфи, а не кто-то другой снимал. Может, они знают этого. С рогами.
2: Я мигом. Сейчас пошлю запрос.
0: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
3: Ну что, Стрелка Семеновна, ответ есть?
2: Да.

0: Фото выложил какой-то викинг, но кто, неизвестно. Фото – точно селфи. Будем искать шлем и владельца?
1: Но шлем явно не того, кто на фото. Это очевидно.
0: Очевидно?
1: Но посмотрите внимательно.
0: Смотрю и ничего нового не вижу.
1: Шлем велик. Сидит, как кастрюля на голове. Следовательно, не его. Взял где-то. Так, Стрелка Семеновна, вам два важных задания. Спросите своего племянника, не ставит ли в школьном театре что-нибудь про викингов. И кто в школе хвастался гориллоподом?
0: Спектакль, поняла. А вот при чем тут горилла?
1: Гориллопод, Стрелка Семеновна. Встречаемся в школе.
2: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Семафорыча.
0: Шерлок Семафорыч, мой Василий сказал, спектакль действительно ставят, но старшеклассники. А горилла, ну, этот гориллопод, есть у Миши Самойлова из 2 класса. Вы хоть объясните, что это за штука такая?
1: Сейчас. Сначала с Мишей поговорим. Ведь если я не ошибся, то именно Миша Самойлов – наш мальчик с фотографией.
0: Да? Кстати, а вот и он.
1: Миша, добрый день.
3: Здрасте.
1: Миша, селфи – это, конечно, интересно, но не на крыше локомотива.
3: Мне так хотелось сделать классную фотку, я...
0: Значит, это все-таки ты?
3: Да, я... это я.
0: Забираться на вагоны и гулять по крышам – это очень опасно. Там электрические провода, тебя током могло ударить. Мог соскользнуть с крыши, упасть на рельсы. Неужели одно фото лучше месяцев лежания в больнице?
3: Да я уже раз 10 пожалел. Я так испугался, когда залез. Там высоко, провода, чуть не упал, пока фотку делал.
0: А шлем откуда взял?
3: Ну, взял из раздевалки, пока репетиция спектакля шла, но потом вернул.
1: А селфи выложил в интернете, и оно появилось на сайте.
3: Я больше никогда так делать не буду. Мне правда было очень страшно.
1: Ну, иди в класс.
0: Шеф, объясните же мне все. И про фото, и про... Что вас навело на мысль об этой горилле?
1: Чтобы сделать такую фотку, когда все-все видно, нужно иметь либо очень длинную селфи-палку, или чтобы кто-то тебя снимал. Но длинную палку было бы видно в кадре, а ее там нет. Да и вы сказали, что это точно селфи, то есть мальчик был один. Значит, он повесил телефон на гибкий штатив, такой с гнущимися ножками, похожими на пальцы гориллы. Его можно зацепить за что угодно. Этот штатив и называют «гориллопод».
0: Гениально, шеф!
1: А вы знаете, Стрелка Семеновна, что на самом деле на шлемах викингов никогда не было рогов? Это доказали ученые. Пойдемте в контору, по дороге я расскажу вам эту историю.
2: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Семафорыча.
4: Продолжение следует...

привет, кто настроился на волну детского радио. С вами Катя Знайкина. Ребята, у меня к вам предложение. Сегодня, засыпая, вспомните три самых радостных момента дня. Даже если день был обычным, в нем точно спрятались три классных и счастливых момента. Найдите их и будьте счастливы.

0: песен на детском радио.
1: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
2: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
3: А я Полина.
2: А это наш верный друг Робопес.
3: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
2: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
1: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке.

поздравит и, наверно, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только

0: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю.
1: Кому? Да вот вам, например. О чем?
0: Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
2: «Что под нами, под ногами». Реклама.
3: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
4: ООО «Система ПБО 0+.»
5: Гипермаркет «Офис Мак».
6: Звонок для учителя.
7: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
5: Экономьте с «Офис Мак».
7: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Реклама.
8: Квартиры ТОП. Цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
9: Обручево 30. Дом премиум-класса с неповторимой архитектурой и собственной инфраструктурой для резидентов. Детская игровая комната, студия йоги и коворкинг. Гранд-лобби с камином, роскошные двухуровневые квартиры с террасами и панорамные виды на столицу. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов.

0: 10 катаний и без лимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
1: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Ох, в лесу сейчас, наверное, хорошо, прохладно, тенисто, а, Веснушка?
1: Да, и пахнет грибами и хвоей.
0: И можно пособирать грибочки и шишки, и листья для поделок. Ну, на осень.
2: Много песен на детском радио.
3: 1, 2, 3, go!

0: Лето на детском радио.
1: Летом мы все без исключения попадаем в клуб путешественников. Одни собирают чемоданы, другие — ягоды на огороде, но каждый потом рассказывает об этом так, будто бы покорил Эверест. Исследуйте нашу планету вместе с детским радио. С вами ваш путеводитель — Супер Гарик.
2: Лето на детском радио.

0: Из варяг в греки. Русь и Византия.
1: Поспешите к нам, гости заморские, кому воску свечного изборского, а кому полотна льняного, или желаете меду лесного. Поглядите же, люди торговые, вот меха, лисьи, куньи, бобровые, есть и соболь, богат наш край. Подходи, не скупись, покупай.
0: С давних времен много было среди славян ловких и удачных охотников, трудолюбивых пахарей, умелых мастеров, бортников, ткачей. А в 9 веке стали появляться среди них и купцы. Они покупали у своих соплеменников меха пушистых животных, мед и воск лесных пчел, полотно, кожаную и кованую утварь. Все эти товары можно было обменять на рынках других стран на дорогое оружие, шелк, золото, диковинные овощи и фрукты. И к славянам потянулись торговые караваны. Скоро и в Хазарии, и в Багдаде стали известны Киев, Чернигов, Смоленск и другие города, в которых шла бойкая торговля. По землям ильменских славян, Радимичей, Кривичей, Вятичей, Полян проходил важный торговый путь. Из Балтийского моря, которое тогда называли Варяжским, по реке Неве, Ладожскому озеру, Волхову, Ловоти и Днепру корабли заморских купцов шли до Черного моря, греческой державе, богатой и могущественной Византии. Русские князья не раз отправлялись с боевыми дружинами к византийской столице, городу Константинополю, который славяне называли Царьградом. В битвах они добывали право выгодной торговли, вынуждая власти Византии принимать их условия мирных договоров.
1: Когда соединил князь Олег племена славянские, то и путь из варяг в греки оказался под властью его. Собрал он войско великое и повел его на Царьград. Византийцы укрылись за городскими стенами и закрыли ворота столицы. Тогда князь приказал поставить корабли русские, будто телеги, на колеса и поднять паруса. К самым стенам Константинополя погнал их попутный ветер. И сдались испуганные греки. А князь Олег в знак победы прибил свой щит к воротам города.
0: После смерти Олега греки решили, что договор с ним больше недействителен. Пришлось молодому киевскому князю Игорю в 941 году вести дружину в новый поход.
1: «Пора нам, други боевые, на греческий оплот идти. Золотою чашей Византия лежит в конце того пути. Там на врата

0: Та ее Царьграда прибил Олег победный щит. Теперь же Игоря отряды в свой срок садятся на ладьи. Вот после дней пути немногих уж виден берег и Царьград. Но что это? Со стен высоких огни Перуна в нас летят. Пылают корабли на море назад, но мы еще придем. И больше нас не остановят проклятым греческим огнем.
1: В 944 году Игорь вновь пошел на Византию. Узнав об этом, греки отправили посольство навстречу войску и предложили новый мирный договор. С тех пор отношения между двумя державами крепли. Как равную принимал византийский император Василевс жену Игоря, княгиню Ольгу, и стал ей крестным отцом. Женой князя Владимира, внука Игоря, стала византийская принцесса. Постепенно традиции и обычаи греческой державы приживались и на Руси.
0: За пышность, за чертоги золотые, за гордый нрав и дерзкий звон монет века не пощадили Византию. Давно такой страны на карте нет. Торжественность сменилась вечным гулом. Стал берег греческий теперь турецким, и не Константинополем, Стамбулом зовется бывший город Василевсов. Но в строе зданий, в именах, в иконах и в строе речи нам такой родной порой мелькнет забытый, но знакомый той Византии отблеск золотой.
2: Книга времен. История.

0: Детское радио.
1: Друзья, оставайтесь с детским радио. С нами лето вдвойне интереснее. Это говорю вам я, ведущий уроков любопытства и главный по письмам почтальон дядя Саша.

0: песен на детском радио.
1: Не волнуйтесь понапрасну, ни за что.

0: непременно возвратят. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант всем звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.
1: Каждый родитель желает знать,
2: как работает секретная лаборатория нашего организма и о чем молчит печень. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
1: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00 программа для взрослых на детском радио.
3: 18+.
1: Реклама.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-934-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Детское радио, телеканал «Кухня», сайт «Кухня РФ» и сеть магазинов «Лента» представляют конкурс для юных шефов «Кухня. Дети». Поделись своим видеорецептом. Не упусти шанс попасть в эфир телеканала «Кухня ТВ», побывать на детском радио и получить крутые подарки от «Ленты». Стать звездой готов? Тогда готовь!
8: Подробности на сайте kuchnya.dети. 6+.
4: Поделюсь с тобой одним секретом. Что-то будет в «Ленте» этим летом. А будет возвращение легенды. Ждите все сюрприз от гиперленты.
7: И как всегда, все удивительное
9: в «Ленте».
1: Реклама.

0: Буратино и Щелкунчик,
1: Чиполлино и Аладдин,
0: Колобок и Курочка Ряба,
1: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
0: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
1: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
0: Подробности на сайте muspuppets.ru.
2: Категория 0+.
3: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». Искусствоведа 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Пингвины тоже хотят в отпуск! Грандиозный заплыв устроил пингвин из Антарктиды. Он проплыл 3000 километров до Новой Зеландии и попал из зимы в лето. Температура здесь плюс 26 градусов. Из-за резкой смены климата отважный путешественник распереживался. Бегал по берегу и хлопал крыльями. Защитники природы накормили его рыбным пюре и отвезли в безлюдный залив, чтобы пингвин сам решил, когда ему возвращаться домой.
2: А знаете ли вы, что...
0: У птиц, как и у людей, бывает ожирение. В Британии найдена аномально толстая сова. Из-за лишнего веса она даже не может летать, да и ходит с трудом. Нашли ее в сточной канаве. Вокруг валялись остатки пиршества ночной пернатой, задушенные мыши и другие грызуны. Когда к сове подошли люди, она даже не сдвинулась с места. Птицу отвезли в заповедник и первым делом сдали на осмотр ветеринарам. Они поставили диагноз – ожирение. Вес найденной птахи почти в два раза превышает обычный. И все из-за жира. А он скопился из-за переедания. Неудивительно, что сова не могла ходить и летать. Теперь ее посадили на строгую диету. И только после того, как она сбросит лишние килограммы, выпустят на волю.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Дождевые черви для кого-то лакомство. Лучшим угощением для этого грызуна являются обыкновенные дождевые черви. И хоть он и грызун, а грызть-то и не умеет, потому что нечем. Не так давно на острове Сулавеси, что в Индонезии, был найден грызун, которого назвали беззубая крыса. Она на самом деле совершенно не умеет грызть. Ученые установили, что у этой особи большие уши и вытянутая мордочка, чем-то напоминающая хобот. Внешне беззубая крыса похожа на обыкновенную серую домашнюю крысу. И во рту у нее действительно почти нет зубов.

0: крыси не нужны. Зверек живет во влажном лесу, и самая доступная пища для него – дождевые черви. Крыса просто засасывает добычу вытянутым ртом, как макаронину. Каких только чудес не бывает! На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа
1: «Ужасно интересно все то, что неизвестно». Много песен на детском радио.

0: ребята! С вами Ириска. Да здравствуют каникулы! Будильник летний – это пенье птиц, шум моря и яркое солнце. Лучик шепчет «Не зевай, новый день начинай!» Всем тепла и добра! Ну а лету – ура!
1: Каникулы!
2: Лето на детском радио.

0: Клуб по интересам.
1: Проходите в комнату, садитесь.
2: Спасибо. А где же образцы вашего творчества?
1: На одном вы сидите.
2: Ой, простите.
1: Для этого я ее и шила.
2: Вот эту подушку из лоскутов? Где-то я уже видел нечто подобное.
1: Ну, возможно, в каком-нибудь мультфильме про деревню. Если кто-то ленится, лежит на печи, то обязательно под лоскутным одеялом.
2: Точно! Выходит, шитье из лоскутов – русское народное искусство.
1: Нет, не угадали. Оно называется patchwork. От английского слова patch – лоскут. Шитье из лоскутов. Вот посмотрите на эту работу на стене.
2: Не понял. Эта картина с павлином не нарисована, а сшита из крошечных кусочков ткани? И этот пейзаж с парусником? Ничего себе!
1: А вот в коробке материал для работы.
2: Да тут сотни разноцветных лоскутов. В цветочек, в горошек, в полоску.
1: Вместо того, чтобы выбрасывать старые вещи, я вырезаю из них квадраты, ромбики, треугольники. А потом беру основу и начинаю нашивать на нее эти кусочки. Можно на швейной машинке, а можно и вручную. Вот так.
2: Оказывается, это несложно. Краешек ткани подогнул и вперед.
1: А если работаете на швейной машинке, можно делать строчки зигзагом.
2: У меня на куртке такие нашивки на локтях. Как раз

0: зигзагом прошиты.
1: Да, сейчас нашивки на локтях в моде. А раньше их нашивали из экономии, чтобы скрыть дырки на старой одежде. А вещи, которые уже нельзя спасти, резали на лоскуты. И из них шили одеяла, занавески, коврики.
0: Это было давно?
1: Фрагмент одежды, украшенный узорами из лоскутов, обнаружили при раскопках в Египте. Ученые установили его возраст – 10 век. Представляете? Но родины и пэтчворка считают Америку. Жены первых переселенцев из Англии старались сделать свои дома уютными с помощью изделий из разноцветных лоскутов.
0: Какая, оказывается, богатая история у этого увлечения?
1: Ну, раньше лоскутные одеяла были признаком бедности. А теперь пэтчворк превратился в настоящее искусство. Сочетайте разные материалы, формы, цвета и делайте картины, ковры, сумки, игрушки.
0: А знаете что? Мне понравилось. Не думал, что сшивать кусочки ткани так увлекательно.
2: Клуб по интересам.

Шарик, не фонарик, дайте кличку мне, дружок. Самым верным стану другом, охранять ваш буду дом, если только назовете меня ласково дружком.

Друзья, Кирилл Рассказкин у микрофона на детском радио. Лето продолжается. Впереди еще много новых открытий и теплых вечеров. Наслаждайтесь каникулами и беззаботным детством. А делать это лучше в компании ваших любимых песен.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.
2: Почему

«Шагай по правилам» с Иваном Светофоровым. В эфире 12 августа с 7.05 до 7.35. 6+.

0: вообще перед эфиром делают специальную зарядку. И как в сундучке с секретом подарки появляются.
1: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
2: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
3: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
1: Сказку слушать. А ты?
4: И я.
1: Включай.
4: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, ладно, подожду.
3: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
2: 0+. Реклама.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
3: ООО «Система ПБО 0+».
4: Реклама.
5: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса. ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление? Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
7: Но, папа, это же детское радио.
8: Детское радио. Вместе веселей.

0: Это старший почтальон, зовут меня дядя Саша. Папа и мамы, дорогие наши, не забывайте включать малышам радиоприемники. Детское радио каждый день с ребятами, а ребятки всегда с нами. Ведь во время каникул находиться в такой веселой компании просто здорово!
1: Много песен на детском радио.

0: Ой, Кипидошечка, сейчас бы...
1: Нет-нет, Веснушка, не спать. Если уснешь, то кто расскажет мальчикам и девочкам о всеми любимой колыбельной?
0: Все-все-все-все-все, сейчас не ночь, так что сон прочь. Рассказываем?
1: Давай. Запивайка.

0: 1964 году маленькие зрители впервые увидели программу «Спокойной ночи, малыши», которая начиналась с песни «Спят усталые игрушки».
1: Колыбельную эту написал композитор Аркадий Островский, автор знаменитой песни «Пусть всегда будет солнце».
0: А стихи написала поэтесса Зоя Петрова.
1: Колыбельную эту исполняли разные певцы. Однако самым известным стал замечательный актер Олег Анофриев.
0: Если кто не знает, то это голос сразу и львенка, и черепахи, и голос почти всех героев бременских музыкантов, и героев многих других мультфильмов.
1: Спеть нашу любимую колыбельную актера Олега Анофриева пригласил композитор Аркадий Островский.
0: И между ними произошел очень интересный разговор.
1: Давай, Фистушка, я буду за Олега Анофриева.
0: А я за Аркадия Островского.
2: Вот как это могло бы быть.
0: Вот такая будет песня, сказал Аркадий Островский и встал из-за рояля. Ну что, Олег, споешь? У тебя получится.
1: «Ну, даже не знаю», – задумчиво ответил Анофриев и почесал затылок.
0: «Что значит «не знаю»? Как это «не знаю»? Тебе что, не нравится песня?» – удивился Островский.
1: «Ты только не обижайся, Аркаш, но она какая-то простоватая, что ли», – признался Анофриев и стал напевать мелодию первых двух строчек. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, что это? Одно и то же. Какой-то тили-тили трали-вали.
0: И вовсе не тили-тили, и совсем не трали-вали, обиженно засопел Островский. Не ожидал от тебя, Олег.
1: Но мы же с тобой друзья, Аркаш. Вот я честно и сказал все, что думаю, ответил Анофриев.
0: Да, конечно, друзья. Вот потому я тебе честно и говорю, что только ты из этих, как ты выразился, тили-тили и трали-вали, сделаешь безусловный шедевр, стал уговаривать актера Островский.
1: Ладно, ладно, заулыбался Анофриев. Какие перышки, какой носок. И верно, ангельский быть должен голосок, так что ли?
0: Ну да, продолжил Островский. Спой, Светик, не стыдись.
1: Хорошо, согласился Анофриев. Поработаю я с твоим шедевром, так и быть. Только тогда один из куплетов надо будет убрать, неожиданно добавил он.
0: Что? Опешил Островский. Что убрать? Это еще почему?
1: А потому, парировал Анофриев, мы колыбельную детям поем или страшилку на ночь?
0: Какая еще страшилка? Где страшилка? Откуда страшилка? Возмутился Островский.
1: Откуда, не знаю. А где? Вот, пожалуйста. Обязательно по дому в этот час. Тихо-тихо ходит дрема возле нас. Это же ужас, понизил голос Анофриев. Ночью по дому бум-бум-бум ходит где-то во тьме возле ребенка. Не пойми кто, какой-то дрема. Да я бы ни за что не уснул.
0: Какая-то, а не какой-то. И дрема — это что-то вроде Оли Лукоя, помогающий детям заснуть. И страшилки тут ни при чем.
1: Не буду я петь про этого дрему, выпалил Анофриев. Это жуть какая-то. Ищи другого исполнителя.
0: Ладно, ладно, воскликнул Островский. Не надо мне никакого другого. Уберу, так и быть, специально для тебя этот куплет. В конце концов, 4 куплета действительно многовато. Достаточно будет и 3.
1: Ну, вот и договорились, обрадовался Анофриев. Вот только, вдруг остановившись у двери, произнес он, что это за пирожен-птица у тебя во втором куплете? Это которая детям пирожные, что ли, приносит?
0: Какие пирожные? Какая птица? Удивился Островский.
1: Ну как же, со слоненком подружиться и поймать пирожен-птицу, напел Анофриев.
0: Уши надо!

0: тщательнее мыть Олежа, рассмеялся Островский. И поймать перо жар-птицы. Вот что там поется.
1: Вот оно что. Видать, когда утром полоскал уши вишневым компотом, косточки вынуть забыл. Весело ответил Анофриев.
2: Что было дальше?
1: А дальше Олег Анофриев все-таки спел про дрему, но, правда, в телепередаче этот куплет сейчас не звучит.
2: Многие-многие годы под песню «Спят усталые игрушки» каждый вечер ложились спать миллионы мальчиков и девочек по всей нашей стране.
1: Да и сейчас во многих семьях мамы поют ребятам перед сном эту колыбельную.
3: Запевай-ка!
0: А теперь делаем звук погромче
1: и подпеваем всей семьей!
0: Музыка Аркадия Островского.
1: Слова Зои Петровой.
0: Песня «Спят усталые игрушки».
1: Исполняет Олег Анофриев.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Привет, на связи Кирилл Раскаскин. Ребята, как здорово, что вы помогаете младшим братьям и сестрам. Собирайте их на прогулку или учите кататься на двухколесном велосипеде. Не забывайте включать им детское радио и вместе наслаждайтесь любимой музыкой.
0: Лето!
1: Лето на детском радио.

Лето – это когда кондиционер становится членом семьи. Ему дают лучшее.

лучшее место в комнате, а в семейном автомобиле относится с особым уважением и почтением, потому что именно он спасает всех нас от превращения в вареные пельмешки. Это говорю вам я, Супер Гарик. Не перегревайтесь, пейте побольше водички и оставайтесь вместе с детским радио.

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: Добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
0: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
7: Слушаю.
8: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
7: Что случилось, Добрыня?
8: Чудо-юдо!

0: Сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
0: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-40-41.

0: ефірі Дітське радіо. Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Захар Правдин. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Язык младенцев теперь будет понятен родителям. Все, мамам больше не надо спрашивать малыша о том, что его беспокоит и почему он плачет. Инженеры создали уникальное устройство для молодых родителей. Его можно назвать «переводчик языка младенцев». Этот прибор помогает понять, почему малыш плачет. Умная штука точно определяет причину. Голоден, устал, замерз, пора менять подгузник, болит живот или ребенок хочет на ручки. Внутри устройства спрятан искусственный интеллект. Он не только определяет причину плача, но и включает колыбельную или мягкий свет, чтобы малыш успокоился. А может, включите просто белый шум? Так называют звуки, которые малютка слышал, когда находился в животике у мамы. Молодым родителям такой умный помощник очень пригодится.
1: А знаете ли вы, что...
2: Из сломанных утюгов и чайников можно делать картины. Необычный материал для своих картин использует художница из Тбилиси Нуца Николишвили. Она создает изображения животных и людей из деталей старых приборов. По словам художницы, она с детства любила разбирать сломанные приемники, телевизоры и рассматривать, как они устроены. Хорошо, что родители поддержали это увлечение, и девушка стала создавать такие уникальные произведения искусства.
1: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Произведениями искусства можно не только любоваться, их можно есть. Забавная история произошла в музее Сеула, столице Южной Кореи. Там проходила выставка работ современных художников. Один из них приклеил скотчем к стене банан и заявил, что это произведение искусства. На выставку пришел студент Но Хин Су. Он был так голоден, что оторвал скотч и съел банан. А оставшуюся кожуру прикрепил на место и заявил, что его поступок тоже можно рассматривать как искусство. Автор шедевра ругать студента не стал. Еще бы! Ведь парень прославил его на весь мир. Кроме того, бананы так меняют каждые 3 дня на свежий. Так что на стену просто повесили новый фрукт. На этом все. С вами был Захар Правдин и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: это на детском радио.
1: Прием, прием! В эфире детского радио Кирилл Раскаскин. Если позволяет погода, то предлагаю вам устроить настоящее водяное сражение. И даже если под рукой нет игрушек, вполне сгодится шланг с водой, лейка или даже ведерко. Продолжаем вместе радоваться лету.
2: Лето на детском радио.

0: Обо всем на свете быстро и понятно расскажут фиксики.
1: А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.
2: Еще 100 лет назад люди писали перьевыми ручками, которые приходилось постоянно макать в чернильницу. Некоторым, особенно ленивым людям, это надоело, и они изобрели авторучку. В авторучку можно было набрать чернила и писать, пока они не закончатся. Но авторучки иногда протекали и ставили на бумаге кляксы. С этими проблемами удалось покончить, когда появились шариковые ручки. Они простые, удобные, надежные, разве что на стене или вверх ногами долго писать не способны. Это потому, что паста на шарике заканчивается, а новые стержни к нему не стекает. Правда, говорят, и эту проблему уже решили. Есть такие ручки,

0: я. Рассказала вам я.
1: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.
3: Ребята, вас приветствует озорная рыженькая Ириска. Всем желаю хорошего лета. Каникулы – это чудесная пора, когда небо кажется ближе, а облака похожими на сказочных зверей. Можно лежать на траве, смотреть вверх и придумывать целые истории. Главное – не переставать мечтать. Вот так и поступайте.

0: Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
0: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
3: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
4: В эфире рубрика «Добой песни».

0: раскрыты! Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
3: по щучьему велению, по моему хотению.
2: Только волшебные слова другие.
3: Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!»
2: И все.
4: 0+.
5: Где водятся волшебники? Где водятся волшебники? Где водятся волшебники в фантазиях твоих? С кем водятся волшебники? С кем водятся волшебники? С кем водятся волшебники? А с тем, кто верит?

0: радио.
1: Я диджей Алло Алена, и я обожаю путешествовать на машине. Летняя дорога на машине с открытыми окнами и музыкой, которую поешь в голос вместе с детским радио.

0: Но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Марковкин в историю влип.
2: Ха, Ковалева, стоишь на ветру, и у тебя юбка надулась и поднялась.
3: Между прочим, умный человек так воздушный шар изобрел.
2: Ха-ха, на юбке что ли полетел? Тогда уж парашют, а не воздушный шар. Ха-ха.
3: Нет, парашют изобрел немного позже его младший брат.
2: Постой, так ты это серьезно?
3: Конечно. Я читала, и тебе бы не мешало почитать что-нибудь умное. Может, тогда не будешь смеяться над всякими глупостями?
2: Ой-ой-ой, профессор кислых щей! Неужели правда про юбку? Ну-ка. Старинные часы, время назад!
4: Сенсация, сенсация! Торопитесь! Сегодня 21 ноября 1783 года братья Монгольфье поднимут воздух людей. Покупайте нашу газету и узнайте подробности. Прошу, месье.
2: Мальчик, а ты пойдешь смотреть на эту сенсацию?
4: Обязательно. Газета сейчас быстро расхватает, так что успею добраться до Версаля к началу полета. Я там был и в прошлый раз, в сентябре, и видел, как шар поднимался в воздух.
2: Ух ты, расскажи, а то я не видел.
4: Ты что, не в Париже живешь?
2: Нет, я только что приехал, ненадолго. А кто сегодня полетит? Сам изобретатель?
4: Изобретателей двое. Братья Жозеф и Этьен Монгольфье. Жозеф первый заметил, что наполненная горючим дымом ткань поднимается в воздух.
2: Неужели увидел, как ветер поднял кому-то юбку?
4: Его собственной жене. И не ветер, а дым и жар от очага на кухне. Жозеф сначала рассердился, что супруг демонстрирует прислуге свои панталоны. Но потом задумался. Попробовал наполнить дымом мешок. И тот полетел.
2: Как просто, оказывается, делать открытие.
4: Это только кажется, что все просто. Ведь перед этим братья долго экспериментировали с разными газами составами. Они пытались наполнить холщовый шар летучим газом, водородом. Но холстина же не удерживает газ, и ничего не вышло. Тогда они пытались укрепить холст. Оклеили его бумагой, но летучий газ все равно улетучивался.
2: Откуда ты все знаешь?
4: Ну, об этом же подробно писали все газеты. Тема полетов сейчас, в конце 18 века, интересует всех. Сначала горожане, конечно, посмеивались над братьями, считали их чудаками. И тогда Монгольфье решили показать всем свое изобретение. На городской площади в Ванноне, откуда братья родом, установили специальный очаг, в котором жгли солому и сырую овечью шерсть. Дымом через специальную горловину наполняли шар-мешок. Он надулся, стала видна надпись на его боку «К звездам». А потом шар стал рваться в небо. Когда веревки отпустили, он взлетел. День был безветренный, и шар поднялся высоко-высоко, а потом плавно опустился за километр от места старта.
2: Вот здорово!
4: После удачной демонстрации полета шара король Людовик XVI пригласил изобретателей в Париж.
5: Ой!
4: И наделали шуму эти полеты. Парижане как, вот как с ума сошли. Во всех кафе обсуждали только одно – полетит или не полетит, полетит, не полетит. Шутка ли? Огромный шар-мешок, снизу жаровня с углем, чтобы воздух внутри шара был горячий, железные обода, веревки, килограммов 200, вся конструкция. Сколько пари было заключено? А когда шар взлетел над городом, дамы падали в обморок от страха.
2: А разве воздушный шар страшно?
4: Ну, поговаривали, что это его дьявольская сила поднимает.
2: Это же наука, а никакая не дьявольщина.
4: Ученые тоже чуть не передрались. Говорили, что на высоте шар взорвется, что если поднимать на такую высоту человека, он погибнет, что ему не хватит кислорода там, ну, наверху. Или что сердце человека не выдержит такого резкого подъема. Поэтому братья Монгольфье провели испытания сначала на животных. В сентябре в корзину шара посадили петуха, утку и барана. И все прошло прекрасно. Правда, вот петух пострадал.
2: А что с ним случилось?
4: На него наступил баран. Ой, в

0: В тесной корзине баран заметался и чуть не придавил остальной экипаж.
1: А сегодня кто полетит?
0: Два смельчака. Пилатро де Розье и маркиз Дарлан. Сегодня люди отправляются в первый свободный полет. Ты представляешь? Вот как это здорово перемещаться по воздуху. Без дорог, без преград, без тряских дилижансов. Не две недели, а всего несколько минут, и ты совсем на другом конце страны. Это же настоящее чудо.
1: Я никогда и не задумывался. А ведь и правда, чудо.
0: Если сегодня все пройдет удачно, то шары Монгольферы станут новым транспортом, и люди смогут летать. Месье, купите газету. Сенсация! Люди проложили дорогу в небо. Покупайте газету, не пропустите.
1: Дорога в небо. А мы привыкли. Самолеты, вертолеты, обычное дело.
2: Старинные часы. Время вперед!
1: Ковалева, ты извини, что я тебя дразнил. Если бы не ты, так и не узнал бы про братьев Монгольфье.
3: А у меня еще есть книжка про первые самолеты. Хочешь дам почитать?
1: Конечно!
4: Как Марковкин в историю влип!

0: Детское радио.
1: Знаешь, Кипятоша, какое самое длинное слово в мире?
2: Противогазоочиститель?
1: Нет. Каникулы. 8 букв, а счастье на все лето.
0: Лето. Лето на Детском радио.

Пускай ветра буянят шторма, пускай штормят меня, дороги манят, пути меня манят. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой.

Риге. Не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога.

конфетки. Приветствую вас! Уверена, лето у вас просто класс! У микрофона Ириска. Тем, кто путешествует, желаю новых впечатлений. Тем, кто на море, ласковых волн и солнечных ванн. А тем, кто на даче, обязательно собрать урожай вкусных ягод. Лето – время для всего здорового, полезного и созидательного.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
7: И я бы так хотел увидеть папу.
6: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
7: Ура! Новый фильм про меня!
6: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может, именно твой рисунок заставит космос улыбнуться. Категория 0+.
8: Нет времени объяснять.
9: На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
10: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Реклама.
6: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
10: Подробности на сайте robostancia.rf.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
11: А знаете ли вы, что...
12: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
4: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
11: «Ужасно интересно».
13: Я то, что неизвестно.
4: Каждый день на детском радио.

0: Чтоб добраться до далекой и неведомой земли, не нужны нам самолеты и большие корабли. Ведь до самых дальних звезд путь с ним короток и прост. Назови-ка его...
1: Увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Какой у вас почерк, такой и характер. Писать умеют многие из вас. Кто-то печатными буквами, а кто-то как взрослые. Ученые говорят, что по вашему почерку можно определить характер и поведение. Ведь рукой пишущего управляет его мозг. Важно все – размер букв, их форма, нажим и наклон. Если почерк неровный, у человека бывают частые смены настроения. Если есть в душе какие-то страхи, письмо будет сжато, буковка к буковке. У тех, кто уверен в себе и спокоен, между словами большие пробелы. Чересчур мелкий почерк говорит, что ты требователен к себе. А крупные буквы указывают на твердый характер и сильную волю.
2: А знаете ли вы, что...
3: Кто ест рыбу, тот лучше соображает. А теперь, ребята, новости, которые заставят вас по-другому взглянуть на рыбу и рыбные котлеты. Многие из нас такую пищу не любят или едят редко, а зря. В Америке провели эксперимент. Собрали 500 детей и опросили их, кто и как часто ест рыбу. В одну группу собрали тех, кто рыбу любят, в другую – всех, кто ест рыбу раз в неделю из-под палки. Затем дали детям сложные задачки и умные тесты. Дети в первой группе – любители рыбы. С заданиями справились намного быстрее. Так специалисты доказали, что работе детского мозга помогает специальное вещество – омега-3. Именно в рыбе оно содержится в наибольшем количестве.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Михаил Потапыч лучше безымянного мишки. Ученые выяснили, какие книги нужно читать младенцам. Провели такой эксперимент. Родителям малышей раздали книжки двух типов. В одних герои были без имен, просто кошки да зайки. В других книжках все персонажи имели имена. Мамам и папам дали задание 2 недели подряд читать книжки только одного типа. Ученые в это время на компьютерах измеряли активность мозга малышей. Оказалось, если у героев книг есть имена, дети вдумчиво слушают, дольше рассматривают картинки и различают персонажей, то есть тренируется внимание. А это влияет на развитие интеллекта ребенка. Так что если будете выбирать книжки для своих младших сестер или братьев, вспомните об этом. Михаил Потапыч лучше обычного медведя. Наукой доказано. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
5: Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.
6: Жуешь?
7: Завтракаю.
6: Но ведь ты уже завтракал.
7: То была тренировка, а теперь пошли зернышки.
6: Зернышки? Внимание, внимание, информация. Годовой запас продовольствия съеден космонавтом Пончиком за 7 дней, 11 часов 38 минут и 6 секунд.
7: Он все, что хочешь, может съесть. Даже ракету.

0: Гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Ловись, рыбка большая и маленькая. Ловись, рыбка большая и маленькая. Ловись, рыбка большая и маленькая.
4: Эй, рыжий разбойник, ты что замышляешь? Зачем рыбок в аквариуме пугаешь?
3: Я не пугаю. Я люблю рыбок, особенно вкусных.
4: Дурачина ты, простофиля. Тут же рыбки не простые, а золотые.
3: Вот не верю я в эти сказки. Пушкин, конечно, хорошо придумал, но все эти говорящие рыбки — фантазии все.
4: Оторванные вы от природы, жители большого города. Все рыбы умеют говорить, только их об этом надо попросить. А за заботу и внимание рыба может исполнить желание. Рыжик, ты рыбок не смей обижать. Я же пойду для них корм искать.
3: Иди, иди, а я, пока тебя нет, успею хоть одну рыбку выловить. Только вот лапы мочить неохота. Ух, не люблю я воду.
4: Рыжик, ты там не хулиганишь?
3: Все в порядке, Тихон, можешь не торопиться. А пройдусь-ка я по краешку аквариума. Кот я или... Мяу! Эй, упал! Помогите, тону! Спасите!
4: Что случилось? Что за беда? Зачем ты, Рыжик, полез туда? Что за безобразие такое? Живо оставь рыбок в покое. Посмотри на себя, дружочек. Ты превратился в мокрый комочек.
3: А может я... специально? Может, искупаться захотелось?
4: Ха, совсем чуток искупался. Зато от души напугался. Превращаешь в баловство настоящее волшебство. Ты золотую рыбку не серди, а то потом и лап не унести. Если ее разозлить, она может такое натворить. Помнишь, как в сказке случилось? Все богатство у старухи, бац, и растворилось. За рыбками лучше ухаживать и отношения налаживать. Аквариум мыть не забывать и воду кислородом обогащать.
3: Вот только не надо преувеличивать, Тихон.
4: Видишь, там на глубине лежит трубочка на дне.

0: нее пузырьки бегут и комфорт для рыбок создают.
1: А, понял.
0: Название этого агрегата – аквариумный аэратор. Он кислородом активно пышет, и рыба от этого лучше дышит. Рыжик, хватит уже страдать. Готовься желание загадать. Да ты не смущайся и не красней. Пожелай, например, себе ведро карасей.
1: Конечно, откуда оно возьмется? Мне только мечтать об этом и остается. Я стихами заговорил. Эх, вот было бы здорово, если бы меня кто-нибудь угостил карасиком.
0: Рыбка любое исполнит желание, ведь это ее основное призвание. И не забудь сказать без улыбки: смилуйся, государыня рыбка.
1: Не буду я рыбу о рыбке просить. Это нелогично.
0: Тогда давай я попробую уговорить нашу рыбку строгую. Рыбка, я хочу спасти кота от пустого живота. Мама пусть сейчас придет и что-то вкусное принесет. Ну вот, открываются двери. Значит, в сказку надо верить.
1: Побегу посмотрю, а вдруг и вправду мама с угощением каким-нибудь пришла.
0: Ой, верит.
2: Гном и дом.
3: Гном и дом.
4: Не успел послушать эту программу? Ищи ее на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple Подкастах и Подкастах ВКонтакте.

ноги. Ласточки очень многие, и очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие.

Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет – это летание лошади, нелетных животных летания.

0: внутри? Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
5: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году.
6: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
8: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: Началось все одним долгим зимним вечером, когда в берлоге в просторной гостиной дедушка-медведь показывал медвежонку свою коллекцию монет.
1: Это чешская крона. Вот это с дырочкой посередине – иена, монетка из Японии. Вот это – форинт из Венгрии.
2: Дедушка, так ты монетка-собиратель?
1: Ха-ха-ха-ха, монетка-собиратель, ха-ха-ха.

0: Я нумизмат. Так зовут коллекционеров монет. Кстати, а ты знаешь, как называются стороны монетки?
1: Правые, наверное, и левые.
0: Не, та сторона, где нарисован герб или написано название страны, называется аверс. А та, где цифры и какая-нибудь картинка, называется реверс.
1: Аверс и реверс, я запомнил. А что это за монетка? Изображено какое-то животное.
0: Дай-ка посмотрю.
2: Дедушка-медведь придвинул поближе настольную лампу, вытащил из альбома монетку и стал вертеть ее в лапах, пристально рассматривая сквозь стекла очков, сидевших у него на самом кончике носа.
0: Монетка австралийская. На аверсе написано «Австралия» и портрет королевы Елизаветы II. Да, на реверсе написано 1 цент и какой-то зверек изображен.
1: А что это за зверь такой, наверное, редкий?
0: Уж и не знаю, дружочек. Странный какой-то.
2: 4 когтистые лапы, 2 больших глаза, широкая мордочка с черной кнопкой носом, заканчивающаяся длиннющими усами, торчащими в разные стороны, и длинный, то ли змеиный, то ли птичий хвост.

0: правильно. Дядюшка Филин.
1: В гостях у дядюшки Филина.
2: Зимнее солнце искрилось в снежных лапах елей. Синицы и снегири весело перепрыгивали с ветки на ветку высокой рябины, останавливаясь, чтобы поклевать вкусные красные ягоды. Снег скрипел под лапами маленького медвежонка. Узкая лесная тропинка вела к дому его подружки Белочки. В кармане куртки лежал пакетик с вкусными засахаренными орешками. «Это для вас с Белочкой», — сказала мама-медведица. «Смотри, все сам не съешь». Вместе с гостинцем в кармане куртки лежала она — драгоценность. Австралийская монетка в 1 цент. Старый дедушка-медведь разрешил Мишке показать изображенного на ней диковинного зверя дядюшке Филину. Идти еще было достаточно далеко, и Мишка достал из кармана пакет, развернул его и вытащил пару орешков.
3: Лучший подарок, конечно, орешки. Орешки надо есть без спешки. Сперва один, другой потом. Знает тот, кто с орешками знаком, что орешков, как и меда, много не бывает. Запасы орешков стремительно тают. Вот они тут, а вот их уж нет. И вы несете пустой пакет. Если я один орешек съем, ничего страшного же не случится.
2: Так рассуждал Мишка, держа пакет и орешки в лапах. И только он собрался съесть один, или, может быть, два, ну или три, как вдруг...
4: Мишка! Мишка! Я здесь! Подожди!
3: Эх, не успел. Привет, Белочка!
4: О чем задумался?
3: О звере диковинном, с усами и то ли... птичьим, то ли змеиным хвостом.
4: Что за зверь такой? Где ж ты его видел?
3: О, сейчас покажу. Да где же это она? Это тебе, кстати.
4: О, спасибо.
2: Мишка достал пакет с орешками. Потом мобильный телефон, недоеденный медовый батончик, две скрепки, лупу, варежки, моток веревки.
3: Где же она?
2: Монетки не было.
4: Ну, показывай уже, какой зверь-то.
3: Потерял. Белка, я, кажется, потерял дедушкину монетку. А зверь-то на ней был.
4: Ну не расстраивайся. Пойдем быстрее к дядюшке Филину. Расскажешь, как зверь выглядел, может, кибермозг его и найдет. А дядюшка Филин, может, и придумает, как твою монетку найти.
2: Тропинка вывела друзей на полянку, где рос лесной великан дуб. В дупле огромного дерева и располагалась лаборатория лесного.

0: лесного ученого-звереведа дядюшки Филина. Белочка нажала на потайную кнопку, неприметная дверца стала открываться.
1: Несанкционированное проникновение. Блокировка дверей. Назовите ваши имена. Необходима идентификация личности.
2: Привет, кибермозг! Ты что, не узнал нас? Давай-ка дверь открывай.
3: Какие такие личности?
2: Это мы, медвежонок и белочка.
4: Новая идентификация пройдена. Назовите пароль. Назовите пароль.
2: Какой пароль? Эй ты, набор микросхем.
3: Сломался, наверное. Ну-ка, белка, помоги мне.
0: Мишка поднажал плечом на дверь. Та поддалась. И друзья вступили в полумрак коридора, ведущего к лифту.
2: Нам на какой этаж?
3: На 10-й, может.
5: Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – зал нумизматики. Монетная галерея.
2: Какая галерея?
3: Нумизмат, белка. Это тот, кто коллекционирует монетки. Мне дедушка рассказывал. Но откуда в дубе коллекция?
5: Всегда спокоен, молчалив. В огромном дубе ездит лифт. Любой исполнит ваш каприз. Хотите вверх, а может вниз? Зал нумизматики. Монетная галерея.
3: Выходим. Посмотри, там из-под двери свет горит.
2: Дядюшка Филин, мы пришли.
0: Дверь зала отворилась, и на пороге появился старый мудрый Филин. На его крючковатом носу сидели большие очки. На шее был повязан галстук в красно-желтую полоску.
3: Дядюшка Филин, я дедушкину монетку австралийскую потерял. А на ней на монетке был...
6: Зверь непонятный, невиданный, с хвостом то ли змеиным, то ли с птичьим. Усы, лапы?
2: Да, Мишка так и рассказывал. А откуда вы знаете? Вы монетку нашли?
6: Не нашел. Но мне Мишкин дедушка звонил и все рассказал. Вот потому я и решил отыскать вторую такую в своей коллекции.
2: Нашли?
6: Увы, не нашел. Кибермозг, голубчик, помогай.
4: Из Австралии монета. На монете редкий зверь. Кибермозг найдет ответы.
1: Кто из вас починит дверь?
3: Что с ним сегодня? То пускать нас не хотел, какой-то пароль спрашивал.
2: Искать зверя не хочет.
3: А может, его того стукнуть?
4: Ничего я не боюсь. В смысле, меня соберусь.
1: Сейчас найду. Ведь я не трус.
4: Это карликовый кус-кус.
2: Ну точно, вирус какой-то поймал. Кус-кус? Да еще карликовый.
3: А такой зверь что, существует?
6: Есть. О, это очень интересный зверек. На латыни это язык такой научный. Его называют Ascrobates pygmaeus. Это значит маленький...
2: Акробат? Он что, в цирке выступает?
6: Нет, белочка, он просто летать умеет.
3: Летать? Так он... птица.
6: Скорее парить, ведь у него между лапками есть...
0: Не успел Филин договорить.
7: Телепортация.
8: Телепортация. Идентификация. Пароль. Дверь чинит. Ошибка.
6: Кибермозг, что происходит? Кто включил телепортацию? Где вы? Мишка! Белочка!
0: Запах зеленого леса, шорох листьев, крики незнакомых птиц, шепот ветра в кронах огромных деревьев, журчание воды.
3: Белочка, где мы? Куда нас занес этот гаджет?
2: И где дядюшка Филин?
6: Куда ты их забросил?
4: Мне не преодолеть помех. Там, где низ, тебе там вверх. Не знаю я маршрута,
5: но есть еще минута.
6: Ага, то есть они меня слышат. Портал еще не закрылся. Низ стал верхом. Мишка, Белочка, я знаю, где вы. В Австралии!
2: А почему низ стал верх?
3: О, это я знаю.

0: Земля, она круглая. Мы наверху шар, а Австралия на другой стороне. То есть все там ходят как бы вверх ногами. Но австралийцы считают, что это они наверху, и что это мы ходим вверх ногами. Земля круглая.
1: Дядюшка Филин, вы нас слышите?
2: Там водятся мишки-коалы, огромная нелетающая птица казуар, кенгуру, сумчатые животные и...
0: А кускуса мы увидим?
1: Что же нам теперь делать?
3: Эвкалиптовых лесов искать. Река Мурей.
4: Встреча.
3: Летит.
4: Гнездо шар. Покажет дорогу.
2: В гостях у дядюшки Филина.
5: Мишка с Белочкой сидели в тени огромного дерева и решали, что делать дальше.
1: Так, что мы знаем?
0: Мы в Австралии. Здесь водятся кускусы карликовые. Нам надо искать речку Мюррей, где в эвкалиптах шар.
1: Эвкалипты, это я знаю. Это такие огромные деревья, высотой как дом в 30 этажей. Вот только где их найти?
0: Пошли, Белка, искать речку Мюррей. Там же должна быть какая-то встреча.
5: И Мишка с Белочкой отправились в путь. Жаркое солнце медленно спускалось к горизонту. Жаркое, потому что когда у нас зима, в Австралии лето.
6: Сумерки опустились на эвкалиптовый лес. Трещали насекомые цикады. Противным голосом пытался петь где-то неподалеку павлин. Чавкая поедал листья эвкалипта серо-белый мохнатый коала.
0: А ты знаешь, Белка, коала хоть и мишка, а мед не ест.
1: Знаю, он ест только листья эвкалипта. Стоп, мишка, так вот же он, эвкалипт. На нем коала сидит.
0: И там, и вот там, да тут целый эвкалиптовый лес.
1: И как мы с тобой найдем реку?
0: Надо залезть на дерево и посмотреть.
5: Белочка, перепрыгивая с ветки на ветку, стала быстро взбираться на дерево. Позади нее, пыхтя, перелезал с ветки на ветку медвежонок.
0: Ой, ой, кусок вот.
1: Мишка, тут чье-то гнездо. И оно маленькое и в форме шара.
0: Сейчас доползу и посмотрю. Послушай, пока оно жужжит.
1: Нет.
0: Значит, это не пчелы.
1: Оно не жужжит. Но там что-то шипит, тикает, хлопает. Оно, ой, оно поет.

0: Я лечу от ветки к ветке, на перо похож мой хвост. Меня видят очень редко, потому что я ночной. Сумчатый грызун, вообще-то трудно наблюдать за мной. 100 вопросов без ответов.
1: Мишка приблизился к маленькому, сплетенному из листьев и веточек гнезду и заглянул внутрь.
2: Молодой человек, не знаю, кто вы, но не очень-то прилично приходить в гости без приглашения.
1: На край гнезда вылез зверек размером с мышку. Светло-коричневая спинка, серо-желтое брюшко. Вокруг больших черных глаз 2 темных круга. Круглый черно-розовый нос, большие торчащие в разные стороны усы и маленькие ушки, плотно прижатые к голове, делали зверька похожим на маленькую меховую игрушку.
3: Вы простите, кто?
0: Некогда-некогда, насекомые, пыльца, мед, фрукты, я полетел. Завтрак по расписанию.
1: Оттолкнувшись задними лапками от ветки, незнакомец прыгнул и полетел. Кожистая перепонка, растянувшаяся между лапками, словно крыло, держала его в воздухе.
4: Мне кажется, я знаю, кто это.
3: Мишка, он похож на того, с монеты.
4: Белка, это же Кус-Кус. Дядюшка Филин же что-то такое говорил. Шар летит, покажет дорогу.
3: Посмотри, там среди деревьев что-то блестит. Это же река. Кус-Кус туда полетел, за ним.
4: Белка, мишки не летают, полезли вниз.
1: Спустившись, они пошли в ту сторону, где сквозь деревья поблескивала река Мюррей.
5: Мишка! Белочка!
3: Мишка, ты слышал?
4: Да это же дядюшка Филин! Мы здесь! Мы здесь!

0: дедушка Филин, мы здесь.
1: Хорошо, что я вас нашел. Простудился наш кибермозг, вирус подхватил, но я его вылечил, то есть починил.
0: Мы его видели.
2: Да, видели. Кус-кус улетел.
1: А хвост? Вы видели его замечательный хвост? Он похож на перо, тонкий и почти голый, не считая двух гребней жестких волос по бокам. Хвост у кускуса волшебный. Он как и руль для полета, и как...
3: Да-да, он моя пятая и очень полезная лапка. Я с его помощью могу перетаскивать большие листья и веточки для строительства гнезда.
4: Увлеченные беседой они не заметили, как маленький летающий грызун тихо спланировал на соседнее дерево и теперь, сидя на ветке эвкалипта, внимательно наблюдал за беседой путешественников.
3: Позвольте представиться. Карликовый кускус. Проживаю только в Австралии, в эвкалиптовых лесах. Веду в основном ночной образ жизни. Мой хвост – моя гордость.
4: Зверек распрямил свой длинный хвост, подцепил им веточку и тут же скрутил хвост в форму улитки, как бумажный язычок на вечеринке.
0: Здорово! У меня тоже есть хвост, но я так не умею.
2: Так это у вас изобразили на монетке.
3: Да, потому что я редкий и живу только в Австралии, но и потому что я просто фотогеничный.
0: Фотогеничный?
1: Это значит, хорошо получается на фотографиях.
2: Простите, уважаемый кускус, вот вы тут что-то говорили насчет завтрака. Я бы хотел уточнить.
3: О, простите, разумеется. Прошу вас присоединиться к моей трапезе.
4: Передними лапками кускус ухватил цветок эвкалипта и просунул внутрь его свой длинный шершавый язык, покрытый щетинками. Захватив капельки нектара, он с довольным урчанием втянул язык в рот и стал громко чавкать.
3: Я еще и насекомых люблю, на лету их ловлю.
0: Фу, я насекомых не хочу ловить.
2: Нектар я так есть не смогу, вот если б мед.
3: Я и мед ем, вон на том дереве улей есть.
4: И кускус стал ловко карабкаться по гладкому стволу эвкалипта.
1: Ловко.
0: Я тоже так могу, но не так быстро.
1: У кускуса на лапках есть такие ребристые подушечки. Они-то и позволяют кускусу бегать по любой самой гладкой поверхности, даже по вертикально расположенному стеклу.
4: Треск, раздавшийся неподалеку, испугал кускуса. И он, в наступившей темноте было не очень хорошо видно куда, прыгнул и исчез.
2: Кто это? Дядюшка Филин.
0: Хищники?
1: Да, самые страшные и беспощадные. Это люди, а точнее лесорубы. Они вырубают эвкалипты и делают это ночью, чтобы никто не заметил. А ведь деревья – это дом для многих животных и птиц.
2: Есть идея. Кускус говорил, что здесь есть мед. А мед – это пчелы. А пчелы – это жало. А жало...
0: Мишка, я сейчас посмотрю на этом эвкалипте.
1: А я на соседнем.
2: Я уже лезу. Ветка, еще ветка, еще ветка.
4: И Мишка полез на дерево. Ночь уже почти совсем окутал эвкалиптовый лес своим сонным покрывалом. Только испуганные крики птиц да стук топоров нарушали ночную тишину. Почти на самой вершине большого дерева Мишка увидел неприметный на фоне листвы, висящий на тонкой ветке, пчелиный улей.
0: Нашла, нашла! Сюда! Мишка, сюда! Улей тут!
1: Тихо, белка! А то нас лесорубы заметят, и тогда...
2: Сейчас я его раскачаю.
4: Мишка раскачивал улей в разные стороны, пытаясь оторвать его от ветки, на которой сидел большой старый филин, помогавший Мишке клюв.
2: И раз, и два, и три!
4: С громким треском улей оторвался от ветки и с высоты десятиэтажного дома с грохотом и свирепым жужжанием разбуженных пчел, ломая по пути ветки, полетел вниз на головы лесорубов.
1: Ночь, друзья мои, пожалуй, нам лучше телепортироваться.
4: Лаборатория дядюшки Филина встретила исследователей сквозняком. Где-то за окнами шумел волшебный лес, дул холодный зимний ветер. Мудрый филин разбирал свою походную сумку, доверху набитую какими-то цветами и камешками.
1: Вот, для своей коллекции набрал. Буду теперь изучать, когда еще доведется

0: бывать в Австралии.
1: Что это там за такой меховой комочек?
2: Да это же кус-кус. Он, видимо, испугался лесорубов и случайно прыгнул в раскрытую сумку.
1: А что с ним? Он погиб?
0: Нет, кус-кус – удивительный зверек. Когда становится холодно, он может как медведь впадать в спячку и спать может недели две подряд.
2: И мед любит, и спать может. Эх, отчего это мишки не летают так, как птицы?
1: Как же нам его разбудить? Мы же не можем ждать лета. Нам же надо отправить его назад в Австралию.
0: Ну, укроем потеплее и проснется. А пока чаю горячего. Это в Австралии лето, у нас зима.
3: Раскрыв пакет с засахаренными орешками, гостинцем Мишкиной мамы, путешественники сели пить чай.
4: Прошу прощения. Насколько я понимаю, теперь не вы у меня, а я у вас в гостях.
1: Он проснулся, проснулся.
0: Да, уважаемый кус-кус, сразу же после чаепития я доставлю вас обратно в ваш эвкалиптовый лес.
2: Угощайтесь, вот орешки.
4: Орешки? Ха, ну что ж, у меня тоже есть для вас подарок.
5: Кус-кус нырнул в сумку дядюшки Филина и стал там что-то искать.
4: Круглая, прочная, лапка кенгуру, да где же они тут?
0: Может, я смогу чем-то помочь вам, уважаемый кус-кус?
1: Лапка кенгуру?
2: Круглая, прочная, что он там ищет?
4: Подарки, друзья мои, подарки! Это вам, уважаемый ученый.
1: Цветок красивый.
0: И очень ценный. Это, друзья мои, анигазантус. Цветок, который называют еще из-за его формы лапки кенгуру. Она может быть и желтой, розовой. Цветки бывают красно-зеленые, фиолетово-зеленые, желто-оранжевые и черно-красные.
4: Это вам, у очаровательной обладательницы великолепного рыжего хвоста.
3: И кус-кус протянул Белочке небольшой орешек.
1: Что это? Орех? Это мне?
0: О, это очень редкий и ценный орех. Самый дорогой орех в мире. Называется макадамия.
4: А вам, о спаситель эвкалиптов, мой портрет.
2: Белка, посмотри, это же...
3: Солнце всходило над огромным эвкалиптовым лесом, что раскинулся по берегам реки Мюррей в далекой Австралии. Там, на другой стороне земли, наступало утро, а в волшебном лесу был уже поздний вечер. Кус-кус дремал в лаборатории дядюшки Филина, укрытый теплым пуховым одеялом. Филин рассматривал под микроскопом цветок лапки кенгуру, а Мишка с Белочкой спешили каждый в свой дом. Белочка несла макадамию, австралийский орех, а Мишка – маленькую монетку в 1 цент, на реверсе которой был изображен удивительный маленький зверек – австралийский летающий карликовый кус-кус.

0: некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
0: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+. Реклама.
2: Детское радио, телеканал «Кухня», сайт «Кухня РФ» и сеть магазинов «Лента» представляют конкурс для юных шефов «Кухня. Дети». Поделись своим видеорецептом. Не упусти шанс попасть в эфир телеканала «Кухня ТВ», побывать на детском радио и получить крутые подарки от «Ленты». Стать звездой. Готов? Тогда готовь! Подробности на сайте kuchnya.dети 6+.
3: Поделюсь с тобой одним секретом.
4: Что-то будет в «Ленте» этим летом.
5: А будет возвращение легенды.
6: Ждите все сюрприз от гиперленты.
2: И как всегда, все удивительное
7: в «Ленте».
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГЛН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
1: Реклама.
2: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
11: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: полезно и интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Юлиана Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Полет фантазии у хозяев домашних животных безграничен. Московские ветеринары составили список редких и необычных кличек питомцев, которые приезжали к ним на осмотр. Среди кошек самыми необыкновенными именами оказались Степашка, Наполеон, Бамбуля, Зимбабве, Пузырик, Колобашка, Пуфик, Сердечко и Услада. А вот самые популярные имена у столичных котиков – Муся, Пушок и Барсик. Для собак хозяева чаще выбирают иностранные имена – Джек, Тайсон и Ричард. Но встречаются и редкие. Например, Биткоин, Майбах, Зевс, Сумрак, Танго и даже Забава Путятишна. Наверное, хозяин этой собаки – большой любитель русских былин.
0: А знаете ли вы, что...
1: Акулы и скаты любят игрушки. Ученые обратили внимание, что акулы и скаты в морских аквариумах часто подолгу лежат на дне, будто скучают. И решили их немного повеселить. Предложили поиграть в разные игрушки. На дно опустили яркие мячики для ныряния и прочные кольца. Сначала подводные жители лишь с любопытством наблюдали за новыми предметами. Но вскоре, особенно после обеда, акулы стали с ними играть. Они толкали игрушки носом, осторожно брали их в пасть и даже подкидывали мощным хвостом. Оказалось, что даже такие серьезные хищники очень любят развлекаться. Поэтому ученые приготовили для акул новые сюрпризы – резиновых рыбок и блестящие шары.
0: Ужасно интересно
2: все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Все игрушки можно носить на себе. Охранник из детской больницы китайского города Даляня стал звездой соцсетей. Пользователи выкладывают его фото и видео. У него очень необычный вид. Однажды он начал вешать на себя потерянные игрушки, чтобы дети и родители могли быстрее их найти. Со временем игрушек стало так много, что они заняли почти всю поверхность униформы. Так что теперь охранник похож на ходячий магазин игрушек. Его всегда с радостью встречают маленькие пациенты. Благодаря человеку-игрушке ребята намного спокойнее переносят время, проведенное у врачей. На этом все. С вами была Юлиана Бондаренко и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: истории. Ну что, чемпион, в шахматишки сгоняем?
1: Не могу, пап, я Красавкину в кино пригласил. Идем вот.
0: Мамуль, слышала? Твой сын на свидание идет.
2: О боже, на свидание?
3: Сынок, в этой жилетке?
1: Мам, мне бежать надо.
3: Просто попугай какой-то. Зеленый жилет, желтая футболка, клетчатые штаны.
1: Мне некогда, мамочка, у меня 40 минут всего.
0: Ну, надеюсь, 3 минуты у тебя найдется, чтобы по дороге купить девочке цветы.
2: А надеть к этой жилетке спокойную серую рубашку займет и вовсе несколько секунд. Успеешь.
3: Мама! Твой внук на свидание идет. Прогладь ему рубашечку, пожалуйста.
4: Что? Позвал на свидание, и она сразу согласилась.
1: Ага, представляешь?
4: Молодые да ранние. Слушай, я сейчас расскажу тебе, как в наши времена...
1: Бабуля, мне бежать пора, полчаса осталось.
2: Ой, а дырка-то на рукаве откуда?
0: Главное, будь джентльменом, сын.
4: Нет, в наше время, прежде чем пригласить девочку на первое свидание, ты должен был целый год... писать ей восхищенные письма без подписи. Ну, допустим, Ивановой от Н.
5: Внучок, иди-ка сюда. Посмотрим наш альбом с фотографиями. Я тебе покажу, как эта Иванова на первое наше свидание нарядилась.
1: Дедуль, мне некогда, 20 минут до начала.
5: Вот, смотри, кудри навела и даже стащила туфлю у матери. Ковыляла на каблучищах, народ оглядывался.
4: Ты перестань, ты глупости ребенку про меня рассказывать.
5: А я чего? Я гордился, что с такой красоткой иду.
1: Ну я пойду, у меня всего 15 минут осталось.
3: Ладно, не буду возиться с дырой. Так, сейчас я тебе белую рубашку найду.
0: Но главный секрет: как пройдете в зал, веди ее подальше, на последние ряды.
4: Что вы такое говорите, Игорь? Приличная девушка никогда не будет забиваться в темные углы. Пашенька...
1: Я пойду, я же за 5 минут не добегу.
3: Ой, Вале позвоним, все-таки родная тетка. Валечка! Валя, представляешь, Пашка-то наш на свидание собирается на первое.
0: Дай-ка трубку. Алло, Валь! Пригласил в кино самую красивую девочку в классе. Сразу согласилась.
3: Отдай мне трубку. Алло, Валь, сейчас я тебе Пашку дам. Поздравишь. Как с чем? Ну, на свидание идет человек.
1: Уже никто никуда не идет. Сеанс начался.
0: Веселые. Веселые истории.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Детское радио.
1: Лето на Детском радио.
2: Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да, да, да. Но хотят-то мы и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да.

светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 12 августа с 18.30 до 19.00, 15 августа с 12.05 до 12.35. 6+.

0: каждый родитель желает знать.
1: Как работает секретная лаборатория нашего организма и о чем молчит печень? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: всему на суточно ру. 6+.
1: Реклама.
2: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.ком.рф.
5: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса. ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41. Детское радио.
6: Хрум! Хрум! Хрум!
7: Головоломка!
8: Головоломка!
7: Марии Петровной!
9: Здравствуйте, ребята! С вами Мария Петровна, глава детективного агентства «Хрум». Хитрейшие расследования умнейших мыслителей. Начальник сказочной полиции Добрыня.
10: Здравствуйте, юные детективы! Очень рад с вами встретиться.
9: И мой помощник, детектив Макс.
11: Всем привет! Добрыня, ты как, хорошо подготовился?
10: Я, Максимка, всю неделю голову над головоломкой ломал. 3 дня ушло на то, чтобы загадку придумать. 3 дня... чтобы отгадку.
9: А еще один день чем был занят?
10: 1 день на отдых, Марья Петровна. Голова, она же отдыха требует.
11: Добрыня, не терпится твою головоломку разгадать.
10: Макс, не будем традицию нарушать. Сначала твоя, а потом моя.
9: Максим, начинай.
6: Хрум! Хрум!
8: Хрум!
7: Головоломка!
8: Головоломка!
7: С Марией Петровной.
11: В эти выходные было холодно. Дождь, ветер, особенно не погуляешь. Я решил пригласить ребят к себе домой. Родители не возражали. Сережке, я вам о нем рассказывал, помните? Он лыжами занимается. Сережке недавно новую настольную игру подарили. Мы решили у меня дома в нее поиграть.
10: А что такое настольная игра? Городки знаю, прятки. А как в настольную игру играют?
9: В настольной игре обычно есть фигурки, кубики, карточки и специальное игровое поле. Поле размещают на столе. Нужно пройти по игровому полю, соблюдая определенные условия и правила.
10: Понял. И что же было дальше, Максимка?
11: Ребята, Серега.

0: Жо, Вова и Данила пришли к нам домой. Сели играть. Играли примерно час. Потом к нам зашла мама и говорит: мы с папой все-таки оденемся потеплее и выйдем на улицу на полчасика. Заодно хлеба купим. В холодильнике 2 пакета с соком, 3 бутылки лимонада и 2 коробки. Одна с эклерами, другая с зефиром. Берите, угощайтесь. Хорошо, мам, спасибо, сказал я, и мы продолжили играть. Сережкиной фишкой был зеленый слон. Вовке достался красный конь. Данила получил оранжевого зайца. Я играл синим пингвином. Сначала в игре мне не везло. Кубик никак не хотел выбросить побольше очков, чтобы я мог догнать Сережку и Вовку. Потом игра пошла лучше. На кубике выпало 6 точек. Мне удалось обойти Данилу, и я тут же попал на поле под названием «Ты заблудился в пещере, пропусти 2 хода». «Ну и отлично», — сказал я. «Вы тут без меня ходите пока, а я принесу что-нибудь перекусить». Я пришел на кухню и только тогда понял, что не спросил ребят, что бы они хотели попробовать из маминых угощений.
1: «Я бы не спрашивал, все бы взял».
2: «Подожди, Добрыня, это же головоломка. И каков же вопрос?»
0: Вопрос такой: сок или лимонад? Эклеры или зефир? Что я должен открыть сначала?
1: Ну и что ты сделал? Что открыл первым?
2: Максим, повремени немного с ответом. Пусть Добрыня и ребята подумают.
0: Хорошо, пусть. Часики, начинайте свой тик-так.
3: Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Ку-ку! Сообразил?
0: Ну как, Добрыня, догадался, что я открою первым?
1: Ну, конечно, сок точно никто открывать не станет, если есть газировка. Я бы открыл лимонад и зефир.
2: И был бы неправ, Добрыня.
1: Лучше сок и зефир, Марья Петровна.
2: Ну что, Макс, давай правильный ответ.
0: Первым я открыл дверь холодильника. Ведь угощение мама оставила в холодильнике.
1: Дверь холодильника? Точно! Да, не подумал я. Изящно, Максимка.
0: Спасибо.
2: Теперь твоя очередь, Добрыня.
0: Если ты так долго готовился, головоломка должна быть сложной.
1: Еще бы! Очень сложная. Ни за что не отгадайте. Ты, Макс, уж точно.
0: Там увидим, уважаемый коллега.
1: Увидим. Слушайте внимательно.
4: Хрум! Хрум! Хрум!
5: Головоломка!
4: Головоломка!
5: С Марией Петровной.
1: Ходил я как-то по базару в сказке Александра Сергеевича Пушкина о попе и работнике его балде. Помните сказку? Пошел поп по базару поискать кое-какого товару. Я как раз в это время на базар и заглянул. Решил себе пирожков с капустой купить. Очень в этой сказке пирожки хороши. Да. Ну и упряжь новую для сивки коня моего богатырского. Иду это я, и вдруг вижу у входа на базар толпа собралась. Ну, я в ту сторону пошел, конечно. Надо же выяснить, что происходит. Мало ли, беспорядок какой. Я ж полицейский, сказочный. Подхожу и вижу. Стоит храбрый портняшка из сказки «Братьев Гримм» и похваляется. Мол, я не только на мух охотник. Я такой ловкий, умелый, глаз у меня меткий, рука твердая. Соловья-разбойника с дуба стащил. Лешего в чаще дремучий изловил. С великаном справился. Да и вообще, добычу в любом лесу найти могу. А кто в любом лесу добычи найти не может, тот не храбрец и не охотник. Вокруг портняшки уже порядочная толпа собралась. Кто кричит «молодец», а кто наоборот «врунишка», «обманщик». Никого ты в лесу найти не можешь, кроме мух. Ну, думаю, самое время вмешаться. Подхожу к портняшке и говорю ему: «А правда ли, уважаемый портняшка, что вы без трофеев из лесу не возвращаетесь?» «Правда, Добрый Никитич», — отвечает мне портняшка. «А я берусь утверждать, что есть такие леса, где для охотника нет добычи», — говорю ему я. А он мне отвечает: «Такого просто быть не может! Нет таких лесов, где не водится добыча для храбрецов!» «Может такое быть», — возражаю. «Есть такие леса, друг мой портняшка, в которых добычи ни за что не найти. Хоть 100 лет ищи». Ух, как тут храбрый портняшка взвился. «Нет таких лесов», — говорит. А я ему: «Есть». Заспорили.
0: И чем ваш спор закончился, Добрыня?
1: Ну, ясно чем, Максимка. я выиграл.

0: выиграл.
1: А каков же вопрос твоей головоломки, Добрыня?
2: Вопрос?
0: Вопрос мой такой. В каких лесах не найти добычи для охотника? Часики. Готовы?
3: Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ.
0: Ну что, Макс, догадался?
4: Ну, в любом лесу может не быть добычи для охотника. Так, подумаем, какой может быть лес. Лиственный, хвойный, вечно зеленый, листопадный, джунгли, тайга. Нет, не то.
0: Не то. Думай, Макс, думай. Соображай.
1: Добрыня, головоломка очень хорошая, однако решаемая. Пора говорить ответ.
2: Нет.
0: Я спросил, в каких лесах не найти добычи для охотника. В лесах, а не в лесу, Макс.
4: Лес, леса, какая разница?
0: Есть такие леса, Макс, в которых не то что добычи, даже деревьев, травы и кустов нет. Называются эти леса строительные.
4: Строительные леса – это такие из труб и досок. Их собирают вокруг дома, когда его строят или ремонтируют. Но точно, в таких лесах охотнику добычу не найти. Молодец, Добрыня, и сказку хорошую нашел. Храбрый портняшка, братьев Гримм, моя любимая. Я, кстати, так же, как портняшка, обожаю хлеб со сливовым вареньем и с чаем. Спасибо тебе, Добрыня.
0: Спасибо, коллега, я старался.
2: Хрум!
5: Головоломка!
2: Головоломка!
5: С Марией Петровной!
1: С вами глава детективного агентства «Хрум» Мария Петровна. Мой сказочный помощник – юный детектив Макс.
4: Это я и сказочный богатырь, начальник сказочной полиции Добрыня.
0: Добрыня – это я.
1: Настало время моей головоломки. Прежде чем я начну свой рассказ, хочу вас предупредить, что дело это совершенно секретное. Некоторые его детали я буду вынуждена опустить.
0: Нельзя рассказывать подробности и называть имена?
1: Именно, Добрыня. Сказка, в которой я вела расследование, еще не вернулась в свое нормальное состояние. Но кое-что рассказать можно.
4: Ух, Мария Петровна, заинтриговали!
1: В ходе расследования этого таинственного дела мне пришлось переместиться в сказку к Пеппи Длинный Чулок. Надо было побеседовать с директором цирка.
4: Это тот цирк, где Пеппи соревновалась с силачом и передавала привет лошади?
1: Да, из цирка пропал силач Адольф. Улик на месте происшествия обнаружить не удалось. Однако я заметила небольшую лужицу воды на полу. Вода была очень холодная. И решила побеседовать с директором цирка. Он был единственным свидетелем. Рассказ этого господина меня удивил. Директор заявил, что на месте пропажи Адольфа он уколол руку. Вот что он сказал. «Я входить, Адольф пропадать, вода, рука уколоть».
4: Уколол руку водой? Может, вода была волшебная?
0: Что-то не припомню сказок о волшебной колючей воде.
1: Мне тоже такие сказки не знакомы. Позже выяснилось, что вода была обычной.
4: А какой же вопрос, Мария Петровна?
2: Вопрос?
1: Вопрос такой. Как можно уколоть руку водой? У вас есть 20 секунд, чтобы подумать и дать правильный ответ.
0: Пожалуй, за 20 секунд ответ найти будет трудновато. Часики, давайте свой тик-так начинайте.
3: Тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем. Тик-так, думаем, тик-так, думаем. Ку-ку! Додумались?
4: Что-то в голове вертится, но сообразить не могу.
0: Марья Петровна, может, скажете ответ? У меня никаких идей.
1: Хорошо.
2: Ответ!
1: Ответ такой. Водой можно уколоться, если она заморожена. Вода замерзает, превращается в лед. Директор цирка укололся кусочком льда.
4: Лед! Получается, это снежная королева?
1: Макс, мы же договорились. Дело секретное.
4: Больше ни слова, Мария Петровна. Простите.
6: Да, тут лучше

0: не болтать. Эти королевы, с ними лучше не связываться. А вот задачка интересная. Надо будет Алёше с Илюшей загадать. Пусть поразмыслят на досуге.
1: На сегодня все. Новые головоломки ждут вас через неделю.
0: Марья Петровна, я побежал. Мне еще к бабушке Красной Шапочке заглянуть надо.
1: Хорошо, беги, конечно.
2: К бабушке? Вот здорово.
0: Ну да, она тесто утром ставила на пирожки. Уже напекла, наверное. До свидания. До встречи, юные детективы.
1: До свидания.
2: До свидания, Добрыня. Пока, ребята. Хрусть!

0: Если ты задумал покорить ее сердце, оставь надежду.
1: Но почему тысяча дохлых кошек?
0: Это же любимая болонка королевы.
2: Да будь она хоть болонкой самого короля, она будет моей.

0: детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
5: Сказку слушать. А ты?
6: И я.
5: Включай.
6: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
5: Ладно, ладно, подожду.
4: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: 0+. Реклама.
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Гипермаркет Офисмаг.
9: Звонок для учителя.
10: А Офисмаг для родителя. В гипермаркетах Офисмаг уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
8: Экономьте с Офисмаг.
10: ООО Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
3: Реклама.

0: мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
2: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик АОС «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Буратино и Щелкунчик,
4: Чиполлино и Аладдин,
3: Колобок и Курочка Ряба,
4: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
3: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
4: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
3: Подробности на сайте muspuppets.ru.
5: Категория 0+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: а говорит и поет. Газетку читает, а все на свете знает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.

0: ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Оказывается, крысы любят играть в прятки. Ученые из Германии провели такой эксперимент. Взяли 6 лабораторных крыс и с помощью угощений заставляли их выполнять задания – прятаться самим или искать человека. Потом лакомство убрали, а грызуны продолжали с удовольствием.

0: удовольствием играть. На то, чтобы научить крыс игре, ушло около 2 недель. В результате каждый раз животные стали прятаться в новом месте, а также быстро находить своих партнеров по игре – людей.
1: А знаете ли вы, что...
0: Есть на завтрак мороженое полезно. Ученые из Японии посоветовали есть на завтрак мороженое. Они провели наблюдение и выяснили, что люди, которые съедают этот десерт в первой половине дня, до вечера чувствуют себя бодрыми. Также им легче оставаться внимательными. Однако подождите радоваться, не всякое мороженое подходит для полезного завтрака. Ученые говорят, что наш любимый десерт из магазина содержит очень много сахара и жира, поэтому есть его часто опасно для здоровья. Так что если завтракать мороженым, то уж тем, которое вы приготовите дома.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Для взрослых и детей одни и те же продукты на вкус разные. Дело вот в чем. Есть на нашем языке такие штуки, которые распознают вкус пищи. Называются они вкусовые рецепторы. И у ребенка их оказывается в 3 раза больше, чем у взрослого. Поэтому мы, ребята, так хорошо ощущаем сладкие вкусы. И не очень-то любим овощи или, скажем, оливки. Хотя есть еще одно объяснение, почему мы любим сладкое. Специалисты говорят, что сладости действуют как легкое обезболивающее. Ушиб коленку, съешь шоколадку, и уже не больно. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Большие и маленькие друзья, с вами Ириска. Всем привет! Самое время пробежаться босиком по песочку или зеленой траве. А может, прокатиться на велосипеде? Проводите этот летний день так же бодро и весело, как я. И слушайте детское радио.
1: Лето на детском радио.

0: хранителей. Вы, конечно, знаете, что музейные гномы — это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны, тайны хранителей.
1: Друзья! Сегодня мы побываем в самом сердце Польши, в Варшаве. Этот великий город разрушали и грабили, но он не сдавался. Каждый раз восставал из пепла и отстраивался из руин. В самом центре города музей его истории. Вот он, старый город. А вот и музей истории. Хм, какое несчастье. Сегодня музей закрыт для посетителей. Конечно, музейные гномы могут проникнуть в любые хранилища, но, боюсь, все же это нехорошо.
2: Наше почтение всем, кто чтит законы.
1: Ой, простите, с кем имею честь?
2: Это я, старый город, приветствую тебя, хранитель.
1: Я снимаю пред вами шляпу.
2: Вообще, я не такой уж старик. Мне нет еще и 100 лет. Ведь я был отстроен с нуля. После той страшной войны от меня осталась лишь горка пепла. Я не выдержал осады. А в самом конце войны фашисты решили разрушить меня до основания. Я горжусь своим народом. Жители города отстроили меня заново. Они изучили все мои старинные планы и фотографии. Каждый кусочек стены, найденный в разрухе, они использовали при восстановлении. Об этом подвиге можно узнать в музее истории.
1: Говорят, в музее можно посмотреть какой-то уникальный фильм.
2: Да, это картина о том, как разрушали одни и строили другие. Я знаю,

0: Многие не скрывают слез горести и гордости, когда смотрят это кино.
1: О, я благодарен вам за гостеприимство. Старый город, вы так рассказали о себе, словно я побывал в музее.
2: Тайны хранители.

Всем солнечный привет, я Катя Знайкина. Ребята, не думайте, что вы еще маленькие, чтобы делать большие дела. Даже одна добрая мысль способна сделать мир светлее. Начните прямо сейчас. А в глазах

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио Земля. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай. Гимн детского радио на всех популярных музыкальных платформах.
1: В целом мире мы звучим в эфире. Здесь твои друзья, все мы радио Земля.
0: Добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: Детское радио, радио включай, громче подпевай.
2: И не выключай.
0: Ноль плюс. Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта выпущенная на имя совершеннолетнего.

0: Добрыня, срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
0: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
0: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.
3: Вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
4: ООО «Система ПБО 0+.

0: Реклама. Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
1: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Привет, это Кирилл Рассказкин. Ребята, вы уже наверняка обзавелись веснушками на носу. А это значит, вы много времени проводите на свежем воздухе и на солнышке. Так держать, не останавливайтесь на достигнутом.

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
1: Дело номер 18. Цирк.
2: Шерлок Симофорыч, хорошо, что вы на месте. Вчера недалеко от нашей станции машинист электрички видел девочку. Прогуливалась прямо по путям.
3: Почему не сообщили вчера?
2: Да там у них путаница какая-то вышла. Машинист не смог сразу связаться с дежурным. Ночью дежурный нас не стал беспокоить.
3: Где это было, узнали?
2: В Березовой роще, недалеко от просеки и переезда.
3: Стрелка Семеновна, вы расспросили машиниста? Нужны приметы.
2: Приметы самые обычные и необычные.
3: Это как?
2: Ну, посудите сами. Девочка лет 7, курточка, блестящая синенькая юбочка, ленточка в косе.
3: И что необычного?
2: Так она дорогу-то и не переходила. И не совсем, так сказать, гуляла.
3: Гуляла или не переходила?
2: Шерлок Симофорыч, машинист говорит, что она шла по путям. Да-да, именно шла. И руки в стороны держала. А ведь недалеко же тропинка протоптана. Зачем и куда идти по путям? Вы что-нибудь понимаете?
3: Пока нет, но вы были на месте происшествия?
2: Да.
3: Улики. Какие улики вы обнаружили?
2: О, вот тут загадка. В том месте, где видели

0: Или девочку, я нашла 3 большущие шишки и 1 длинную-предлинную палку.
1: И что вас удивляет?
0: Шишки. Ведь там вокруг растут одни березы. И палка длинная. У меня примерно такая же была, когда я легкой атлетикой занималась. Ну, прыгала с 6 в высоту.
1: Значит, говорите, руки в стороны. Так, мне все ясно.
0: Вы знаете, кто эта девочка?
1: Ну, имени пока не знаю, но...
0: Что вы делаете?
1: Смотрю, когда начинается цирковое представление в нашем школьном цирковом кружке.
0: Мы идем в цирк? А расследование?
2: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
0: Вот молодцы, даже программку сделали. Смотрите, клоун, гимнаст, дрессировщик Мейн-куна.
1: Позвольте. Так, а пойдемте-ка за кулисы. Ну, то есть за сцену. Я вас с Любой Белецкой познакомлю.
0: Это ваша родственница? Она сегодня выступает? А в каком номере?
1: А вот и она, Люба.
3: Да, это я.
1: Мы, конечно, еще не видели твой номер, но, надеюсь, ты понимаешь, что так поступать нельзя. Нельзя гулять и тем более репетировать там, где ходят поезда.
0: Так это ты, девочка, что гуляла по путям?
3: Я не гуляла, я хотела... Я как раз закончила жонглировать и только начала отрабатывать эквилибристику, как тут этот поезд. Я испугалась и убежала.
0: Люба, нельзя играть на железной дороге. Можно упасть, удариться, везде металлические детали, камни. А если поезд стукнет?
3: Я больше никогда не пойду заниматься на железной дороге.
1: Даешь слово?
3: Даю.
2: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
0: Ваш чай, Шерлок Симофорыч.
1: Спасибо, Стрелка Семеновна.
0: Объяснять ход ваших мыслей не надо. Я догадалась сама.
1: Ну что ж, расскажите.
0: Шишки Люба принесла с собой, чтобы тренироваться ими жонглировать. Палка – это балансир. С такими ходят по канату эквилибристы. Люба же занимается в цирковом кружке эквилибристикой. Это такое искусство удерживать равновесие. Но где взять канат? Вот Люба и придумала ходить по рельсу, тренируя это самое равновесие. Естественно, раскинув руки, чтобы не упасть.
1: Стрелка Семеновна, гениально!
2: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
4: Продолжение следует...

0: Детское радио – это такое радио, которое станет хорошим другом тому, кто его часто слушает. Привет, это дядя Саша. Очень хорошо, что вы с нами.
1: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Привет, летние и веселые, загорелые, маленькие и взрослые слушатели детского радио. Меня зовут Катя Знайкина, и я знаю, что лето мчится с невероятной скоростью. Надеюсь, что вы уже успели прочитать книги по внеклассному чтению, съесть ягоды на огороде и вывести в свет все свои летние наряды. А если нет, то дерзайте. Пусть это лето станет самым незабываемым.
3: Каждого я на планете люблю. Каждый мне друг, значит, важен мне тут. А кого хоть немного люблю, обязательно обниму. Каждого я на планете люблю. Каждый...

0: Детское радио.
1: Поднимайтесь поскорей, рассчитайтесь по порядку.
2: Приглашаем всех зверей на веселую зарядку.
1: Упражнение началось, ноги вместе, руки врозь.
2: Раз, два, три, четыре. Ноги выше, руки шире.
3: Кто придумать бы полог, если нет ни рук, ни ног?

0: как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: Реклама.
2: Гипермаркет Офис Мак.
3: Звонок для учителя.
4: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
2: Экономьте с Офис Мак.
4: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
5: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
6: ООО «Система ПБО 0+».
1: Реклама.
7: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
4: Подробности на сайте robostancia.rf.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы, что...
9: лягушка может стать лучшим другом на свете.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: скажут там, а слышно здесь. Вот какое чудо есть. А еще порой бывает, там поют, здесь подпевают. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Кошкин дом существует на самом деле. Друзей, корм и большой дом готовы дать всем бездомным котятам одна семья из Англии. Тина и Марк Льюис вместе с дочерью Кейт управляют благотворительной организацией. Во время ковидного карантина семья взяла домой 20 кошек. Но ситуация быстро вышла из-под контроля.

0: контроля, и кошек стало 130. Так обычный жилой дом превратился в приют для усатых-полосатых. В ванной комнате живут малыши, в спальнях взрослые коты и кошки, а чердак стал ветеринарным кабинетом. Супруги продали машину и личные вещи, чтобы было на что покупать корм и лекарства для животных. А уход за ними превратился в полноценный рабочий день. Но хозяева не хотят отказываться от такой работы. Наоборот, планируют расширяться. Построить во дворе сарай, чтобы можно было приютить еще больше животных.
1: А знаете ли вы, что...
0: Ростомер для кошек можно сделать из чего угодно. Многие родители любят фотографировать своих малышей рядом с разными предметами, чтобы показать, как они растут. Так же поступил хозяин кошечки Полли. 2 года подряд он фотографировал свою кошку рядом с пакетиками соуса, которые выдают в ресторанах быстрого питания, и выкладывал снимки в соцсетях. Когда Полли была совсем крохой, хватало всего 2 упаковок. Она так и прославилась в интернете, как котенок длиной в 2 соуса. Недавно пользователи удивились, что Полли выросла до 7 соусов. Быстро растут не только чужие дети, но и чужие котята.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Среди собак много геймеров. Английские ученые создали компьютерную игру для собак. Она позволяет животным играть с помощью сенсорного экрана. Нажимать носом на кротов, которые выскакивают из ямки. У некоторых моделей есть устройство, которое выдает лакомство, если собака правильно выполняет задание. Разработчики уверяют, что игра пришлась мохнатым геймерам по душе. Их просто не оторвать от экрана, в который они тыкают носом, пытаясь поймать виртуальных зверьков. Так что теперь, в отсутствие хозяев, собаки смогут весело проводить время или играть вместе со своими юными и взрослыми хозяевами. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Русское радио.
1: Как же я люблю качаться на качелях. Вверх, вниз, вверх, вниз.
2: Да, Кипятошечка, кажется, будто ты летишь к облакам.
1: Давайте, ребят, вместе еще выше, еще веселее.
2: Лето!

0: книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. Привет, мои друзья! С вами вновь ваш книжный червячок. Каникулы потихоньку закругляются, но у нас еще достаточно времени, чтобы что-то новенькое увидеть, узнать и, конечно, почитать. Вот, например, книжка Аси Кравченко «Куда подевались волшебники». Как вы думаете, о ком она? Ну, конечно, о разных сказочных персонажах, королях и принцессах, драконах и людоедах, разных страшилищах и доблестных рыцарях. А еще о том, что в любых испытаниях не стоит поддаваться панике. Не надо терять присутствие духа и здравого смысла. И тогда выход найдется из самого, казалось бы, безвыходного положения.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Одна из историй в этой книжке называется «33 несчастья». Речь в ней идет об

0: которого все эти несчастья вдруг и посыпались. Представляете, однажды ему доложили, что на королевство напали людоед, дракон и гигантский вепрь. Король собрал своих советников и спросил, что же теперь делать. Но советники молчали. Выручил один старенький и маленький щупленький советник, который в советники-то попал как-то случайно.
1: «Тяните время, что-нибудь придумаем», — сказал он. «Скажите им, что занятый. Я всегда так делаю. Пусть запишутся на прием, и каждый придет в свой час, по очереди. И желательно когда-нибудь потом, через год, например». «Попробуем», — кивнул король. Но вепрь, людоед и дракон не пожелали вставать в очередь, не стали ждать целый год. И в тот же день явились к королевским воротам.
2: «Вас тут не стояло!» — крикнул людоед, который ценил порядок. «Наплевать!»
1: Хрюкнул вепрь, который любил выражаться прямо.
2: «Нас тут летало!»
1: Хихикнул дракон, который славился чувством юмора. Королевские ворота не были приспособлены для трех таких больших гостей одновременно. И когда все трое ринулись внутрь, вепрь и людоед застряли. Дракон тоже застрял, но только одной головой. Это ему сильно не понравилось, и он принял меры. Уперся лапами и вытащил свою голову. После чего просто перелетел через стену, подошел к вепрю и людоеду с другой стороны, дыхнул на них пламенем и язвительно захохотал всеми тремя головами. А вепрю с людоедом пришлось туго. После непродолжительной борьбы победителем вышел людоед. Он зажал хвост вепря в створках ворот. Вепрь подергался, а потом лег у ворот и заснул. Устал, потому что. И спал долго, и снились ему хорошие сны. И все это время через ворота никто не ходил. Не будить же зверя. А людоед устремился во дворец и в королевской приемной снова столкнулся с драконом, который замешкался из-за того, что его первая голова смотрелась в зеркало, а вторая ругалась с третьей. Увидев людоеда, головы перестали спорить и возмутились хором.
2: «Опять ты! Не ожидали? Ха-ха-ха!»
1: Демонически захохотал людоед. Дракон и людоед попробовали испепелить друг друга взглядами, но потом плюнули и ринулись прямо к королю.
2: «Немедленно начинайте платить мне дань!» — кричал людоед. «Я требую ежедневной кормежки и уважения!»
1: — требовала одна голова дракона, в то время как остальные выкрикивали. «Не смейте засорять наш лес лесорубами! Требую запретить авиаперелеты над нашей пещерой!» Но так как людоед и дракон требовали одновременно, а дракон, к тому же, в три глотки, то король только беспомощно поджимал ножки. «Что?» И просил. «Говорите, пожалуйста, по очереди».
2: «Я первый!»
1: Рявкнули три драконьи глотки и людоед. Да так, что во дворце вылетели стекла, потрескались стены, а оглушенный король упал в обморок. Тут вошел щуплый советник и объявил аудиенцию оконченной.
0: Дракон и людоед отправились восвояси, несолоно хлебавши. Маленький советник был очень доволен. Первый раунд они с королем выиграли. Но на завтра все трое снова явились во дворец. Их встретил советник и грустно сказал, что король принять не может, потому что во дворце ремонт. Очень уж большие разрушения нанес их вчерашний визит. Гости подумали и решили помочь королю с ремонтом. И три монстра взялись за работу. Дракон переносил кирпичи и прочие строительные материалы. Людоед работал подъемным краном, а вепрь — бетономешалкой.
3: «Как дела, король? Скоро закончим!» — радостно выкрикивал людоед.
1: «С вами закончим быстрее!» — отвечал король и весело подмигивал. И на душе у людоеда становилось тепло. Ведь раньше ему никто не подмигивал. И даже больше все избегали встречаться с ним глазами.
3: «Король-то, ничего», — сообщил людоед вепрю.
4: «Кушать хочется», — жалобно протянул вепрь.
5: «Накормите свинку»,
1: — распорядился король.
4: «Я? Свинка?» — умилился вепрь. «Меня так мама в детстве называла».
1: Пританцовывая, вепрь отправился на кухню, где и был накормлен. Солнце уже заходило, когда король и его помощники уселись на крылечке.
5: «Так что вы хотели попросить?»
4: «Ах», — устало спросил король. И тут три монстра как завопят.
1: А дракон так еще и в три глотки.
5: Король с тревогой окинул взглядом отремонтированный дворец, который на этот раз и не подумал рушиться. Удовлетворенно кивнул и снова упал в обморок. И опять щуплый советник объявил, что аудиенция окончена.
0: Вот такую веселую историю со счастливым концом придумала Ася Кравченко и вставила ее в свою книжку «Куда подевались волшебники». А выпустила книжку издательство «Самокат» для детей от 6 лет.
6: Книжный червячок.
0: А вам не кажется, что многие сказочные истории очень похожи на нашу жизнь? В ней тоже встречаются и грубые вепри, и злые драконы. Но если с ними поговорить по-человечески, они становятся вполне приятными собеседниками. А если им еще и сказку почитать? Побегу, пообщаюсь с одним таким дракончиком. Может, удастся общий язык с ним найти, а заодно и читать его научу. Говорят, драконы очень способные. До встречи, ваш смелый книжный червячок.
7: В книжном мире маячок. Ваш книжный, червячок.
6: Книжный червячок на детском радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.
0: Детское радио.
2: Я диджей Алло Алена, и я рекомендую вам, ребята, носить яркие цвета, не боясь выглядеть странно. Лето любит смелых.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.
2: Почему

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 12 августа с 7:05 до 7:35. 6+.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому?

0: вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
1: «Что под нами, под ногами». Реклама.
2: Детское радио, телеканал «Кухня», сайт «Кухня РФ» и сеть магазинов «Лента» представляют конкурс для юных шефов «Кухня. Дети». Поделись своим видеорецептом. Не упусти шанс попасть в эфир телеканала «Кухня ТВ», побывать на детском радио и получить крутые подарки от «Ленты». Стать звездой. Готов? Тогда готовь! Подробности на сайте kuchnya.dети. 6+.
3: Поделюсь с тобой.

0: Голос Офисмаг.
1: Офисмаг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Реклама. Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
3: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
4: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
5: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: Лето на детском радио.
1: Летние каникулы – это пора великих чемпионатов по футболу во дворах. Пора невероятных забегов вокруг дачных участков. Фееричных состязаний по игре в бадминтон. Занимайтесь спортом под музыку детского радио, как это делаю я, Супер Гарик.

0: веселые, веселые истории.
1: Спасибо, Петров.
2: Ну что, Петров, принес?
3: Принес.
2: Как отговаривались? Мощные?
3: Мощнее не бывает.
2: Кнопки канцелярские, стальные, острые.
3: Да что ты там читаешь? Быстрее на стул клади. Сейчас придет.
2: Вот это кнопочки. Спасибо тебе, Петров.
3: Да не за что.
2: Будет вам, Ольга Сергеевна, урок математики.
4: Дорогие ребята, сегодня у нас должен был быть урок математики, последний за четверть, однако в связи с наступающими каникулами и моим хорошим настроением урок отменяется. Тихо. Вместо этого руководство нашей школы, ну и я, естественно, подготовили для вас сюрприз. Посмотрите внимательно на человека, который стоит рядом со мной. Вы узнаете его?
5: Да!
3: Это Ганс Краух.
6: Точно.
4: Ага.
2: Он в одиночку пересек Тихий океан.
6: Точно.
4: Правильно, ребята. Это действительно известный путешественник Ганс Краух. Поприветствуем его.
7: Здравствуйте!
8: Данкишон.
4: Тихо. Уважаемый Ганс Краух прибыл в Москву на симпозиум мореплавателей. Сегодня симпозиум закончился, и Ганс изъявил желание устроить морское путешествие для московских школьников. Помните, мы с вами участвовали в конкурсе «Морские просторы»?
9: Ага.
4: Наш класс выиграл этот конкурс и получил право участвовать в морском путешествии на яхте господина Крауха. Тихо. А теперь я бы хотела попросить нашего гостя рассказать о том чудесном и интересном маршруте, по которому будет пролегать путешествие. Присаживайтесь на мое место, Ганс, не стесняйтесь.
8: Данкишон. Вас издаст, фрау Ольга!
4: Это кнопки стальные, канцелярские, острые.
8: Das ist fantastisch!

0: Итак, всем открыть тетради. Контрольная. 6 вариантов. На время.
1: Спасибо тебе, Петров.
2: Веселые истории.

0: Тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки.
1: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.
3: Полежать иногда на траве под деревьями в летний день, слушая журчание воды или наблюдая за плывущими по небу облаками, это вовсе не пустая трата времени. Все удивительное рядом. Продолжаем отдыхать вместе с детским радио. С вами Супер Гарик.
1: Лето на детском радио.

Привет, ребята! В эфире детского радио Кирилл Раскаскин. Лето, как мы знаем, это маленькая жизнь. Уверен, вы проводите летние дни очень круто. Читаете книги в теньке, рисуете на асфальте, слушаете любимую музыку. Продолжайте в том же духе.

0: упадет.
1: Снова встанет и пойдет.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть

0: заветная мечта.
1: И я бы так хотел увидеть папу.
0: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
1: Ура! Новый фильм про меня!
0: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может именно твой рисунок заставит космос улыбнуться. Категория 0+.
2: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.

0: образ интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Издалека-далека, через тучи, облака, через горы и леса долетают голоса. Этот шутит, тот поет, кто же их передает? Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Гонки можно устраивать и на тыквах, но не в виде карет. В Германии испытали необычное транспортное средство. Это лодки, сделанные из тыкв. В городе Ломар прошла тыквенная регата. Вместо парусников брали тыквы сорта «Атлантический гигант». Весят тыквы 100 и больше килограммов. Выдалбливали серединку, очищали от семечек. Затем спускали тыквы на воду. По команде забирались в них и отправлялись в короткое плавание по озеру. Задача была такой – проплыть 35 метров, удержаться в тыкве и постараться прийти к финишу первым. Многие тыквенные лодки перевернулись под тяжестью хозяев. Выиграла соревнование школьница по имени Лили. Ей вручили денежный приз и, конечно, семена тыквы для будущего урожая и новых рекордов.
3: А знаете ли вы, что...
4: В Казахстане зафиксировали рекорд по жаренью шашлыков. Там приготовили самый длинный шашлык. Для этого блюда понадобилось 420 килограммов мяса. Готовили гигантский шашлык 222 человека. Его длина составила 223 метра. Это больше, чем длина двух футбольных полей. Приготовили этот шедевр в городе Макинске. Достижение официально зарегистрировано судьей Книги рекордов Гиннесса.
3: Ужасно интересно
5: все то, что неизвестно.

0: А знаете ли вы, что...
1: Еда стала музейным экспонатом. В шведском городе Мальмё есть музей отвратительной еды. Иногда полезно перевернуть с ног на голову свои представления о том, что вкусно и что нет. Так говорят основатели музея. В экспозиции 80 блюд мировой кухни. Их можно понюхать, а некоторые попробовать. В числе деликатесов гнилой сыр с личинками с острова Сардиния, сыр тофу с резким неприятным запахом из Китая, вонючий фрукт дуриан из Юго-Восточной Азии. Интересно, а манная каша с комочками и пенками в этом музее найдется? На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Ребята, привет! Это Ириска. Лето – время открытий, а каникулы – это шанс узнать что-то новое. Посетить музей, прочитать интересную книгу, научиться рисовать. Открывайте мир вокруг себя. И пусть это лето будет прекрасным.
1: Лето. Лето на детском радио.

0: хорошо. Только вот пчелы и осы не дали нам чаю попить на веранде. Прилетели и жужжали, жужжали.
1: Конечно, жужжали. Вы же пили чай с вареньем, конфетами и медом, так ведь? Так. Вот они и слетелись на ваше застолье. Они всего лишь хотели полакомиться. Их привлекают вкусные запахи, еда и сладости. А вы и сами напугались, и гостей разогнали. Они вон какие маленькие, сами вас боятся. Запомни, осы и пчелы нападают на человека только тогда, когда думают, что им уже угрожает опасность. Ну, то есть, в целях самообороны, так сказать. Вот ты начинаешь махать руками, отгонять пчел, а насекомым-то кажется, что ты хочешь причинить им вред, да ударить их, извини меня. И они начинают, конечно же, защищаться.
0: Знаешь, как больно они кусаются?
1: Да знаю, знаю. Но только осы и пчелы не кусаются, а жалят. На кончике брюшка у них есть специальное оружие – жало. Да, оно очень-очень острое. У пчелы жало с зазубринками, поэтому после укола она не может вытащить застрявшее жало обратно, ну и погибает. У хищницы осы жало гладкое и острое. Знаешь, прям как рапира. Оса может ужалить несколько раз. Да, уколы жала не страшны. Основное беспокойство у нас вызывает яд, который попадает в ранку вместе с жалом. Это ведь он, именно он, яд вызывает боль, жжение и даже отек. Да, потом опухает рука, например, если в руку тебя ужалит. Для людей с аллергией укусы пчел и ос особенно опасны.
0: Вот видишь, какие они вредные.
1: Неправда, друг мой, неправда. Это ты не прав. Они очень полезные. Пчелы собирают с цветов нектар и делают мед. Ты же любишь мед? О, киваешь головой, вот. А осы, как настоящие хищники, охраняют сад от вредных насекомых, уничтожая их личинки. Так что этих насекомых не надо бояться. Надо просто относиться к ним с осторожностью и знать, как правильно себя вести. Смотри, ни в коем случае нельзя размахивать руками. Знаешь что, лучше замереть и не двигаться. Ну, пока пчела не улетит. Она пожужжит, пожужжит и улетит в конце концов. Или можно присесть, например, а потом быстро-быстро убежать, чтобы пчела от тебя отстала.

0: Кипитоша, ты знал, что стрекозы умеют летать задом наперед?
1: Правда, Веснушка? Вот это супермастерство!
0: Надо понаблюдать за ними у речки и поучиться этому удивительному умению. Вдруг пригодится.
2: Слушайте на детском радио.
3: Песня о главном.

0: знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
1: Ноль плюс. Реклама.
2: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
4: ООО «Система ПБО 0+».
1: Реклама.
5: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо».

сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио «Дети.ФМ».

0: Подробности на сайте muspapets.ru.
1: Категория 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Смотри, Веснушка, какая в небе сегодня появилась радуга!
1: Все 7 цветов, как в волшебной сказке!
0: Если быстро-быстро к ней побежать, можно успеть поймать кусочек счастья!

0: в одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа.
1: История о Молли и 800-летней шапке-ушанке.
2: В темной глубокой щели платяного шкафа жила-была Моль. Она пребывала уже в том почтенном возрасте, когда начинают писать мемуары. Моль прилежно вела дневник воспоминаний. Дневник был сделан из кусочков разноцветных обоев, переплет из толстых шерстяных ниток. Моль очень гордилась своим дневником, часто читала его гостям и почти каждый вечер записывала в него новую историю.
3: С от ложными ушами.
2: Старательно выводила Моль затейливые строчки.
3: Эх, как бы я хотела вернуться жить в меховую шапку.
2: Загрустила Моль.
3: В этой щели так тесно и неуютно.
4: Ну что, опять хандришь?
2: Послышался голос седого паука.
4: Я сплел красивую паутину. Идем покажу.
3: Ах, ничего мне не хочется. С тех пор, как хозяин дома выбросил мое жилище, мою чудесную, теплую меховую шапку-ушанку, я больше не могу радоваться.
4: Выбросил? Давно пора было. Ей, наверное, лет 500 стукнуло.
2: Заметил паук.
3: 800.
2: Вздохнула Моль.
3: Но с ней связана большая часть моей жизни. Вот как раз пишу историю о ней. Хочешь послушать?
4: Конечно, почитай, пожалуйста.
2: Сказал паук и устроился поудобнее.
3: Долгое время после того, как я поселилась в меховой шапке, о ней никто не вспоминал.
2: Моль перевернула страничку дневника.
3: Она попала в шкаф к одному генералу. Но однажды, это было около 100 лет назад, случилась беда. Началась война.
4: Помню, помню. Ух, и морозы тогда стояли. Даже паутину на окошке невозможно стало плести.
2: Проворчал паук.
3: Да-да. И генерал вспомнил о шапке, в которой я жила.
2: Продолжала Моль.
3: Он достал ушанку из шкафа и начал носить. В ней было так тепло, что такие же ушанки наподобие генеральской шили для всех солдат.
4: А почему все-таки твоя шапка называется ушанкой?
2: Спросил паук.
3: Ну, это просто.
2: Усмехнулась Моль.
3: Из-за отложных меховых ушей.
4: Уважаемая Моль, скажи, пожалуйста, когда же ты поселилась в этой шапке-ушанке?
3: Это было очень давно,
2: ответила Моль.
3: В те времена на нашу землю

0: напали чужеземцы-монголы. И когда их в конце концов прогнали, они, убегая, позабыли свои меховые шапки. Шапки эти выглядели как колпаки, ну что-то вроде конуса с ушами. Дома у меня тогда не было. Вот я и присмотрела себе одну из них для жилья.
1: Выходит, те шапки были предками современных ушанок?
2: Спросил паук.
0: Да, со временем. Форма их немного изменилась, но длинные уши сохранились.
2: Пояснила Моль.
0: Когда на улице было не очень холодно, уши поднимали наверх и завязывали на макушке. Я так любила укрываться под ними.
1: А что же случилось с шапкой потом?
2: Продолжал задавать вопросы паук.
1: Неужели она больше не менялась?
0: Внешне шапка осталась почти такой же, как была. Такие шапки носили все. Только около 100 лет назад ушанки стали частью формы военных и полицейских. Шапки-ушанки и сегодня считаются модными.
2: С этими словами Моль аккуратно закрыла дневник и добавила.
0: Кстати, иностранные туристы охотно покупают такие шапки, особенно зимой. Они даже считают эти шапки одним из символов России.
1: Ну надо же, шапка и символ. Ой, что это?
2: Послышался звон ключей, дверцы шкафа распахнулись.
3: Что же такое? Опять эта липкая паутина.
2: Перед шкафом стоял хозяин дома с новой меховой шапкой в руках.
3: Надо будет обязательно пропылесосить.
2: Отодвинув в сторону кепки, шляпы и панамы на верхней полке, хозяин торжественно водрузил туда новую меховую шапку. Моль удобно устроилась в мягком пушистом мехе, перевернула страницу дневника, обмакнула перо в старинную чугунную чернильницу и написала.
0: Теперь у меня будет новый адрес. Платяной шкаф, верхняя полка, шапка-ушанка.
4: Сказки из платяного шкафа.

0: На связи Кирилл Раскаскин. Друзья, многие из вас сейчас путешествуют с родителями на поездах, самолетах, теплоходах или машинах. Самое главное, не забудьте взять в дорогу детское радио. Тогда поездка будет еще ярче, приятнее и интереснее.
1: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.

Ребятки, котятки, у микрофона Ириска. Ну что, засиделись? Пора размяться. Вставайте, танцуйте, прыгайте под ритмы детского радио. Лето — это движение, смех и бесконечная энергия.

0: каждый родитель желает знать.
1: Как работает секретная лаборатория нашего организма и о чем молчит печень? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00 программа для взрослых на детском радио.
2: 18+. В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: же внутри всех приборов и устройств. Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
1: Реклама.

0: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. Галс Девелопмент. Строим счастье для людей.
1: Застройщик ООО, специализированный застройщик Галс Шлюзовая. Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
3: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио. Ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
4: Детское радио.

0: в ефірі Детське радіо. Детське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Попугаи могут быть самыми незаметными птицами в лесу. Ученые выяснили интересный факт о птицах, вернее, о цвете их оперения. Он, оказывается, зависит от места обитания пернатых. И чем ближе к экватору, тем краски ярче. Экватор – это условная середина нашей планеты, где круглый год – лето, всегда светит солнце, и в джунглях растут экзотические растения самых разных цветов. Именно здесь живут пташки с самыми яркими и красивыми перышками. Они помогают сливаться с природой и прятаться от хищников. Яркие канарейки и попугайчики и 5 минут не протянут в каком-нибудь подмосковном лесу. Не потому что замерзнут, а потому что слишком заметны и сразу станут легкой добычей. Поэтому перья птиц в северных странах более спокойных и однотонных цветов.
2: А знаете ли вы, что...
0: Общаться в мессенджере теперь могут даже русалочка с флаундером. Программисты придумали необычное приложение для дайверов. Это любители плавать с аквалангом в воде. Теперь они могут общаться с друг другом даже на глубине в 10 метров. На глубине любой смартфон теряет сигнал. Отправлять и получать сообщения нельзя. Поэтому дайверы жестами показывают друг другу разные сигналы. Например, пора подниматься или осталось мало воздуха. Теперь язык жестов заменит приложение для смартфона. Пользоваться им просто. Достаточно скачать его на мобильное устройство или умные часы. Выбрать в приложении звуковое сообщение, которое нужно записать заранее, и отправить адресату. Радиосигнал в воде не работает, а вот звуковые волны передаются отлично. Так что другой дайвер тут же получит и прослушает сообщение, даже если он находится за 100 метров от отправителя. Единственное, без чего не обойтись, это водонепроницаемый чехол для телефона или умные часы, в которых можно плавать под водой.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Одежду можно делать с помощью...

0: помощью специального аэрозольного баллончика. Скоро хранить одежду мы будем не на вешалках, а в пластмассовых банках для жидкого хлопка. Его надо распылить на кожу, как спрей от комаров. И оно превращается в ткань. Первое в истории жидкое платье ученые недавно представили в Париже на показе мод. Жидкость в присутствии зрителей нанесли на девушку, и через полчаса она стояла в красивом, ослепительно белом платье. Такую одежду можно намочить, растворить и сделать из этой жидкости новые вещи. Очень удобно. Особенно оценят мамы. Ведь дети иногда только перед сном сообщают, что завтра утренник, и надо быть на празднике в костюме кабачка. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Веснушка, а скажи, пожалуйста, когда ты была в последний раз в Александровском саду?
1: Совсем недавно. У нас экскурсия с классом была в Кремль, а после нее мы в Александровском саду гуляли. А что?
0: Да просто хотел узнать, видели ли вы там памятник князю Владимиру на Боровицкой площади?
1: Да, я его видела. Он такой высокий, что на него только издалека смотреть можно. А если подойти поближе, то внизу, за спиной князя, можно увидеть сцены из его жизни. Там изображено, как Владимир Русь крестил.
0: Да, потому его и называют Владимир Креститель. А еще Владимир Красное Солнышко. О, этого князя все знают. А вот помнишь ли ты, Веснушка, как выглядит шапка-мономах?
1: Конечно! Она такая большая, с мехом и драгоценными камнями. А наверху у нее крест. Ее цари во время венчания на царство надевали.
0: Это верно ты говоришь, только шапка-то эта Владимира Мономаха. Она ему от деда досталась, византийского императора Константина. И именно после Владимира ее стали надевать все цари, когда получали право на трон.
1: Ух, как интересно! А я зато знаю, что имя Владимир состоит из двух частей. Влад – владеть, и мир. А вместе получаются владеющий миром.
0: Верно. По-моему, подходящее имя для царя.
1: Но не только для царя, Кипятош. Я вот еще знаю известного ученого Владимира Ивановича Вернадского. У меня возле дома даже проспект его именем назван. Проспект Вернадского.
0: Да-да, знаю такого ученого. Он изучал растения, животных, строение земли, полезные ископаемые и даже философию. Творческий был человек, всем интересовался.
1: А я еще одного творческого человека знаю. Владимира Маяковского. Он стихи особенным размером писал. Лесенкой. Из-за этого они звучат по-другому. Не как обычные стихи, которые мы привыкли слушать. Вот, например, стихотворение «Кем быть». «У меня растут года. Будет и 17. Где работать мне тогда? Чем заниматься? Нужные работники, столяры и плотники».
0: Ты хорошо вспомнила. А мне всегда казалось, что самое известное стихотворение Маяковского для детей – это вот это. Крош косень к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. У меня секретов нет, слушайте, детишки, папы этого ответ помещаю в книжки.
1: Это стих «Что такое хорошо и что такое плохо». Ой, мне его мама еще в детском садике читала.
0: Да, там так понятно все объясняется, что это стихотворение всем родителям очень нравится. Его даже каждый взрослый знает. Даже несмотря на то, что Владимир Маяковский еще много стихов и для взрослых написал.
1: Значит, Кипятоша, это стихотворение ему особенно удалось.
2: «Что значит наши имена?»

Латвийском радио.

0: Устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Реклама.
8: Слушаю.
9: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
8: Что случилось, Добрыня?
9: Чудо-юдо? Сказки портят.

0: Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте detifm.ru в разделе «Новости». 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
4: Мама!
5: Папа!
4: Бабушка!
5: Дедушка!
4: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
3: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+. В гостях у сказки.
6: Лев Толстой. Работник Емельян и пустой барабан. Жил Емельян у хозяина в работниках. Идет раз Емельян по лугу на работу, глядь, прыгает перед ним лягушка. Чуть-чуть не наступил на нее. Перешагнул через нее Емельян. Вдруг слышит, кличет его кто-то сзади. Оглянулся Емельян, видит, стоит красавица-девица и говорит ему: «Что ты, Емельян, не женишься?» «Как мне, девица милая, жениться? Я весь тут, нет у меня ничего, никто за меня не пойдет». И говорит девица: «Возьми меня замуж». Полюбилась Емельяну девица. «Я, — говорит, — с радостью. Да где мы жить будем?» «Есть, — говорит девица, — о чем думать. Только бы побольше работать, да поменьше спать. А то везде и одеты, и сыты будем». «Ну что ж, — говорит, — ладно, женимся. Куда ж пойдем?» «Пойдем в город». Пошел Емельян с девицей в город. Свела его девица в домишко небольшой, на краю. Женились и стали жить.

0: Агород проезжает мимо Емельянова двора, и вышла Емельянова жена посмотреть царя. Увидал ее царь, удивился. «Где такая красавица родилась?» Остановил царь коляску, подозвал жену Емельяна, стал ее спрашивать. «Кто, — говорит, — ты?»
1: «Мужика Емельяна жена, — говорит».
0: «Зачем ты, — говорит, — такая красавица за мужика пошла? Тебе бы царицей быть».
1: «Благодарю на ласковом слове. Мне и за мужиком хорошо».
0: Поговорил с ней царь и поехал дальше. Вернулся во дворец, не идет у него из головы Емельянова жена. Всю ночь не спал, все думал он, как бы ему у Емельяна жену отнять. Не мог придумать, как сделать. Позвал своих слуг, велел им придумать. И сказали слуги царские царю: «Возьми ты, говорят, Емельяна к себе во дворец. В работники. Мы его работой замучаем. Жена вдовой останется,

0: Тогда ее взять можно будет. Сделал так царь. Послал за Емельяном, чтобы шел к нему в царский дворец, в дворники. И у него во дворе с женой жил. Пришли послы, сказали Емельяну, жена и говорит мужу. Что ж, говорит, иди, день работай, а ночью ко мне приходи. Пошел Емельян. Приходит во дворец. Царский приказчик и спрашивает его.
1: Что ж ты один пришел без жены? А что ж мне, говорит, ее водить? У нее дом есть.
0: Задали Емельяну на царском дворе работу такую, что двоим впору. Взялся Емельян за работу и не чаял все кончить. Глядь, раньше вечера все кончил. Увидал приказчик, что кончил, задал ему на завтра вчетверо. Пришел Емельян домой. А дома у него все выметено, прибрано, печка истоплена, всего напечено, наварено. Жена сидит за станом, ткет, мужа ждет. Встретила жена мужа, собрала ужинать, накормила, напоила, стала его про работу спрашивать.
1: «Да что, — говорит, — плохо. Не по силам уроки задают. Замучают они меня работой.
0: А ты, — говорит, — не думай об работе. И назад не оглядывайся, и вперед не гляди. Много ли сделал и много ли осталось, только работай. Все вовремя поспеет». Лег спать Емельян. На утро опять пошел. Взялся за работу, ни разу не оглянулся. Глядь, к вечеру все готово. Засветло пришел домой ночевать. Стали еще и еще набавлять работу Емельяну. И все к сроку кончает Емельян. Ходит домой ночевать. Прошла неделя. Видят слуги царские, что не могут они черной работой донять мужика. Стали ему хитрые работы задавать. И тем не могут донять. И плотницкую, и каменную, и кровельную работу, что не зададут, все делает к сроку Емельян. К жене ночевать идет. Прошла другая неделя. Позвал царь своих слуг и говорит.
1: «Или я вас за даром хлебом кормлю? 2 недели прошло, а все ничего я от вас не вижу. Хотели вы Емельяна работой замучить, а я из окна вижу, как он каждый день идет домой. Песни поет. Или вы надо мной смеяться вздумали?»
0: Стали царские слуги оправдываться. «Мы, говорят, всеми силами старались его сперва черной работой замучить.
1: Да ничем не возьмешь его. Всякое дело как метлою метет, и устали в нем нет. Стали мы ему хитрые работы задавать. Думали, у него ума не достанет. Тоже не можем донять. Откуда что берется? До всего доходит, все делает. Не иначе, как либо в нем самом, либо в жене его колдовство есть. Он нам и самим надоел. Хотим мы теперь ему такое дело задать, чтобы нельзя было ему сделать. Придумали мы ему велеть в один день собор построить. Призови ты Емельяна и вели ему в один день против дворца собор построить. А не построит он, тогда можно ему за ослушание голову отрубить».
0: Послал царь за Емельяном.
1: «Ну, — говорит, — вот тебе мой приказ. Построй ты мне новый собор против дворца на площади, чтобы к завтраму к вечеру готово было. Построишь — я тебя награжу, а не построишь — казню».
0: Отслушал Емельян речи царские, повернулся, пошел домой. «Ну, — думает, — пришел мой конец теперь. Пришел домой к жене и говорит. Собирайся, жена. Бежать надо, куда попало, а то ни за что пропадем.
1: Что ж говорить?

0: Ты так заробел, что бежать хочешь.
1: Как же, говорит, не заробеть? Велел мне царь завтра в один день собор построить. А если не построю, грозится голову отрубить. Одно остается — бежать, пока время. Не приняла жена этих речей. У царя солдат много, повсюду поймают. От него не уйдешь. А пока сила есть, слушаться надо.
0: Да как же слушаться, когда не по силам?
1: И, батюшка, не тужи, поужинай да ложись. Наутро вставай пораньше, все успеешь.
0: Лег Емельян спать.
1: Разбудила его жена. «Ступай, — говорит, — скорей, достраивай собор. Вот тебе гвозди и молоток. Там тебе на день работы осталось». Пошел Емельян в город, приходит. Точно! Новый собор до середь площади стоит. Немного не кончен.
0: Стал доделывать Емельян, где надо.
1: К вечеру все исправил.
0: Проснулся царь, посмотрел из дворца, видит, собор стоит.
1: Емельян похаживает, кое-где гвоздики приколачивает.
0: И не рад царь собору. Досадно ему, что не за что Емельяна казнить. Нельзя его жену отнять. Опять призывает царь своих слуг. Исполнил Емельян и эту задачу. Не за что его казнить. Надо что похитрее выдумать. Придумайте, а то я вас прежде его расказню. И придумали ему слуги, чтобы заказал он Емельяну реку сделать, чтобы текла река вокруг дворца, а по ней бы корабли плавали. Призвал царь Емельяна, приказал ему новое дело. «Если ты, — говорит, — в одну ночь мог собор построить, так можешь ты и это дело сделать, чтоб завтра было все по моему приказу готово. А не будет готово, голову отрублю». Опечалился еще пуще Емельян. Пришел к жене сумрачной. «Что, — говорит жена, — опечалился? Или еще новое, что царь заказал?»
1: Рассказал ей Емельян. «Надо, — говорит, — бежать».
0: А жена говорит: «Не убежишь от солдат, везде поймают. Надо слушаться».
1: «Да как слушаться-то?» «И, — говорит батюшка, — ни о чем не тужи. Поужинай да спать ложись. А вставай пораньше, все будет к поре». Лег Емельян спать.
0: Поутру разбудила его жена.
1: «Иди, — говорит, — ко дворцу, все готово. Только у пристани против дворца бугорок остался. Возьми заступ, сравняй».
0: Пошел Емельян, приходит в город. Вокруг дворца река, корабли плавают. Подошел Емельян к пристани против дворца. Видит неровное место, стал равнять. Проснулся царь, видит — река, где не было. По реке корабли плавают, и Емельян бугорок заступом равняет. Ужаснулся царь, и не рад он и реке, и кораблям, а досадно ему, что нельзя Емельяна казнить. Думает себе: нет такой задачи, чтобы он не сделал. Как теперь быть? Призвал слуг своих, стал с ними думать. «Придумайте, — говорит, — мне такую задачу, чтобы не под силу было Емельяну. А то, что мы не выдумывали, он все сделал, и нельзя мне у него жены отобрать». Думали, думали придворные и придумали. Пришли к царю и говорят: «Надо Емельяна позвать и сказать: поди туда, не знай куда, и принеси того, не знай чего. Тут уж ему нельзя будет отвертеться.
1: Куда бы он ни пошел, ты скажешь, что он не туда пошел, куда надо. И чего бы он ни принес, ты скажешь, что он не то принес, чего надо. Тогда его и казнить можно, и жену его взять». Обрадовался царь. «Ха, это, — говорит, — вы умно придумали». Послал царь за Емельяном и сказал ему: «Поди туда, не знай куда, принеси того, не знай чего. А не принесешь, отрублю тебе голову». Пришел Емельян к жене и говорит, что ему царь сказал. Задумалась жена. «Ну, — говорит, — на его голову научили царя. Теперь умно делать надо». Посидела, посидела, подумала жена и стала говорить мужу: «Идти тебе надо далеко, к нашей бабушке, к старинной, мужицкой, солдатской матери. Надо ее милости просить. А получишь от нее штуку, иди прямо во дворец, и я там буду. Теперь уж мне их рук не миновать. Они меня силой возьмут, да только ненадолго. Если все сделаешь, как бабушка тебе велит, ты меня скоро выручишь». Собрала жена мужа, дала ему сумочку и дала веретенца. «Вот это, — говорит, — ей отдай. Поэтому она узнает, что ты мой муж». Показала жена ему дорогу. Пошел Емельян, вышел за город, видит, солдаты учатся. Постоял, посмотрел Емельян. Поучились солдаты, сели отдохнуть. Подошел к ним Емельян и спрашивает: «Не знаете ли, братцы, где идти туда, не знай куда, и как принести того, не знай чего?» Услыхали это солдаты и удивились. «Кто, — говорит, — тебя послал искать?» Царь говорит: «Ха, мы сами, — говорят, — вот с самого солдатства ходим туда, не знай куда, да не можем дойти, и ищем того, не знай чего, да не можем найти. Не можем тебе пособить». Посидел Емельян с солдатами, пошел дальше. Шел-шел, приходит в лес. В лесу избушка. В избушке старая старуха сидит, мужицкая солдатская мать. Кудельку придет. Сама плачет, и пальцы не во рту слюнями, а в глазах слезами мочит. Увидала старуха Емельяна, закричала на него: «Чего пришел?» Подал ей Емельян веретенце и сказал, что его жена прислала. Сейчас помягчела старуха, стала спрашивать. И стал Емельян сказывать всю свою жизнь. Как он на девице женился, как перешел в город жить, как его к царю в дворники взяли, как он во дворце служил, как собор построил и реку с кораблями сделал, и как ему теперь царь велел идти туда, не знай куда, принести того, не знай чего. Отслушала старушка и перестала плакать. Стала сама с собой бормотать: «Дошло, видно, время. Ну ладно, — говорит, — садись, сынок, поешь». Поел Емельян, и стала старуха ему говорить: «Вот тебе, — говорит, — клубок. Покати ты его перед собой и иди за ним, куда он катиться будет. Идти тебе будет далеко, до самого моря. Придешь к морю — увидишь город большой. Войди в город, просись в крайний двор ночевать. Тут и ищи того, что тебе нужно».
0: «Как же я, бабушка, его узнаю?»
1: «А когда увидишь то, чего лучше отца матери слушают, оно то и есть. Хватай и неси к царю. Принесешь к царю, он тебе скажет, что ты не то принес, что надо. А ты тогда скажи: коли не то, так разбить его надо. Да ударь по штуке по этой, а потом снеси ее к реке, разбей и брось в воду. Тогда и жену вернешь, и мои слезы осушишь».
0: Простился с бабушкой, пошел Емельян, покатил клубок.
1: привел его клубок к морю. У моря город большой. С краю высокий дом. Попросился Емельян в дом ночевать. Пустили. Лег спать. Утром рано проснулся, слышит, отец поднялся, будет сына, посылает дров нарубить. И не слушается сын. Рано еще, говорит, успею. Слышит, мать с печки говорит. Иди, сынок, у отца кости болят. Разве ему самому идти? Пора. Только почмокал губами сын и опять заснул. Только заснул, вдруг загремело, затрещало что-то на улице. Вскочил сын, оделся и выбежал на улицу. Вскочил и Емельян, побежал за ним смотреть, что такое гремит и чего сын лучше отца матери послушался. Выбежал Емельян, видит, ходит по улице человек, носит на пузе штуку круглую, бьет по ней палками. Она-то и гремит, ее-то сын и послушался. Подбежал Емельян, стал смотреть штуку. Видит, круглая, как кадушка, с обоих боков кожей затянута. Стал он спрашивать, как она зовется. «Барабан», — говорят. «А что же он, пустой?» «Пустой», — говорят. Подивился Емельян и стал просить себе эту штуку. Не дали ему. Перестал Емельян просить, стал ходить за барабанщиком. Целый день ходил, и когда лег спать барабанщик, схватил у него Емельян барабан и убежал с ним. Бежал, бежал, пришел домой, в свой город. Думал жену повидать, а ее уж нет. На другой день ее к царю увели. Пошел Емельян во дворец, велел об себе доложить. Пришел, мол, тот, что ходил туда, не знай куда, принес того не знай чего. Царю доложили. Велел царь Емельяну завтра прийти. Стал просить Емельян, чтобы опять доложили. Вышел царь. «Где, — говорит, — ты был?» Он сказал. «Ха, не там, — говорит. А что принес?» Хотел показать Емельян, да не стал смотреть царь. «Не то, — говорит. А не то, — говорит, — так разбить ее надо, и черт с ней». Вышел Емельян из дворца с барабаном и ударил по нем. «Как ударил!» Собралось все войско царское к Емельяну. Емельяну честь отдают, от него приказа ждут. Стал на свое войско из окна царь кричать, чтобы они не шли за Емельяном. Не слушают царя, все за Емельяном идут. Увидал это царь, велел к Емельяну жену вывести и стал просить, чтобы он ему барабан отдал. «Не могу», — говорит Емельян. «Мне, — говорит, — его разбить велено и оскрёдки в реку бросить». Подошел Емельян с барабаном к реке, и все солдаты за ним пришли. Пробил Емельян у реки барабан, разломал в щепки, бросил его в реку, и разбежались все солдаты. А Емельян взял жену и повел к себе в дом. И с тех пор царь перестал его тревожить. И стал он жить-поживать, добро наживать, а худо проживать.
2: Другие сказки слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах. Вот так.
3: Детское радио.

0: радио.
1: 4-42, 30-15, 8-9-10-2, 50-12.
2: Да, здорово! Мне все так нравится! А можно я попробую?
3: Подожди, лисичка, вот так!
4: Облака плывут, лисички поют, солнце светит круглый год.
1: О! Отлично!

0: как поют ведущие детского радио?
1: Детское радио, радио, радио зия. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
5: ООО «Система ПБО 0+.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: Гипермаркет Офис Мак.
10: Звонок для учителя.
11: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
9: Экономьте с Офис Мак.
12: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. УГРН 109-366-805-30-05.

0: Реклама. Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
1: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
2: Подробности на сайте robostancia.rf.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: все девчонки и мальчишки обожают слушать книжки. И, конечно, каждый знает, кто им книжки те читает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Ярослав Попов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Среди медведей проходят конкурсы красоты. На Аляске, в заповеднике Катмай, началось ежегодное осеннее состязание. Смотрители выбирают самого толстого мишку. По традиции это делают в конце сентября-начале октября, когда косолапые активно запасают жир перед зимней спячкой. По всему заповеднику стоят камеры, которые снимают упитанных красавцев. Их фото специалисты размещают в интернете, чтобы пользователи голосовали. В прошлом году в конкурсе победила медведица по имени Грейзер. Она самая крупная во всем заповеднике. А еще она лучшая рыбачка и самая заботливая мама. Ради своих малышей Грейзер не раз вступала в схватку с более крупными медведями, но всегда выходила победительницей.
3: А знаете ли вы, что...
4: Собаки любят математику. Одна очень сообразительная собака живет в Венесуэле, в городе Турмеро. Ее зовут Снупи, и она проводит уроки математики в школах. Увидев карточку с цифрами, она подает голос нужное количество раз. Конечно, Снупи не знает арифметику. Тренер просто научил ее распознавать картинки с цифрами. Для Снупи это веселое упражнение, а для школьников настоящее чудо, которое вызывает восторг и улыбки. Такие уроки проводят, чтобы показать детям, как важно ценить и любить животных. Ведь они умные и преданные создания. А еще это отличный способ убедиться, что решать задачи не так уж и сложно. Даже собаке под силу.
3: Ужасно интересно.
5: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: Еноты любят телевидение. Эта новость пришла из американского города Цинциннати. В офисе местного телеканала недавно обнаружили необычного жителя. Спасаясь от морозов, здесь поселился енот. Работники канала давно подозревали, что в здании появился кто-то посторонний, но долго не

0: могли понять, кто же это. И лишь недавно правду выяснил один из операторов. Во время ночной смены он заснял, как нарушитель роется в мусорном баке в редакции. О еноте рассказали в прямом эфире. Зрители стали просить оставить зверя, принять его на работу внештатным журналистом и выдать ему миску с угощением. На этом все. С вами был Ярослав Попов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Верование древних славян.
1: Много племен в земле славянской: кривичи, вятичи, радимичи. И каждая молится своему богу. Кто дашь Богу деду всех людей, кто Перуну громовержцу, кто Велесу, что за животными следит, а кто Макуши, главной женской заступнице. И каждый в племени знает, его роду только этот Бог поможет, потому что было так испокон веков. А самый главный Бог – род, владыка неба и земли, отец всему и бог всему, и роднику, и человеку, и малой птахе в облаках, и зверю дикому, былинкам на полях. Род, родушка, тебя мы будем славить из рода в род и вовеки веков.
0: Род – самое древнее славянское божество. Давным-давно, в первых веках нашей эры, ему и силам природы поклонялись наши предки. Жрецы приносили жертву роду, священным деревьям, духам рек и озер, солнцу, дающему тепло. И

0: каждый в любом племени знал, что мир разделен на три части – правь, явь и навь.
1: Правь – это правды мир, это небеса. Ничего от прави не скроешь, и богов, что живут там, не обманешь. Они все видят и правят людьми, что живут на земле. Наш мир человеческий, явный, так и называется явь. А навь, навье, царство, мир подземный, подводный, загробный. Там тоже живут божества, но с ними добрым людям лучше не встречаться. Жители Навьего царства и по земле ходят, и в реках живут. Вот навки, например. Их еще русалками кличут. Вроде красавицы, а ведь разыграются и утопить могут.
0: Славянский пантеон, так называют всех божеств, которым поклоняется народ, был обширен. Верховный бог Род воплощал в себе мужское начало, а женское начало символизировали Макош и Лада.
1: 12 сыновей у Лады было. 12 сыновей. Сколько месяцев в году и сколько великих знаков на темных небесах. Любила сыновей богиня Лада, но больше всех лелеяла дочурку. Все песни пела ей: «Ой, Лелюшка, полеля, ой, лялюшка моя».
0: При князе Владимире в X веке нашей эры старые боги стали уступать место более молодым. Главным стал Перун, который поначалу был просто богом грозы и грома, а потом покровителем воинов. Когда Владимир объединял русские земли, верховенство Перуна не понравилось другим князьям. Ведь даже идол его в Киеве выглядел богаче, чем идолы других богов.
1: «Как у Хорса и дачь бога, истуканы простые. Устри бога и макуши деревянные, а Перунов идол посереть стоит, серебром его головушка украшена, и усы-то у него золоченые. Видно, выше ты, Владимир князь, ставишь бога своего, бога киевского». Долго спорили князья, доругались, но смирились-помирились и поклялись, и Перуном, Громобоем и Велесом не нарушим никогда клятву верности.
0: Князь Владимир, создавший для русичей языческий пантеон, объединивший Русь, через некоторое время принял христианство. И теперь мы его знаем как крестителя Руси. Большинство старых великих богов народ давно забыл. Однако малые божества до сих пор известны каждому. Достаточно раскрыть книгу с русскими народными сказками. Баба-Яга, Змей Горыныч, Говорящий богатырский конь или Мудрый и сильный медведь хозяин леса, и Леший, и Домовой – все они когда-то почитались как настоящие божества, с которыми надо было вести себя очень осторожно и уважительно. Может быть, поэтому мы до сих пор верим, что на Ивана Купала летом можно найти волшебный цветок папоротника, который исполняет любые желания. Может быть, поэтому гуляем на Масленицу. Ведь круглый блин – это дар солнцу. Ярили. Так весельем, блинами, сожжением Масленицы и наши предки давным-давно зазывали весну и славили того, кто дарил им тепло и свет.
2: Книга времен. История.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максимов, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГЛН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: ему на суточный ром. 6+.
1: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
2: ООО «Система ПБО 0+».
3: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
4: ОКПМ радио. ОГРН 115-77, 46, 79, 24, 55. Город Москва.
5: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к парку.

0: паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
1: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: сказочник Андрей Щеглов. Буквария. Жили-были буквы в стране Буквария. У всех были свои домики, а у многих даже неплохие сады и огороды. И каждая буква занималась своим любимым делом. Кто-то выращивал овощи и фрукты, кто-то рисовал картины, кто-то путешествовал, а кто-то даже занимался изобретениями. Буквы дружили между собой и часто веселились на праздниках, которые устраивал правитель Букварии «Твердый знак». Со всеми буквами мы обязательно познакомимся. Но чуть позже. А сейчас давайте послушаем историю, которая называется «Как придумали прогноз погоды».
1: В стране Букварии у каждой буквы было свое очень важное дело. Так, например, буква «С» выращивала свеклу, из которой она умела делать сладкий сахар. Но при этом «С» была большой модницей и любила наряжаться каждый день. Помогала ей в этом трудолюбивая швея, буква «Ш». Вместе они придумывали разные платья, кофточки, юбочки, шарфы и шляпки, которые очень быстро мастерила буква «Ш». И буквально на следующий день «С» появлялась в новом наряде, от которого восторженно ахали и охали все ее соседи-буквы. Но однажды, надев новое шелковое платье в домике «Ш», буква «С» вышла на улицу и попала под такой сильный дождь, что весь ее промокший наряд превратился в обвисший мешок. Буква «С» так горевала из-за этого, что даже слегла с температурой. Правда, врач букварии, буква «В», посетив ее, сказала, что температура поднялась у «С» от обычной простуды, потому что она промокла и долго брела под дождем до своего домика. А нужно было всего лишь поскорее прибежать домой и, если уж так промокло, принять горячую ванну, растереться махровым полотенцем и напиться горячего чая с малиновым вареньем. Но с тех пор буква «С» стала очень внимательно следить за погодой и даже составлять себе записки, в которых она указывала такие наблюдения. Вчера дул очень сильный ветер со стороны гор, а сегодня весь день шел дождик. Значит, когда дует ветер с гор, на завтра может быть дождь. И если бы я заметила это раньше, то не промокла бы так недавно и не испортила бы свое новое шелковое платье. Или целый день накрапывал мелкий дождик и дул теплый ветер в сторону гор. А сегодня светило солнышко. Значит, когда ветер направлен на горы, на завтра должна быть солнечная погода. Таких записочек у буквы «С» в скором времени стало так много, что она решила собирать их в большой альбом по главам. Например, у нее была глава «Ветер», где она указывала все свои наблюдения по ветру, когда и в какую сторону он дует, и что бывает на следующий день. Еще у буквы «С» в альбоме была глава «Дождь», и тут она писала, что если дождь сильный, то он ненадолго, а если мелкий и моросящий, то может идти целый день. Однажды буква «С» рассказала о своих наблюдениях букве «Ш», когда они придумывали новый наряд, и пожаловалась, что может угадать погоду только на один день вперед, а не на два-три дня, чтобы сообщать об этом и другим буквам.

0: что же ты не расскажешь об этом нашему летчику? Букве «Л»» — удивилась Ша. «Он ведь часто бывает за горами, куда летает за письмами, газетами и журналами. И он-то как раз смог бы тебе сказать, какая погода там и какой ветер дует с той стороны гор». Буква «С» очень обрадовалась такому совету, и сразу же, как только новое платье было готово, тут же нарядилась в него и побежала к домику буквы «Л». Тот как раз нес большую сумку с письмами и газетами к своему самолетику, что стоял за его домиком в поле. Взбудораженная «С» издали замахала «Л» и закричала: «Л, подожди, не улетай!» и припустилась изо всех сил. Летчик «Л» остановился и смущенно стал поправлять свою летную фуражку, ожидая букву «С». Все буквы знали, что «Л» очень скромный, хоть и считается храбрецом, летающим на самолете. Но он всегда очень стеснялся, когда какая-нибудь хорошенькая буква-девочка начинала с ним разговор. И летчик «Л» хранил в глубочайшей тайне, что ему очень нравится буква «С», которую он даже посвящал стихи. Правда, он никогда никому их не читал, потому что не решался признаться в своих чувствах к «С». Наконец буква «С» подбежала к летчику и, тяжело дыша от бега, быстро заговорила: «Л, дорогуша, мне очень сильно нужна твоя помощь». Летчик привычно отдал честь, приложив ладонь к фуражке, и залился румянцем от слова «дорогуша». «Какая тебе нужна помощь, уважаемый С?» — спросил он и смущенно добавил: «Ты сегодня особенно красива в этом платье».
1: «Спасибо, спасибо за комплимент», — заулыбалась «С», поправляя складки платья. «Но видишь ли, в чем дело?»
0: И буква «С» рассказала обо всех своих наблюдениях за ветром, дождями и солнцем и попросила летчика «Л» обратить внимание на погоду по ту сторону гор и даже записать все, что он заметит. «Сделаю это с большим удовольствием», — снова козырнул летчик «Л» и смущенно добавил: «Я всегда буду рад помочь такой красавице, как ты, С».
1: От этих слов буква «С» засмеялась, сплеснула ладошками и сказала: «Какой же ты милый, Л! Я буду очень ждать тебя».
0: С тех пор летчик «Л», отправляясь куда-либо по своим летным делам, всегда привозил новости о погоде за горами и из других мест.
1: А любознательная модница буква «С» научилась составлять прогноз погоды на несколько дней вперед и даже стала вывешивать их перед своим домиком на специальной доске, которую ей сделал буква «Д».
0: Твердый знак, уважаемый правитель букварии, узнав об этом, попросил перенести эту доску на центральную площадь, чтобы все буквы страны могли знакомиться с такой важной информацией о погоде. А через некоторое время изобретатель «И» вместе со своей главной помощницей буквой «Г» собрал для «С» компьютер, в котором та могла делать заметки и составлять прогнозы погоды, не записывая их на листочках. Теперь каждый день с утра все жители букварии сначала приходили на площадь, чтобы узнать, что же им ожидать – дождь, снег или солнце. И обязательно благодарили букву «С» за такую важную работу. И, конечно же, каждый раз все восторженно охали и ахали от новых нарядов буквы «С», которая специально для этого каждое утро спешила в новом платье повесить на доске новый прогноз погоды.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
4: Детское радио. Детское радио.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
8: Детское радио.
9: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
10: Сказку слушать. А ты?
11: И я.
10: Включай.
11: Погоди, погоди. Это ж только вечером. На ночь.
10: Ладно, ладно. Подожду.
9: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
0: 0+. Реклама.
12: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» – ваша новая вершина. «Галс Девелопмент» – строим счастье для людей.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
14: 22 и 23 августа. Музей-заповедник «Архангельское». 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом

0: самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Шире. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Деревья умеют ходить. Ученые выяснили, что деревья умеют самостоятельно передвигаться, как сказочные энты из Средиземья. С шагающими растениями столкнулись специалисты, которые считают деревья в самых разных уголках нашей страны. Например, в Карелии, в Забайкалье и в Архангельской области. За долгое время наблюдений счетоводы заметили, что деревья смещаются примерно на 5 сантиметров в год. А за несколько лет они могут шагнуть на полметра от места своей посадки. Специалисты даже выяснили, какие деревья самые быстроходные. Это сосны, ели и березы. А вот самыми медленными оказались молодые дубы и ясени. Представьте, приехали вы в лес отдохнуть под любимым деревом, а его на своем месте нет. Оно уже растет на метр правее или левее. И никаких фокусов. Просто явление природы.
2: А знаете ли вы, что...
0: Ходить на ходулях может целая деревня! Жители индийской деревни Карби установили необычный рекорд. Они выстроились в самую длинную очередь из людей на ходулях. Линия растянулась на 2000 метров. Это 4 автобусные остановки. В установлении рекорда приняли участие более 700 человек. Они были одеты в белые брюки, синие рубашки, а на голове у каждого красная чалма. Все вместе они дружно прошагали на ходулях 10 минут. Никто не споткнулся и не упал. А все потому, что они умеют ходить на ходулях с детства. Эта местная древняя традиция передается из поколения в поколение. И все жители умеют ходить на палках так же ловко, как мы катаемся на велосипедах или на самокатах.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Есть город, в котором постоянно идет дождь. Ученые определили самый дождливый город на планете. Это не Санкт-Петербург и не Лондон, известный своей пасмурной погодой. Это индийский город Мау-Синрам, который находится среди холмов штата Мегхалая. Если там начинается дождь, то он идет без перерыва несколько дней, а то и недель. Но дело не только в том, как долго продолжается ливень, а сколько выливается воды. Как-то раз за один июньский день здесь выпало столько осадков, сколько в Москве выпадает за 2 года. По словам местных жителей, во время ливней они просто не могут выйти на улицу, и дети не ходят в школу. Часто бывают наводнения, отключается электричество, в домах постоянно влажно, не высыхает одежда. Но несмотря на все это, в Мау-Синраме всегда много туристов, и они стремятся сюда именно в сезон дождей, с июля по сентябрь, чтобы увидеть, как же выглядит дождь, который то льет как из ведра, то стоит стеной. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа
2: «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: Много песен на детском радио.

0: интересом.
1: О, повсюду фотографии, фотоальбомы. Вы фотограф?
2: А вот и нет.
1: Так, пуговицы, кусочки ткани, бусинки. Вы любите вышивать?
2: Не угадали.
1: Бумага, краски, кисти. Художник?
2: И снова нет.
1: Да кто же вы?
2: Я занимаюсь скраббукингом.
1: Теперь понятно. Вы обожаете оформлять, украшать и подписывать фотографии. Для этого вам и нужны бисер, сухие листья, блестки,
2: пуговицы, заколки, фантики, камешки, зерна. А еще билеты на концерт любимой певицы и бант, с которым сестра ходила в первый класс. Фотоальбом настоящего скраббукера хранит историю всей семьи.
1: Молодые мамы приклеивают сюда даже молочные зубы, локоны и подошвы от первых ботиночек своих малышей.
2: Точно. Впрочем, надо заметить, что люди всегда собирали и хранили дорогие сердцу вещицы.
1: Но приклеивать их в фотоальбоме, устраивать из них коллажи и аппликации, ведь это новое увлечение. Сколько лет скраббукингу?
2: Скажу только, что увлеченным скраббукером был еще литературный отец Тома Сойера, знаменитый писатель Марк Твен.
1: И ведь это именно он изобрел специальную клейкую тетрадь. В ней так легко закреплять снимки и всякие безделушки.
2: А в середине 20 века скраббукерша по имени Мерлин Кристенсен установила настоящий рекорд. Сделала семейный альбом, который состоял из 50 томов. А потом она открыла первый магазин современного скраббукинга. Там продается специальный клей для металлических деталей или ракушек. А еще удивительные ножницы, которые делают бумагу, похожей на кружево или на фотопленку. Дыроколы по форме бабочек и цветов.
1: А правда, что существуют специальные техники состаривания бумаги?
2: Конечно! Подойдите поближе. Сюда. Я покажу вам, как сделать альбом в пиратском стиле.
1: Интересно.
2: Беру лист бумаги, сбрызгиваю его молоком, проглаживаю утюгом.
1: Смотрите-ка, появились коричневые пятна, как на настоящих пиратских рукописях. Вы знаете, мне кажется, я тоже начинаю увлекаться скраббукингом.
2: Я не удивлена. Ведь это так приятно из всякой мелочи создавать настоящие произведения искусства.
0: Клуб по интересам.

0: человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. Теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Слушайте на детском радио.
1: Песня о главном.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Гипермаркет Офис Мак.
3: Звонок для учителя.
4: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
2: Экономьте с Офис Мак.
4: ООО Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
5: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
6: ООО «Система ПБО 0+».
0: Реклама.
7: Слушаю.
8: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
7: Что случилось, Добрыня?
8: Чудо-юдо сказки портит.
7: Это чудо-юдо, который из былин?
8: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
9: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: А знаете ли вы что?
11: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
9: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
10: «Ужасно интересно».
11: Все то, что неизвестно.
9: Каждый день на детском радио.

0: Детское радио. Хрум или сказочный детектив.
1: Мария Петровна, здравствуйте! Можно?
2: Да, конечно, входи, Макс. Подожди минутку. Сейчас. Ручка куда-то запропастилась. Только что здесь была.
1: Ваша любимая ручка? Перьевая?
2: Да, не могу найти. Я к ней привыкла, она удобная.

Хорошо, что ты зашел, Максим. Несколько минут назад звонил Добрыня. Говорит, что к ним, в сказочную полицию, один за другим приходят сказочные персонажи с жалобами. Пропадают и портятся сказочные вещи. Улик пока обнаружить не могут.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Прекрасно. Можем перемещаться в отделение сказочной полиции.
4: Ого, сколько здесь сказочных героев! Аладдин, Снежная Королева, Рыжая Лиса, даже циклоп из греческого мифа. Где же Добрыня?
3: Попробуем выяснить.
5: Возмутительно, возмутительно.
3: Здравствуйте, уважаемые жители сказочного мира. Мы – детективы агентства «Хрум». Можем мы чем-то вам помочь?
6: О, драгоценнейший алмаз моего сердца, Мария Петровна! Только вы с вашим сказочно богатым опытом и сказочных расследований и можете помочь нам. И прошу вас, помогите нам! И неизвестный похитил мой ковер-самолет!
5: Возмутительно, просто возмутительно.
3: Простите, Аладдин, но ведь ковер у вас в руках.
6: Да, да, да! Я... И нашел и свой ковер. Этот негодяй подкинул его сегодня утром. Да только он весь грязный, и на нем какие-то соломинки.
5: Да, и в моей глубиной избушке беспорядок. Кто-то намусорил повсюду солома и куски льда. Ума не приложу, кто это мог быть. Я так надеялась на нашего Добрыню Никитича.
3: Не волнуйтесь, Лисонька, мы найдем Добрыню Никитича и во всем разберемся.
7: Многоуважаемая Мария Петровна, пропали мои лучшие ледяные кристаллы. Кай не может сложить слово «вечность». Вы обязаны мне помочь.
3: Уважаемая Снежная Королева, мы обязательно все исправим.
8: Мои овечки пропали. Я так волнуюсь. Они могли заблудиться.
3: Не волнуйтесь, уважаемый циклоп. Скажите, когда вы заметили, что ваши овцы сбежали?
8: Пока я спал, какой-то негодяй открыл загон. Мои овечки разбежались. Осталась только солома, на которой они спали.
5: Возмутительно, просто возмутительно.
3: Мы обязательно все выясним и найдем сказочного преступника. А сейчас прошу всех вас вернуться в свои сказки.
4: Интересно, почему Добрыни нет на месте?
3: Пожалуй, стоит заглянуть к нему домой. Перемещаемся в сосновый лес, в Добрынину избу.
4: Добрыня, просыпайся! Добрыня!
9: Да-да, еще минуточку. Ой, Марья Петровна, Макс, что случилось?
3: Ты же сам написал, что в сказках неприятности.
9: Неприятности? Да, неприятности. Да я, Марья Петровна, бегал, зашел домой на минутку, прилег и уснул.
4: Нам нужно спешить на помощь сказкам.
9: Да, я сейчас надеваю сапоги. Правый готово, левый... Ой, а левого нет. Где же он?
4: Сапоги можно позже найти. Надевай лапти, сейчас сухо, не промокнешь.
9: Ой, пожалуй, придется. А у них тесемки перепутались.
4: Давай, помогу распутать. Пчхи, пчхи.
9: Будь здоров.
4: Пчхи, спасибо.
9: Ты чего это расчихался? У меня чистота.
4: Вообще-то у меня аллергия бывает на цветочную пыльцу.
9: У меня и цветов-то в доме нет.
3: Перемещаемся в отделение сказочной полиции.
9: Добрый день, любезные сказочные жители. Рассказывайте, что у вас случилось?
10: О, мудрейший Добрыня Никитич, что такое случилось? Я бедный башмачник Маруф, я весь дрожу от страха.
4: Маруф башмачник из сказок «Тысячи и одной ночи».
10: Завтра я...

0: ярмарка. Мне нужно шить новые сапоги и башмаки. Весь день работал, не поднимая головы. Вечером вышел подышать свежий воздух. Да, возвращаюсь. Слушай, в мастерской все перевернуто. Слушай, инструмент на полу валяется. Мои лучшие новые башмаки, слушай, пропали. А на столе письмо как-то с угрозами.
1: Ну-ка. Маруф, я вернусь.
0: Да.
2: Не помешает заглянуть в мастерскую Маруфа.
3: Ох, ничего себе, жара какая.
1: Мы на востоке, в городе Каире, Макс. Тут всегда жарко. Здесь живет Маруф-башмачник.
2: Давайте подумаем, кто мог взять левый сапог Добрыни и лучшие башмаки из мастерской Маруфа?
3: Какой-то коллекционер сказочной обуви в сказках появился.
2: Может быть, это кто-то, кому нужна волшебная обувь. Только это никак не согласуется с другими сказочными происшествиями.
3: Да, аллергия не связана с пропажей овец или кристаллов льда и с появлением кусочков льда в глубиной избушки.
1: Возможно, это результат действий неизвестного преступника или преступников.
2: Никто из сказочных персонажей никого подозрительного не видел. Все, что нам известно на данный момент.
1: А что, если преступник в первый раз решился на сказочное преступление? Если он ловок и хорошо прячется.
3: А может, он к тому же из новой сказки?
2: Надеюсь, скоро мы что-то выясним.
1: Ну и беспорядок у Маруфа. Правду он говорил. Инструменты по полу разбросаны, даже иглы сапожные. Осторожно, не наступите, я сейчас подниму.
3: Судя по всему, Маруф любит кофе. Чашка с кофе опрокинута, рядом пятна.
1: Странные пятна, Макс. Пятна далеко от чашки.
2: Нужно повнимательнее их рассмотреть. Так-так.
3: Да это же следы.
1: Точно, смазанные следы. Здесь бежал кто-то.
3: Следы неизвестного преступника.
1: Тут рядом овощная лавка. Загляну туда, спрошу. Может, что-то видели?
2: А мы продолжим осмотр мастерской Маруфа. Что скажешь, Максим?
3: Пока ничего не складывается. Все эти пропажи, маленькие следы, солома, кристаллы льда. Судя по следам, все это совершил кто-то маленький. Или этот маленький помощник у кого-то побольше. Вот только в каком деле?
2: Я пока не вижу связи между сказочными происшествиями.
3: Добрыня, ты что-то выяснил?
1: Продавщица из овощной лавки обратила внимание на трех подозрительных мышек. Они стояли перед дверью в мастерскую. Попытались пролезть в щель под дверью, но не смогли и убежали.
2: А почему они показались продавщице подозрительными?
1: Она сказала, что они были странные внешне. Странно двигались, странно пытались пролезть в щель. А еще вот что. В мастерскую заходил маленький Мук. Вид у него был расстроенный. Вошел, вышел, потом зашел в овощную лавку и спросил у продавщицы, нет ли у нее карандаша.
3: Тот самый Мук-скороход? У него волшебные туфли.
1: Да, он может перемещаться между сказками очень быстро и без всякого труда.
2: Ты подозреваешь Мука?
1: Можно было бы подумать на мышек. Ну, предположим, они пролезли в мастерскую, попытались добраться до ботинок и все в мастерской перевернули. Да только Мук выдал себя, когда попросил у продавщицы овощей карандаш. Скорее всего, записку оставил он. Значит, у нас есть подозреваемый. Мук.
3: Но для чего Мук все это сделал? И какое отношение он имеет к сбежавшим овечкам, соломе, кристаллам льда и ковру-самолету?
2: Нам нужно обязательно поговорить с маленьким Муком.
3: А это не он, случайно, по той стороне улицы идет?
1: Он? Эй, маленький Мук, погоди!
3: Побежал куда-то.
1: Ничего, Максимка, догоним. Марья Петровна, мы скоро. Маленький Мук, постой. Главное, чтобы он в свою сказку не успел попасть. Там его труднее найти будет. Маленький Мук, остановитесь.
3: Ух.
1: И не беги, Максимка. Там впереди тупик, все равно он остановится. Так, попался.
4: Да, что это значит, попался?
1: Это значит, что вы подозреваемый.
4: Да что такое, в чем-то я подозреваемый?
1: Вы бежали.
4: Ну, бежали, потому что я спешу.

0: пишу на сказочную почту. Мне нужно срочно отправить срочное сказочное письмо.
1: Вы спешили со всех ног, а Добрыня и Макс вас легко догнали. Что же, ваши туфли-скороходы не помогли?
0: Потому что туфли мои дома. К полу они приклеились, так что я оторвать не смог. Повадились ко мне какие-то странные мышки. Может, они мои туфли приклеили? Слушайте, не оторвать, как будто клеем приклеились, да?
1: Мышки? Любопытно.
0: Странные мышки, очень странные. Туфли приклеились, а мне без туфель никак. Я на сказочную почту письма ношу. Работа у меня такая, да. За день 100 дорог пробегаю. Пошел к Маруфу башмачнику. Хотел башмаки на время попросить, а его дома нет. Ну, взял я пару башмаков, но я ему записку оставил.
2: Ясно. Так это вы все в мастерской перевернули?
0: Нет, нет, ничего не переворачивал. Там уже было все перевернуто. А я только башмаки взял. Искал-искал, еле нашел подходящий размер, да. Слушайте, что вы пристали? Ведь не только я к Маруф заходил. Я видел, кто-то маленький такой пробежал, опрокинул чашку. Так громко закричал. Слушайте, у меня уши заложило. Только рассмотреть его не успел.
1: Вот как? Интересно, и вы его не разглядели?
0: Да. Нет, нет, не разглядел. Нет.
2: Хорошо. Точнее, ничего хорошего. Ладно, бегите на почту. Она еще не закрылась, успеете. Только из своей сказки ни ногой.
0: Ну что вы, Добрын Никитич, куда же я из своей сказки? Мне некуда. Ой, побежал я, побежал. До свидания, до свидания.
3: Что-то не очень верится в рассказ этого маленького Мука. Сначала Мук сказал, что взял пару башмаков. Потом уже, что еле нашел подходящие по размеру. И еще про какого-то маленького насочинял. Разглядеть его не успел. Может, он сам чашку сбросил и на столе наследил?
2: А я вот раздумываю об уликах. Сколько их у нас появилось?
3: Запах цветов, солома, записка, кристаллы льда, овечки.
2: Следы в мастерской Маруфа.
1: Нужно подумать, что все эти сказочные происшествия объединяет.
3: Может, только то, что виновников происшествий никто не видел. Только один раз маленький Мук заметил кого-то маленького, и этот кто-то оставил маленькие следы.
2: Точно, Макс.
1: Пожалуй, маленький – это ключевое слово.
2: А как это связано с другими уликами?
1: Попытаемся выяснить. Пока понятно, что возможного виновника следует поискать среди маленьких сказочных героев, если только тут нет волшебства и кто-то большой не превратился в кого-то маленького.
2: Надо составить список маленьких подозреваемых и поговорить с ними. С теми, кого удастся найти. Они же маленькие. Сразу не найдешь.
1: Один из них, по словам маленького Мука, умеет громко кричать.
2: Наш мальчик-спальчик любит посвистеть и покричать.
3: Да, в сказке громкий голос часто спасал его от воров и от волка. Может, он и есть наш подозреваемый?
1: Может быть. А кто еще?
3: Я знаю лилипутов из сказки о Гулливере. Есть еще гномы, феи, эльфы.
2: Я понял. Понял, кто хотел войти к Маруфу-башмачнику и приклеить к полу волшебные туфли маленького Мука.
3: И кто?
2: Помните, трех мышек. Их видели перед мастерской Маруфа. Понятно, что это за мышки. Это мышки из скрюченной песни Корнея Ивановича Чуковского. А за скрюченной рекой? В скрюченном домишке жили летом и зимой скрюченные мышки. А еще маленькие герои истории Николая Николаевича Носова. Коротышки Знайка, Незнайка и остальные.
3: Этих бы сразу узнали. У Незнайки яркая голубая шляпа, у Знайки очки, да и остальные тоже заметные.
1: Думаю, что во всех этих событиях может быть замешан лепрекон.
2: А, маленький гном из ирландских сказок. Ходит во всем зеленом.
3: А почему вы подумали на лепрекона, Марья Петровна?
1: Твоя аллергия на пыльцу и траву, Макс. Лепреконы живут среди трав.
2: Так значит, этот лепрекон запутал тесемки от моих лаптей. Надо с ним поговорить.
1: Прекрасная мысль. Добрыня, поговори с лепреконом и обязательно запиши разговор. А мы с Максом...

0: вопросом навестим мальчика с пальчика.
1: И как они тут живут, эти лепреконы? Но вообще-то красиво, сказочно. Травы, цветы, ветер, романтично. Только вот где его, лепрекона, искать? Ой, вроде зеленый сюртук мелькнул. Ну-ка, ну-ка. Да, это домик. Загляну в окошко, а в домике лепрекон. В сюртучке, в домотканных штанишках, в кожаных башмачках, на голове кожаная шляпа. За поясом сапожный молоточек. Так, так, так. Что это он делает? Монетки золотые перебирает. А в миске на столе льдинки. Это что же получается?
2: Кто еще пожаловал? Я гостей не приглашал.
1: Это я, начальник сказочной полиции.
2: Ой, Добрыня Никитич, а я ведь ничего, никого не трогаю. Сижу, башмачки мастерю. Ну, еще травы всякие, цветы собираю.
1: В сказках неприятности. А у вас, я вижу, лед.
2: Конечно, а мы запасливые. У нас в кладовых и лед, и ягоды соломой укрыты, и грибочки, и травы, все есть. Только вот кого ни попадя, мы ими не угощаем. Уходите-ка вы, Добрыня Никитич, не до вас сейчас. Занят я, а то я не посмотрю, что вы полицейский. Я ведь тоже не прост. Волшебство могу применить.
1: Вы не спешите с вашим волшебством. Я уже и так все, что нужно, увидел. До свидания.
3: Ух, холодно как!
0: Конечно, ведь в сказке зима. Скоро придем. Вот и нужный дом. Здесь живет мальчик с пальчик.
3: Марья Петровна, под навесом сено лежит. Приятно пахнет. А это что за штука?
0: Это прялка. С ее помощью придут пряжу. Интересно. Кажется, я начинаю догадываться.
3: О чем говорит прялка? О том, что происшествия могут быть связаны с Аладдином, циклопом, лисой и снежной королевой. Они все, когда о своих сказочных неприятностях рассказывали, говорили про сено.
0: Нужно внимательно осмотреть все вокруг, особенно там, где сложено сено.
3: А что мы можем тут найти?
0: Золотые монеты.
3: Ничего себе! Сейчас посмотрю.
0: Я поговорю с мальчиком.
3: Хорошо.
4: Кто там?
0: Здравствуйте, мальчик с пальчик.
4: Здравствуйте, Мария Петровна.
0: Извините за беспокойство. Но в сказочном мире происходят неприятные вещи. Мне нужно поговорить с вами.
4: Я ничего не знаю. Ничего. Ничего я не делал.
0: Чего вы не делали, простите?
4: Ничего плохого. В доме убирал, кур, гусей кормил. Потом обед отцу носил. Он в поле пшеницу убирает. Я забрался лошадке в ухо и начал командовать. Она меня слушалась, как миленькая.
0: А сегодня утром вы были в мастерской башмачника. Беспорядок в мастерской. Ваших рук дело?
4: Наговоры сказочных сплетников.
0: Там были маленькие следы.
4: Ну и что? Не был я у Маруфа. Ясно вам?
0: Вы знаете, что башмачника зовут Маруф?
4: Слышал. Или сказку читал. Некогда мне. Непонятно, что ли. Уходите, Мария Петровна. Всего вам хорошего.
0: В таком случае, до свидания.
4: Счастливого пути. До свидания.
3: Мария Петровна, я нашел.
0: Тише, Макс. Не спугни.
3: Мальчика с пальчика?
0: Кое-кого посерьезнее.
3: Это Добрыня пишет. Он возвращается, а я напишу ему о нашей встрече с мальчиком с пальчиком.
1: А вот и я, коллеги.
3: Ты понял, кто виноват в сказочных неприятностях?
1: Я понял, что нам надо собрать все, что мы знаем.
0: Отличная мысль. Поразмышляйте, коллеги. А я навещу скрюченную сказку Корнея Ивановича.

0: Чучуковского. Побеседую с мышками.
1: Они подозреваемые?
2: Или свидетели?
0: Полагаю, и то, и другое.
1: Макс, давай размышлять и рассуждать. Что нам известно?
2: Нам известно, что каждый подозреваемый может быть причастен к одному или нескольким происшествиям, по каким мы ведем расследование.
1: Марья Петровна, вы уже во всем разобрались?
0: Да, мне уже все известно.
2: Так это был не один сказочный персонаж?
0: Рассказываю. Тесемки на твоих лаптях, Добрыня, завязал лепрекон. У него всегда с собой травы, отсюда аллергия Макса. Тот же лепрекон стащил лед у снежной королевы. Мышки из сказки Чуковского выпустили овечек-циклопа. Натаскали льда в лубяную избушку к лисе, и они же приклеили башмаки маленького Мука. Мальчик с пальчик перевернул все вверх дном в мастерской Маруфа-башмачника. И он же взял и испачкал ковер-самолет Аладдина.
2: Ну да, мальчик с пальчик сказал, что носил отцу в поле обед, а в сказке зима, значит, обманывал. А зачем они все это делали?
1: И как вы догадались?
0: Начну с того, что в домике мышек я заметила не только солому, но и золотую монетку.
1: Как у лепрекона.
2: И как у маленького Мука.
0: Да, сейчас все будет понятно. Послушайте, что рассказали мышки.
3: Он сказал, вы маленькие, вас никто не любит, не принимает всерьез. Я сделаю вас большими.
4: Да, а еще он сказал, что знает, как тяжело нам приходится, что сам маленький, и ему тоже бывает непросто. Сказал так: мы, малыши, вместе большая сила.
3: Да, на земле лилипуты, коротышки, малютки, волшебные фейри, смурфы, эльфы. А под землей гномы и всякие-всякие подземные жители. Много-много. Да, он сказал еще, мы с вами сломаем все сказки и будем управлять всем сказочным миром.
4: Да, он сказал, главным буду я. Слушайтесь меня, и я дам вам много вкусного сыра.
3: Да, сыра.
4: Только вот сыра что-то пока не видно.
3: Да что ты, пришлет, он же обещал. Он великий волшебник. Мария Петровна, он все может. Он даже умеет, знаете что? Он умеет делать золото из соломы. Да, золото.
4: Да, золото.
2: Румпельштильцхен, это он, ну конечно. Он надоумил маленьких сказочных героев на большое хулиганство. Румпельштильцхен злой, а злые волшебники способны на все, чтобы получить власть.
1: Ну какой же он волшебник? Он же только золото из соломы добывать может, да обманывать.
2: Ой, Мария Петровна, нам пора.
0: Добрыня, дальше ты справишься без нашей помощи.
2: А что будет с Румпельштильцхеном?
1: Сейчас я его вызову. Будет отвечать по всей строгости сказочного закона. Спасибо, детективы. До свидания.
2: Да, до свидания, Добрыня.
0: До свидания.
1: Так, нужно три раза назвать его имя. Румпельштильцхен. Румпельштильцхен. Румпельштильцхен.
5: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования Хрум на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.
6: Детское радио!
7: Детское радио!
8: Радио!

0: Детское радио. Реклама.
1: Детское радио, телеканал «Кухня», сайт «Кухня РФ» и сеть магазинов «Лента» представляют конкурс для юных шефов «Кухня. Дети». Поделись своим видеорецептом. Не упусти шанс попасть в эфир телеканала «Кухня ТВ», побывать на детском радио и получить крутые подарки от «Ленты». Стать звездой. Готов? Тогда готовь! Подробности на сайте кухня.дети 6+.
2: Поделюсь с тобой одним секретом.
3: Что-то будет в «Ленте» этим летом.
4: А будет возвращение легенды.
5: Ждите все сюрприз от гиперленты.
1: И как всегда, все удивительное
6: в «Ленте».
7: Нет времени объяснять.
8: На «Волбере» скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО «РВВ» ОГРН 124-770-047-1919, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Детское радио.
11: Детское радио.
12: Детское радио.
13: Детское радио.
0: Детское радио.
14: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
0: Ноль плюс. Реклама.
15: Буратино и Щелкунчик.
16: Чиполлино и Аладдин.
15: Колобок и Курочка Ряба.
16: Мойдодыр и Царевна Лягушка.
15: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
16: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
15: Подробности на сайте muspuppets.ru.
0: Категория 0+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
17: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая? Гости в доме или хозяева заскучали? Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Захар Правдин. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Крокодилы могут быть дружелюбными. В Индии крокодилы спасли щенка. Бездомный пес пытался убежать от своры собак, которая гналась за ним, и прыгнул в реку. Однако беглец угодил в еще большую опасность, поскольку попал в гости к трем крупным крокодилам. Рептилии при этом не напали на пса, а начали своими длинными зубастыми пастями подталкивать его к берегу на безопасное место. В итоге он благополучно выбрался из воды и ушел от преследователей. Этот случай заинтересовал ученых. Еще бы! Впервые в истории хищники проявили дружелюбие. Исследователи предположили, что крокодилы, возможно, просто были сытыми. Поэтому отпустили песика. А может быть, малыш им просто понравился, и они искренне захотели помочь.
2: А знаете ли вы, что...
3: Обезьяны знают, как работать в офисе. В Индии обезьяны свободно гуляют по улицам деревень и городов. И порой забираются в дома и магазины. А одна обезьянка пробралась в рабочий офис и с жаром взялась за работу. Мартышка уверенно заняла место одного из сотрудников и стала перебирать документы. Причем так увлеклась изучением бумаг, что даже не обратила внимания, когда ей предложили банан. А сотрудники компании продолжили заниматься своими делами. Будто ничего странного не происходит, и такая обезьянья проверка бывает у них чуть ли не каждый день.
2: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Пингвины бывают пятнистыми. В Антарктиде нашли пингвина с очень редким окрасом. На белом брюшке у него черные перья. Издали кажется, будто это пятнышки. Обычно у пингвинов антарктического полуострова крылья сверху черные, а снизу белые. Точно так же и спина обычно полностью черная, а передняя часть, кроме головы, ярко-белая. Из-за этого создается впечатление, что птицы носят смокинг. Такой наряд помогает спасаться от хищников. Когда пингвины плывут в воде, тем, кто находится над ними, трудно отличить темную спину от темного океана. А тем, кто находится под ними, то есть в воде, трудно отличить их белую переднюю часть от неба. Однако очень-очень редко встречаются пингвины с необычным оперением. Вот такого и встретили ученые. По их наблюдениям, у птицы нет проблем ни с хищниками, ни с сородичами. Одетые в элегантные смокинги пингвины дружелюбны к хозяину стильного пятнистого костюмчика. На этом все. С вами был Захар Правдин и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на Детском радио.

Привет, ребята! Представляете, получаю вчера письмо от моего друга, французского домового. И в письме он меня спрашивает: «Знаешь, какой металл в честь Франции назвали?» Я отвечаю, мол, Франции, конечно. А он: «Ну, Франции, да, а еще галлий». А я: «Ну точно, галлий, как же я мог забыть?» Спросите, почему еще и галлий? Ой, я сейчас расскажу. Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ой, ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу, днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю. Мы...

0: Что под нами, под ногами.
1: Металл под названием галлий, по сути, открыли два раза. Знаете, как бывает? Совершают ученые одно и то же открытие, а потом ссорятся, выясняя, кто первым был. Так вот, с галлием еще интереснее получилось. Сначала великий русский химик Дмитрий Менделеев создал знаменитую систему периодических элементов. Это знание обо всех элементах в природе. Видели, может, плакат большой с таблицей, где все-все элементы записаны? Представляете, Менделеев знал все не только о существующих элементах, но и о тех, что еще не были открыты. Так вот, он и предсказал открытие галлия. Нет, он не гадал на кофейной гуще, а просто изучал свойства других металлов. Ученый ждал, когда настоящее открытие произойдет. И вскоре французский химик Поль-Эмиль Лекок де Буа-Ботран получил новый металл серебристого цвета, который обладал одним удивительным свойством. Мог, не поверите, растаять в руках. Думаете, Менделеев обиделся, что открытие приписали французу? Наоборот, он обрадовался, что новый металл открыт. Правда, не преминул указать европейскому коллеге на ошибку в вычислениях. Буа-Ботран все перепроверил и признал правоту Менделеева. Вот таким точным оказалось предсказание. Сейчас периодическую систему изучают по всему миру. Благодаря открытию Буа-Ботрана многие оценили систему Менделеева и ее важность. Так один ученый помог другому, а вместе они помогли развитию науки. Дмитрий Иванович вообще голова был. 100 с лишним лет назад говорил, чтобы Россия стала великой и могучей, надобно ей овладеть подземными сокровищами. Тяжелое это дело, непростое, но справляются. Но вернемся к нашему металлу. Название галлий придумал Буа-Ботран. Само слово происходит от латинского названия Франции – «галлия». Когда на заседании Парижской академии наук объявили, что металл назван в честь Франции, зал взорвался аплодисментами. Но кое-кто утверждает, что на самом деле химик был не так уж и скромен. Смотрите, полное имя ученого – Поль-Эмиль Лекок де Буа-Ботран. Лекок по-французски – петух, а на латыни петуха называют галлус. Вот и получилось, что Буа-Ботран дал новому металлу свою фамилию. Впрочем, без Франции тут все равно не обошлось. Ведь именно петух – символ этой страны. Галлий – рассеянный элемент. Нет, это не значит, что он забывчивый и все постоянно теряет. Рассеянными называют элементы, которые в чистом виде в природе практически не встречаются, а только в виде примесей в разных минералах. Больше всего по свойствам галлий напоминает алюминий.

И эти металлы частенько соседствуют в природе. Алюминий – один из важнейших металлов в мире. Кстати, представляете, если на алюминиевую фольгу капнуть жидкий галлий, она превратится в серебристую кашу. Важный источник галлия – бокситы. Это такая алюминиевая руда. Добывают ее в открытых карьерах. Сначала взрывают слой руды, потом дробят ее на кусочки, промывают и отправляют на завод. Добывать галлий отдельно от алюминия сложно и дорого, поэтому его добыча, как правило, связана с отходами алюминиевой промышленности. Но это не значит, что галлий – ненужный никому металл. Сплавы галлия – хорошая замена опасной ртути. Из этого металла делают материалы под названием полупроводники. Для электроники разной это незаменимая вещь. Еще галлий нужен в термометрах и лазерах. Добывают этот металл в странах Африки, в России и еще в нескольких государствах в мире. Чтобы получить галлий, сначала его отделяют от алюминия. Потом превращают в раствор и с помощью особых процессов очищают. И так много-много раз. И только тогда его можно использовать. Галлий. Металл, который был открыт французским ученым Полем Эмилем Лекоком де Буа-Бодраном. Открытие предсказал наш Дмитрий Менделеев. В чистом виде галлий встречается редко, в основном в алюминиевой руде под названием бокситы. Галлия – латинское название Франции. Отсюда и галлий. Вот так. Открытие металла Франция, кстати, тоже Менделеев предсказал. Но это уже совсем другая история. Как-нибудь расскажу. А пока пойду музей открывать. Все, пока.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
0: Реклама.

0: мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа. Робостанция на ВДНХ. Не пропустите. Подробности на сайте
2: robostancia.rf. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: были в Лукоморье сказочные герои. Жили не тужили, в интернет регулярно выходили. Почта, сайты, социальные сети, пользуются которыми нынче и взрослые, и дети. Делились с миром всякой информацией, попадали из-за этого в неприятные ситуации. Присказку на этом закончу я. Пора историю рассказывать вам, друзья. Кто я? Кот-ученый, позвольте представиться. Сказка уже начинается.
1: Лукоморье. Сказки

0: как-то родители уехали в командировку в гости к приятелю, бурому волку. И вот уж 2 дня, как родителей нет. Дочь Маша на кухне готовит обед. Сын Ванюша в соцсети сидит и в планшет неотрывно глядит.
1: Ваня, планшет пора выключать.
2: Мне еще пару слов написать.
1: Кому ты там пишешь? Вань, ты меня слышишь?
2: Да пишу одной девчонке. Зовут ее Аленка. Через 2 дня в гости ждет меня.
1: Ты же не видел ее ни разу.
2: Маша, ну что ты сразу? Того, кого знаешь, тому доверяешь. Аленка пишет, у нее есть кот. Зовут Баюн. Он песни поет. Дома Аленки скачут на ножках. Летучие мышки играют на ложках.
1: И где живет твоя Аленка?
2: За кольцевой, в далекой сторонке.
1: Как ты доедешь? Хочу я спросить.
2: За мной гуси-лебеди приедут, такси.
1: И чем вы займетесь с Аленкой-подружкой, когда ты приедешь к ней в избушку?
2: Мы с ней поиграем, посмотрим кино.
1: Все это прекрасно, но есть одно но. Ее ты не знаешь.
2: Вот фото, смотри.
1: Мне больше об этом не говори. Я против таких неожиданных встреч.
2: Ну, Маша!
1: Тебя я должна поберечь.
0: Маша на кухню идет и у плиты встает. Кипят в кастрюле щи.
2: Ну, Маша, меня ты поди поищи. Такси вызывай, скоро приеду. Жди, Аленка, меня к обеду.
0: Такси гуси-лебеди уж у порога. Длинная Ваню ждет дорога. И мчат гуси-лебеди Ваню к подруге. Ждет та его в деревянной лачуге. У хозяйки избы костяная нога. Не Аленка это, а баба-яга.
3: Ах, как непослушных я деток люблю. Пойду-ка пожарче печь ступлю. Будет сегодня мне сытный обед. Брысь, кот сюда, ты углоед.
0: Да, яга она такая. Избушки своей не покидая, все те жили-были под видом разных аленок, заманивала к себе мальчишек и девчонок. В комнату брата Маша зашла, но лишь планшет включенный нашла. А там переписка с Аленкой гласит, что Ваня сейчас к ней в гости летит.
1: Ах, Ванечка, что ж ты, мой братец, наделал? Куда ж мне теперь за тобой бежать следом? Как же тебя мне одной отыскать? Василисе Премудрой надо писать.
0: Хочу вам напомнить, у нас в Лукоморье, коли случилось какое-то горе, Премудрую все Василису зовут. Ответ приходит через 2 минуты. Вот и сейчас на Машин запрос Василиса в ответ.
4: Держи выше нос. Ждет его, безусловно, расплата. Выручу я непослушного брата.
0: Ведет Василису дорожка к избушке на курьих ножках. Только нарезала бабка томаты, собралась Ивана сажать на лопату, как дверь куриной избы отворилась, на пороге Василиса явилась. Ваня спасен, яга наказана. Но не до конца еще сказка рассказана. Все живы-здоровы, но напуганы шибко. Понял Ваня свою ошибку.
2: Этого я никогда не забуду. С чужими людьми встречаться не буду.
0: А Василиса свой блог записала, в котором подробно все рассказала.
5: Чтобы неприятностей избежать в реальности, нужно в сети соблюдать разные формальности. Если встречу предложил друг из интернета, родителям скажи поскорее об этом. За красивыми фотками не видно врага. И вместо девочки пишет «Яга».
0: Ну вот и закончен мой рассказ. Кот-ученый из Лукоморья специально для вас. Что еще Василиса всем посоветует, скоро узнаете. Продолжение следует.

0: вытекай. Арифметики почет?
1: Не хочу! Не хочу! В школе учат, учат, еще тут сказки навалились.

0: Русское радио. Реклама.
1: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
2: И я бы так хотел увидеть папу.
1: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
2: Ура! Новый фильм про меня!
1: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может, именно твой

0: Офис Мак.
1: Офис Мак РД. Город Воронеж. ОГРН 109-365-805-3005.
2: Детское радио.
3: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда Детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими Детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День Детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
4: Реклама.
5: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
6: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
7: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
8: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
9: ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
10: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Сказка на ночь.
1: Светогор. Русская народная сказка. Силен и могуч богатырь Светогор. Нет на свете такого человека, который бы с ним на бой вышел. Сам Светогор не может совладать со своей силушкой. Тяжело ему носить ее в себе. Чувствует, как силушка по жилам его бьется, переливается. Вырос Светогор выше лесу стоячего. Выпрямится, достает до облака ходячего. Земля колеблется, моря из берегов выливаются. Только и держит еще на себе богатыря святых гор утесы каменные. Они одни выносят на себе его мощь богатырскую. Выехал однажды Светогор в раздолье чистое поле и видит, идет впереди него мужичок. Идет не торопится, на плечах несет сумочку переметную. «Постой!» — кричит Светогор мужичку вдогонку. «Что за диво? Еду, еду, а догнать тебя не могу!» Снял прохожий с плеч сумочку переметную, положил ее на землю и приостановился. Подъехал Светогор, спрашивает: «А что лежит у тебя в сумочке?» «Подними, сам узнаешь», — отвечает прохожий. Стал Светогор поднимать сумочку, а сумочка не шевельнется, с земли не тронется. Сколько ни старается над ней богатырь. «Экое чудо», — говорит Светогор, — «сколько лет я скитался по свету, а не видал ни разу, чтобы нельзя было поднять с места, стронуть маленькой сумочки». Слез Светогор с коня, схватил сумочку обеими руками, собрал всю свою диковинную силушку, приподнял сумочку выше колен и чувствует, что ушел он по колено в землю, а по лицу не пот струится, от натуги кровь течет богатырская. Говорит Светогор прохожему: «Добрый человек, скажи, не утаи, что у тебя в сумочке запрятано? Тяжко мне от моей силушки. Одной рукой из земли дубы с корнями выворачиваю, а тут не могу поднять такой маленькой сумочки». Отвечал прохожий: «В сумке моей вся тяга земная спрятана. Не под силу поднять всю земную тягу даже и тебе, Светогор».
2: «А как звать тебя, мужичок?»
1: «Зовут меня Микулушка Селенинович». И стал Светогор спрашивать у Микулушки: «Скажи мне, Микулушка Селенинович, как мне разузнать о судьбе своей?» «Поезжай-ка, богатырь, все вперед, до распутья, а потом возьми влево, к северным горам. Там у горы стоит под деревом кузница. Увидишь в ней кузнеца. Он тебе расскажет всю правду о судьбе твоей».
2: Поехал Светогор дорогой прямою. Длился путь его 3 дня и 3 ночи. Словно ветер нес богатыря добрый конь. Реки, моря перепрыгивал, широкие долины перескакивал. На 3-й день пути увидал Светогор кузницу и кузнеца.
1: Кует кузнец 2 тонких волоса. Огромные мехи раздувает. Стал Светогор спрашивать кузнеца: «Что куешь, добрый человек?» Отвечает кузнец: «Я кую судьбу. Кому на ком жениться? Есть и для тебя суженая. Живет она в царстве поморском, в престольном городе. Только вот уже 30 лет, как лежит больная красная девица, не встает с постели».
2: «Поеду я в поморское царство», — думает себе богатырь, — «да посмотрю на свою суженую, авось смогу ей помочь».
1: Задумано — сделано. Нашел Светогор свою суженую.

0: в бедной избенке. Лежит она, всеми покинута, вся корой обросла, двинуться не может. Жалко стало Святогору красную девицу. Склонил он над ней голову, и покатились скупые слезы богатырские по щекам суровым, да на чело бледное девицы закапали. Решил Святогор, что помочь ничем он суженой своей не может. Позвал лекаря, дал денег ему, да велел присматривать за девушкой, а сам воротился домой. Вскоре заглянул проведать больную лекарь. И что же он видит? Постель пуста, сидит девица у окна, да песню поет. Сняли колдовство слезы богатырские. Сошла с тела кора, и стала девушка красавицей невиданной. Очи синие, как небо, брови соболиные, сама бела, как снег, на щеках румянец, словно заря алая. Отдал лекарь девице деньги, лечить-то ведь никого больше не нужно. Обрадовалась она, накупила товаров, завела торговлю, золотой казной разжилась. Допустилась на корабле по морю синему судьбы искать в странах заморских. Прошел о ней слух по всей земле. Куда ни приедет, весь народ сбегается смотреть на красоту ее. Приехала она к святым горам. Сам Святогор вышел на нее полюбоваться. «Вот бы эту красавицу взять себе в жены», — думает богатырь. И девице Святогор полюбился. Сосватались они, да и поженились. Рассказала Святогору жена молодая о своей прежней жизни, как она больная лежала, как выздоровела, как заезжий богатырь денег ей оставил. «Да ведь тот богатырь был я сам», — сказал Святогор. Подивились оба на судьбу свою, порадовались, ну и стали жить-поживать, да добра наживать.
1: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Михаил Шаповалов. Чего боялся медвежонок? Пошел медвежонок на озеро рыбу ловить. Уже осень была. На березах листья начали желтеть, а на осинах краснеть. Увидел медвежонок в камышах журавля. Тот стоял среди кочек на одной ноге и тоже рыбачил, лягушек ловил.
1: «Плохая сегодня рыбалка», — пожаловался журавль. «Вода уже холодная, зима на носу. Скоро озеро замерзнет, льдом покроется, и рыбалка кончится».
2: «А я где буду рыбу ловить?» — спросил медвежонок, который еще никогда зиму не видел.
1: «Не знаю», — ответил журавль. «Я скоро на юг улечу. Там всегда тепло. Вода на юге не замерзает. В болотах полно лягушек и жаб».
2: «Ой, боюсь я зимы. Ой, боюсь я, боюсь», — сказал испуганный медвежонок. «А когда зима придет?»
0: Мимо заяц на клеверный лужок бежал. Услышал он медвежонка, остановился и объяснил.
3: «Когда-когда? Как только мороз ударит, да снег выпадет. Все поля и леса зима белым снегом засыплет. Придется мне тропинки в глубоком снегу делать. Зимой холодно и голодно всем будет».
2: «Ой, боюсь я зимы!»

0: «Ой, боюсь я, боюсь», — опять сказал медвежонок. «Жаль, что у меня крыльев нет. Я бы тоже на юг улетел».
1: Тут с березы подал голос Тетерев.
2: «Когда в лесу трещит мороз, я ночую в снегу. Падаю в снег и делаю нору. Под снегом тепло. Ни мороз, ни пурга мне не страшны. Еды мне хватает. Я ем березовые почки, сосновую хвою, да клюкву на болоте ищу».
0: «Ой, боюсь я зимы!» —
1: еще больше испугался медвежонок.
0: «Как же я зиму переживу? Ой, боюсь я, боюсь!»
3: «У меня норка есть!» —
1: похвастался, забравшись на пенек, мышонок.
3: «В самые страшные морозы в ней тепло. К тому же у меня кладовка с запасами есть».
0: Пошел медвежонок к маме-медведице. «Зима скоро нагрянет», — объявил он. «В лесу все только об этом и говорят. Ой, боюсь я зимы, замерзнем ведь. Ой, боюсь я, боюсь».
1: Но мама-медведица нисколько не испугалась. «А чего ее бояться?» — сказала она. «Вот увидишь, мы зиму даже не заметим». Когда пришли холода, залегла медведица с медвежонком в берлогу. В ней они и встретили весеннее тепло. Всю зиму в берлоге проспали. Ничего не ели, только лапу свою медвежью сосали. Такая уж у медведей привычка.
4: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
5: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
6: Слушаю.
7: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
6: Что случилось, Добрыня?
7: Чудо-юдо сказки портит.
6: Это чудо-юдо, который из былин?
7: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
8: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
9: 8-495-921-40-41.
10: А знаете ли вы, что...
11: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
8: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
10: «Ужасно интересно».
11: Я то, что неизвестно.
8: Каждый день на детском радио.

пуговки глазки закрой. Отблеск луны с белой проседью пусть сбережет твой покой.

чудо мое, щечки и ямочки, спи сладких снов, баю-бай. Чудо мое, щечки, ямочки, спи сладких снов, баю-бай.

0: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых.
1: Каждый родитель желает знать.
0: Далее
1: на Детском радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
0: Детское радио. Реклама на Детском радио.
4: Буратино и Щелкунчик,
5: Чиполлино и Аладдин,
4: Колобок и Курочка Ряба,
5: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
4: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
5: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
4: Подробности на сайте muspuppets.ru.
1: Категория 0+.
6: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости».
1: 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
7: 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы, что...
9: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
0: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
0: Каждый день на детском радио.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.
1: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
2: Возрастная категория 18+.
3: Добрый вечер, уважаемые взрослые слушатели Детского радио. Мамы и папы, бабушки и дедушки. В эфире программа для вас. С вами ведущая Елена Самойлова. Поскольку наша программа адресована родителям, малышам пора отправляться отдыхать. Если это так, и они нас не слушают, можем спокойно повышать свой родительский уровень. Продолжим разговор о печени.

0: поговорим о том, зачем печени спорт, чем ее подкармливать и чего не знали древние греки, сочиняя легенду о Прометее. Напомню, всю неделю у нас в студии замечательный эксперт. Врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук, автор книг-бестселлеров по гастроэнтерологии Сергей Вялов. Сергей, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Каждый родитель желает знать.
0: Вчера мы с вами начали очень подробно говорить о печени. Много интересного вы нам рассказали. Я думаю, что те, кто не слышал вчерашнюю программу, обязательно послушают. Но мы с вами остановились на том, что одно из самых страшных, ну, заболеваний, состояний печени – это ее ожирение. И к нему может вести злоупотребление сахаром. Но вот если, например, мы расскажем подросткам, которые бесконечно едят. Ну вот если даже, не знаю, взять где-то в общественном транспорте, вы видите подростков, у них вечно какая-то шоколадка в руке и газированный напиток, например. Это частая картина. Уже понятно, что они едят очень много сахара. И когда им говорят о том, что ну нельзя же так, да, это же вредно для печени, они говорят, ну а печень это такой орган, который можно легко почистить, она самовосстанавливающаяся. Да, им еще в 5 классе рассказали про Прометея, которому орлы выклевывали печень, и она вырастала заново, да, то есть еще античные доктора и люди знали об этом свойстве печени. Вот что здесь можно сказать?
1: Ну, надо сказать, что мифы это все-таки сказки.
0: То есть печень это не тот орган, который вырастает заново, если его оперируют и часть отрезают?
1: Не то, чтобы он прям вырастает. Здесь немножко другой механизм. Но можно подросткам ничего не говорить, можно дать им почитать мою книгу «О чем молчит печень». Она немножко в таком общедоступном слоге излагает всю информацию и, на мой взгляд, очень интересная. И тогда мы избавимся от той проблемы, когда в своем пророке, в своем отечестве нет пророка. Знаете? Потому что, когда ты сам говоришь своему ребенку, тебя не слушают. А когда кто-то другой ему скажет, дойдет лучше. Второй способ. Можно сравнить и визуализировать наглядно, сколько сахара находится в одной этой, в одном стакане колы или в одной баночке этого напитка. Просто поставьте баночку или стакан и положите рядом 35 кубиков сахара. Потому что там примерно столько сахара и есть. И когда мы сами это глазами увидим, а ваш ребенок еще снимет рилс и выложит его в свои социальные сети и расскажет об этом, то это даст больший эффект, чем просто клевать ему мозг. Вместо того, чтобы клевать печень. Вот. Поэтому печень действительно может вырасти, но не в таком масштабе, как мы себе это представляем.
0: То есть это тот орган, который способен к регенерации?
1: Скорее нет. Скорее каждая клетка печени будет работать на 2 ставки. Она, конечно, компенсирует большую часть потерь, и примерно половину печени можно удалять при разных заболеваниях. И тогда вторая половина, вот она как раз на 2 ставки будет работать. Но если мы удалим большее количество, то тогда они просто полопаются от перегрузки клетки печени. И ничего уже не спасет. При этом надо понимать, что если мы продолжим повреждать оставшуюся половину печени, никто там на 2-ю ставку не выйдет. Конечно же. Это будет целиком дорога к разрушению.
0: А вот эти вот мифы про то, что есть некие препараты, которые очищают печень, вот с этим как?
1: Мы в прошлый раз уже говорили с вами, что печень ничего не накапливает. И поэтому очищать там просто нечего. Нам нужны для печени расходники. Чистить ее невозможно. Нужны расходники, реактивы химические, ресурсы, чтобы это все было в достаточном количестве. Никакого накопления там каких-то токсинов или чего-то еще нету. Печень все выбрасывает.
0: Ход.
1: Конечно, это просто понятно. Стереотип, на который все нажимают, чтобы как-то продать то, что не продается.
0: Угу. Все понятно.
1: Да, поэтому сам смысл печени и сама ее философия заключается в превращении одних веществ в другие. А мусор сбрасывается сразу в желчный пузырь.
0: Так, хорошо. А в таком случае, вот если, ну, бывают моменты и у взрослых, и у детей, когда мы там чем-то злоупотребили. Например, переели сладкого. Вот в Новый год детям дарили бесконечно мешками конфеты, мандарины мешками. Все это дети ели, все это накопилось в печени. Вот чтобы как-то ей помочь, что нужно сделать? Просто потом сесть на какую-то диету?
1: Ну, смотрите, печень, конечно, не резиновая. И если мы закидываем туда сразу тонну сахара, то тогда все то депо, та заначка, тот запас в печени, который может быть, он весь занимается. Он становится занят тем сахаром,

0: который мы загрузили. А то, что сверх этого запаса не влезло туда, оно превращается в жир. И накапливается, раздувая каждую из клеток печени.
1: Тогда вопрос. Вот мы в какой-то момент случилось так, что накопили этот жир в печени. Мы можем себя как-то вести так, чтобы его количество уменьшилось? Ну, то есть вот...
0: Потратить. Как бы,
1: то есть это возможно, да? Печень его нам отдаст, если мы там не
0: конечно
1: будем ее перегружать
0: конечно
1: этими микроэлементами в дальнейшем.
0: Но потратить в ближайшей перспективе.
1: Угу. То есть ей нельзя надолго оставлять.
0: Конечно, потому что если это будет надолго, там возникают множество процессов липотоксичности, перекисного окисления, и этот жир, накопленный в печени, начинает портиться. Как вот если бы мы взяли масло с вами сливочное, положили бы его на стол и оставили. И угу тогда вот этот жир, он начинает окисляться. И масло становится желтым, оно становится прогорклым, и в печени происходят такие же процессы. И поэтому, если мы накопили там какой-то жир, самый разумный вариант – это в ближайшее время его потратить. Добавить себе физической активности, соответственно, может быть, немножечко поменьше есть, чтобы создать условия для расходования этого жира. И тогда мы печень, конечно, спасем. Да.
1: Так, это уже обнадеживает.
0: Но если жира накопилось слишком много, и мы его вовремя оттуда не тратили, тогда это приведет к воспалению печени, и тогда кажется, что диета помогает. Средиземноморская диета, интервальное голодание, различные другие практики типа кето или просто гипокалорийная диета, когда мы едим с дефицитом калорий, или просто увеличение физической активности плюс 150 минут спорта в неделю работает на снижение жира в печени. Но воспаление, которое возникло из-за накопленного жира, оно не исчезает. И вот для этого уже придется пить таблетки, не которые печень чистят, нет, а которые устраняют у нее фиброз и воспаление.
1: И это уже только через доктора?
0: Конечно, это рецептурные препараты. Ну, они безопасны, но формально относятся к рецептурной группе, хотя их можно даже и при беременности, и детям. Вот. Потому что назначить должен врач и подобрать, и правильный шаг сделать, проконтролировать.
1: Угу. А понять, что пришла пора идти к доктору, мы можем только, если печень давит на какие-то другие органы, правильно? Сама же она не болит.
0: Это уже, скорее всего, будет слишком поздно, если она так сильно увеличится.
1: Ах, вот так даже. То есть это поэтому надо просто ходить, надо сдавать
0: просто
1: кровь.
0: Да нет, надо просто померить свою окружность талии.
1: И все.
0: В принципе, да. Дальше, если окружность талии превышена, можно сходить на УЗИ. Или можно сразу сходить на УЗИ. Но УЗИ оно не видит, когда в печени мало жира.
1: А это тоже может быть проблемой.
0: Да, потому что, например, в печени накопилось там плюс 10% жира. УЗИ это не разглядит. Плюс 20% жира. УЗИ это не разглядит. УЗИ видит, когда в печени накопилось примерно 30% жира от ее веса. Угу. Если она весит 1,5 килограмма.
1: То есть это уже 500 грамм.
0: Ну, если точнее считать, то 450. Это 2 пачки сливочного масла.
1: Угу.
0: Вот если у тебя в печени 2 пачки сливочного масла уже накоплено,
1: вот
0: УЗИ
1: тогда
0: скажет,
1: УЗИ скажет,
0: у вас там диффузные изменения, стеатоз, гепатоз, что-то еще. И вот тогда, уже явно надо принимать меры.
1: То есть, в принципе, у нас только один вариант. Изначально стараться правильно питаться.
0: Ну, как будто бы в этом есть здравый смысл.
1: Хорошо.
0: Ну, не обязательно делать это всегда и вечно. Мы не идеализируем. И в реальной жизни бывают там какие-то застолья, какие-то праздники, когда хочется что-то поесть. Ну, хорошо, давайте мы и будем переедать иногда. И это не то чтобы призыв. Да, это просто некое освобождение совести. Но мы будем понимать, что мы съели лишнее, и тогда следующий период времени немножко разгрузимся. Будем есть поменьше, спортом заниматься побольше. Но даже не в этом проблема. Однократное и разовое переедание, по большому счету, сильно не вредит. Вредит, если это разовое переедание системное. Да, например, там, каждую пятницу.
1: То есть даже если это каждую пятницу?
0: Ну, конечно.
1: А если, например, мы в пятницу переели, а потом всю неделю вели себя идеально?
0: Но вы-то ели как обычно или с недостатком, чтобы успеть потратить набранный за пятницу запас?
1: Угу.
0: Если вы ели так же, как обычно, едите, то вы не потратите этот запас. И в следующую пятницу вы наберете еще, а в следующую еще, а в следующую еще. И так за полгода печень может ожиреть. Ну или за год. То есть это длительный процесс. Другая история, которая на самом деле еще чаще встречается. когда ты вроде бы нормально ешь,

0: разовых перееданий у тебя нет, может, раз в год, на Новый год или на день рождения. Но ты не знаешь о том, что ты ешь скрытый в еде сахар или скрытый в еде жир. И получается, что думая о том, что ты нормально ешь, на самом деле ты каждый день превышаешь свой норматив. И вот для того, чтобы это идентифицировать, я специально написал книгу «Трекер питания». В ней можно найти и алгоритм оценки еды, и как ее правильно оценивать, и сколько там жиров, углеводов, все это найти. Но, в принципе, можно воспользоваться любым трекером питания и хотя бы как-то проконтролировать свой рацион и составить общее впечатление. Потому что нам всем кажется, что питание должно быть какое? Ну, регулярное и сбалансированное. А что это такое, никто не знает. Вот, и в этом загвоздка.
1: Хорошо. Ну вот мы с вами поговорили о том, чем грозит ожирение печени. А если, например, в печени жира не хватает? Или так не бывает?
0: Нет, так бывает. Вы знаете, кстати, бывает даже так, что, например, человек худой, а печень у него все равно жирная. Чаще это возникает из-за каких-то нарушений в обмене веществ или разных заболеваний. Но вот здесь, конечно, сложнее окажется. Ну, человеку с избыточным весом можно порекомендовать похудеть, да?
1: Да.
0: А худому человеку что-то порекомендуешь? Тоже похудеть, чтобы он совсем исчез окончательно. Поэтому там уже другие способы решения этой проблемы.
1: И талию
0: есть.
1: Он померит. Да. Талия хорошая, зачем к врачу идти?
0: Ну, смотрите, хорошая новость в том, что мы можем решить эту проблему с печенью, ну, за 3-6 месяцев. Поэтому самое главное не затягивать и не довести это до серьезного фиброза или до цирроза. Поэтому можно решить, это восстанавливаемая проблема, хорошо поддается лечению, и печень будет как новая. Вот это мы можем сделать.
1: Скажите, а состояние печени, оно может влиять, например, не знаю, на утомляемость, на общее состояние организма или нет?
0: Ну, может, конечно.
1: Ну, вот если, например, там, мы стали быстро уставать, причина в печени может быть?
0: Может, но, может быть, мы выспались плохо.
1: Нет, такое а если мы может... выспались, ну вот если у нас прям хронический такой состояние.
0: То есть, конечно, печень может не иметь химических реактивов или не иметь производственных мощностей для того, чтобы устранить из крови самый главный токсичный элемент – это аммиак, нашатырный спирт.
1: Угу.
0: Каждый нюхал нашатырный спирт. Ну, может, не каждый, у кого-то есть еще масса ощущений в будущем.
1: Даже в автомобиле многие держат аммиак для того, чтобы когда засыпаешь.
0: Да. Почему он так сшибает в нос? Почему он так бодрит? Потому что это очень сильный яд для мозга. Максимально сильный яд для мозга, который является в нашем организме побочным продуктом белкового обмена. И он в небольших количествах выделяется, и печень должна его обезвреживать. И вот если она не имеет ресурсов, ну, нет химических реактивов, чтобы его нейтрализовать как-то, или клеток печени уже осталось мало, и они не могут, и у них других задач полно, не хватает у них мощности на эту. Тогда вот из-за того, что небольшое количество аммиака остается в крови, возможно токсическое действие на мозг. Оно называется печеночная энцефалопатия, и тогда падает внимание, падает концентрация, хочется спать днем, не хочется спать ночью. И, в общем-то, вот эта вот такая картина, как будто бы переутомление, может действительно возникать.
1: А это тоже можно выяснить, сдав кровь или что?
0: Конечно.
1: Или это УЗИ?
0: Конечно, это
1: все сделать.
0: Проверяемая история.
1: Угу.
0: Да. Но УЗИ, оно проверяет структуру печени.
1: Угу.
0: Как она выглядит, не разбитая ли она в хлам.
1: А состав – это кровь.
0: А все процессы, которые в ней происходят, мы проверяем с помощью анализов крови.
1: Это общий анализ крови или это какой-то
0: специальный? Это биохимический анализ крови.
1: Биохимический.
0: И, по сути, биохимический анализ крови – это все, что делает печень.
1: Угу.
0: Вся биохимия, биологические и химические реакции, которые происходят в нашем организме.
1: Угу. Но для этого печень уже должна быть пораженной, правильно?
0: Ну, почему? Она может быть еще не в состоянии разбитого, разваленного угу. органа, но уже неправильно работать.
1: Угу.
0: Уже мы можем найти, что там какие-то процессы, на них не хватает расходников, на них не хватает мощности. Увидим по анализу крови. Печень – это игра в долгую, понимаете? Потому что она не рушится мгновенно и также мгновенно не восстанавливается, даже если мы предпринимаем все усилия. Поэтому это такая замедленная съемка, грубо говоря. Вот она потихонечку-потихонечку. И так незаметно разрушились и нарушились процессы синтеза белка. Коллаген не вырабатывается. Факторы свертывания крови не синтезируются. У нас где-то сосудистые звездочки поползли, где-то у нас что-то дряблое все стало. Нам это не нравится, и мы начинаем искать причину. Да? Мажемся кремом вместо того, чтобы проверить печень. Или вот та же самая детоксикация нарушилась. И мы думаем, что-то мы спим, надо больше кофе пить, надо что-то еще, чтобы взбодриться, энергетик какой-нибудь, не дай бог. И вместо того, чтобы проверить печень. Дальше у нас начинается...

0: углеводный обмен нарушаться, что-то там инсулин скачет, потому что сахара много, что-то еще происходит. И мы думаем, ну, наверное, это инсулинорезистентность. И думаем про поджелудочную железу, которая вроде с сахаром связана, а это тоже и печень. Или думаем, что-то у нас жир и холестерин многое образуется. А, ну, вот здесь обычно все на печень сразу и показывают. Хотя было бы правильно сначала посмотреть к себе в тарелку. Да, а не валить сразу все на печень.
1: А давайте посмотрим в тарелку. Значит, мы с вами разобрались, что большое количество сахара, в том числе в виде фруктозы...
0: Печень может и рухнуть сразу.
1: Так, для этого что нужно?
0: Для этого нужно сильно по ней шибануть. Тогда все симптомы мы увидим сразу. Прям сразу. Даже появится желтизна, и глаза, и кожа, и кровоподтеки, и болеть она будет, и даже моча изменится.
1: Это то, что называется гепатитом?
0: Острым. Острым. Вот острый гепатит возможен. Есть такая традиционно детская болезнь, хотя и взрослые тоже могут болеть. Называется болезнь Боткина. Или желтуха. Или вирусный гепатит А. Который очень похож на обычное пищевое отравление. Только человека не просто рвет, и у него болит живот, а он еще желтеет.
1: Но это заболевание, которое лечится.
0: Грязные руки. В первую очередь.
1: То есть не забываем мыть руки. Это то, такая... о чем нам вот недавно совсем твердили бесконечно.
0: Это такой вид кишечной инфекции, гепатит А, который убивает и печень тоже. И в первую очередь печень. Вот, поэтому ей можно перезаражать и все домашних всех. Вполне себе легко. Вот, а еще бывает, что когда мы, например, пьем каких-то таблеток слишком много, тоже такая же история может возникнуть. И выглядеть будет точно так же. Тоже желтуха, тоже там тошнота, рвота, понос. Чаще всего это связано с парацетамолом у детей. Поэтому 2 грамма парацетамола – это максимальная дозировка для ребенка. Это 4 таблетки в день. Не больше. Иначе печень может полететь. А иногда мы пьем обезболивающие и не зная, что в их составе есть парацетамол. Иногда пьем таблетки от простуды или сиропчики, не зная, что в их составе есть парацетамол. Поэтому обязательно смотреть на этикетку. Очень важно.
1: И не превышать дозировку, которая написана.
0: Да, плюс-минус там может быть какая-то коррекция еще по возрасту дополнительная. Да, поэтому перебирать нельзя. Это касается обезболивающих, это касается жаропонижающих. А когда у ребенка температуру шарашит, многие и по 6 раз в день дают. А не по 2 или по 4. И часто превышают дозировку. И от этого печень тоже может полететь. Особенно у маленьких детей, которые дошкольного возраста. Ну и у школьников тем более. Так, и что еще? Различные средства для чистки, о которых мы с вами упоминали, тоже зачастую обладают гепатотоксическим действием. То есть токсичным для печени. В основном это то, что используется для чистки печени, как ни парадоксально. Различные травяные сборы, зверобойчик наш любимый. Он почему называется зверобой? Бьет зверей, да?
1: Ну, нет, я знаю, что название, потому что если корова носом дотронется, у нее там что-то такое с носом будет.
0: Конечно, он токсичный, и она, корова, его не ест. Вот, а мы его пьем, чтобы успокоиться. Многие так заваривают себе чаек и повреждают так печень. И детишкам наливают.
1: То есть зверобой опасен для печени?
0: Конечно, конечно. Это одна из базовых составляющих. Дальше, различные средства для очистки кишечника, которые детям тоже дают, когда они плохо какают. Тоже обладают гепатотоксичным действием. И поэтому очень много случаев, когда вот при такой разовой порции возникает острый гепатит. Сразу в больницу могут увезти. Да. То есть можно, например, там, не знаю, хоть 100 раз принять, и в какой-то 101-й возникнет такая реакция. Иногда это бывает связано с количеством действующего вещества, компонента.
1: Количество, да?
0: Нет. С количеством в разовой дозе. Например, в отношении парацетамола превысили там 2 грамма. Все. А иногда бывает, рандомно возникает. В связке это на самом деле не рандомно, но мы просто для упрощения так говорим. Это связано с внутренней системой цитохрома в печени. Это комплекс ферментов, который отвечает за детоксикацию. Они бывают разных типов. Есть люди быстрые метаболизаторы, медленные, ультрабыстрые, средние, промежуточные. Вот. То есть это множество деталей, которые рутинно мы не определяем. И вот в зависимости от этого может спонтанно возникнуть. Не знаю, первый раз выпил и все. Или, например, там 12-й раз. Или 101-й. Мы не предскажем это в каждом конкретном случае. Поэтому надо быть предельно аккуратным с печенью. Да.

0: Хорошо, это гепатит А. А есть еще гепатит Б. От него же даже прививка делается. От гепатита Б же она делается, да?
1: Это вообще великое достижение медицины. Угу. Такое же, наверное, как прививка от оспы. Потому что мы на сегодняшний день практически полностью победили гепатит Б.
0: И она входит в
1: комплекс прививок, да.
0: Обязательно.
1: Да. Потому что именно благодаря тому, что всех вакцинируют, но вакцинация в несколько этапов происходит, в зависимости от возраста. Благодаря этому за последние 10 лет или даже за 20 уже, нет новых случаев заражения гепатитом Б. Они крайне редкие. То есть практически все. Но надо помнить, что сила, иммунная сила этой прививки от гепатита Б, ее хватает примерно на 10 лет. И поэтому, если прошло 10 лет с прошлой прививки, надо бы ее переделать.
0: То есть нужна ревакцинация?
1: Да. Наверное, это особенно актуально, если вы делаете ногти, ходите к стоматологу и вообще планируете татуировки.
0: А к стоматологу ходят все?
1: Ну, да, конечно, положено стерилизовать инструменты. И обычно, ну, стерилизуют так, как будто бы у каждого пациента гепатит. То есть стараются это всегда учитывать. Потому что не все же предоставляют там анализы или что-то еще. Но, тем не менее, случайности бывают всякие, человеческий фактор тоже присутствует. Поэтому лучше, если у тебя есть иммунитет, и его достаточно, чтобы ты никогда не заболел гепатитом Б.
0: Угу. Так, понятно. Просто сейчас... Нет, я просто сейчас сталкивалась с тем, что рекомендуют взрослым сделать такую прививку тоже.
1: Конечно, потому что ее хватает на 10 лет. Ну, вот смотрите, ребенок сделали ему в роддоме, да? А в 10 лет кто ему переделывает?
0: Да, я не помню, когда я...
1: Вот вы не помните, да. А надо бы переделывать. А дальше каждые 10 лет взрослым кто-то переделывает?
0: Ну, взрослые вообще редко делают себе прививки.
1: Потому что еще в детской медицине мы, как система, берем полную ответственность за ребенка. А взрослые вроде бы как сами за себя ответственные, должны иметь голову на плечах. Ну, они просто не всегда знают об этом.
0: Ну, просто да, об этом вот. До последнего времени вообще не говорили о том, что во взрослом возрасте от многих заболеваний надо делать ревакцинацию. Ну, это только принципе... сейчас стали говорить об этом.
1: Слушайте, это в принципе касается всех прививок. И АКДС, это коклюш, дифтерия, столбняк, тоже требует ревакцинации каждые 10 лет. Потому что это свойство нашей иммунной системы. Она через 10 лет примерно вымывает все эти накопленные антитела. Надо переделывать.
0: Угу. Сергей, спасибо большое, что снова стали нашим гостем. До завтра.
1: На здоровье. Встретимся завтра.
2: Каждый родитель желает знать.
0: Друзья, время нашей программы, к сожалению, истекает. Напомню, сегодня у нас в гостях был врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук, автор книг по гастроэнтерологии Сергей Вялов. В следующей программе продолжим разговор об идеальной диете для печени, а также выясним, почему порция ребенка должна быть больше, чем у родителей. Ну или наоборот, почему родители должны есть меньше, чем дети. На этом я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера.
2: Каждый родитель знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.

Обязательно засыпательно. Детское радио.

Занимательно, увлекательно, засыпательно. Тихо.

0: эфире детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
0: Детское радио.
1: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Трогательно, увлекательно, засыпательно. Детская.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 7781 887 от 9 сентября 2021 года.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.